Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская и наше музыкальное путешествие сегодня. Сегодня мы в Англии 70-х, но не в ослепительном Лондоне с его модными клубами, нет. Не на шумных площадках глэм-рока и не на стадионном концерте. Наш путь лежит севернее, в промышленный Брэдфорд, город шерстяных фабрик, кирпичных домов, рабочих кварталов. И именно там встретились школьные друзья, которым предстояло создать одну из самых узнаваемых британских групп своего времени. В их музыке не было тяжелых гитарных экспериментов, они не стремились потрясти слушателя сложностью, они пели о встречах, о расставаниях, об ожидании телефонного звонка, о ночных кафе, о случайных попутчиках и девушке, которая много лет жила в соседнем доме. Музыка их казалась простой, но за простотой скрывалось редкое умение создать историю продолжительностью в 3 или 4 минуты. Группа эта называлась «Смоки».

Сегодня мы вспомним ее классический состав. Криса Нормана, конечно же, вокалиста с характерной вот этой хрипотцой в голосе. Алана Силсона, гитариста, басиста Терри Атли и барабанщика Пита Спенсера. Я сейчас говорю вам эти имена, называю и завидую сама себе. Мне удалось здесь, в Тель-Авиве, побывать на концерте состава группы «Смоки» без Криса Нормана уже, но с тем составом, который я сейчас вам почти всех назвала, и отдельно на концерте Криса Нормана, и встретиться с ними лично в гримерке, и ощущение совершенно какое-то космическое, учитывая еще и их доступность, этих людей. Это было невероятно, как весь зал знал, эти слушатели, зрители английские не знали, подпевали как могли и подтанцовывали, как это можно было не делать. Начиналось все задолго до международной славы, как это бывает часто. Музыканты несколько раз меняли название. Они играли как группа под названием The Yen, The Swings, Essence, даже The Elizabethans, потом Kidness. Первое известное выступление будущего ядра группы состоялось еще в школьные годы. Путь к успеху занял, представьте, около 10 лет. Это много. Годы клубов, небольших концертов, неудачных записей, каких-то более удачных. И, конечно, того, что называют ожиданием. И только встреча с авторами и продюсерами Ники Чинном и Майклом Чепменом помогла будущим звездам, музыкантам найти то звучание, которое вскоре узнает вся Европа и будет отличать их, как отличают людей по стилю, по почерку и так далее. Так что давайте слушать группу «Смоки».

играй мне свой рок-н-ролл. Это не просьба выключить музыку, совсем нет. В тексте рок-н-ролл становится образом обаяния, красивых слов, привычных приемов человека, который пытается вернуть утраченное доверие. Героиня уже слышала эти обещания и больше не желает попадаться на них. В аранжировке этой песни можно услышать и интонацию раннего рок-н-ролла, и кантри-рока даже. Исследователи этой группы и дискографии самой группы отмечают сходство вступительного рисунка с песней даже Элвиса Пресли «His Latest Flame». Но, конечно, Смоки не копировали Элвиса, они превращают знакомые обороты в свою манеру, в свою мелодичную манеру, если говорить именно о музыке группы Смоки. Песню эту они выпустили осенью 75-го, она поднялась до 8-го места в Великобритании, это уже, конечно, согласитесь, было достижение. И к этому времени стало ясно, успех первой композиции не случайен. В звучании группы Смоки присутствовало тогда все, за что группу полюбят миллионы слушателей в мире. Ровный ритм, акустические гитары, многоголосие, голос Криса Нормана, конечно, который потрясающе умел одновременно звучать мужественно и при этом ранимо. Это было удивительно. Давайте слушать дальше.

Ну а к следующей песне возникнет еще одна очень важная черта группы «Смоки» — любовь к небольшим сюжетам, похожим на сцены из старого кино. Согласитесь, это романтично. Ночной Париж, многолюдное кафе, двое договариваются встретиться под луной, но встреча, возможно, уже и не состоится. Следующая песня стала хитом. Ники Чин, Майк Чепмен стали авторами песни. Это был 76-й год. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». Название обещает романтическое свидание, но текст оказывается печальный. Действие действительно происходит в Париже. Упоминаются Елисейские поля, летний вечер, музыка в переполненном кафе. В центре песни Жан-Клод и Луиза Мари. Когда-то они встречались, смеялись и говорили друг с другом, а теперь и теперь их разделяет мир. Рассказ, вот этот сюжет, который был выбран, и то, как он построен, на мой взгляд, это очень необычно. Слушатель как будто наблюдает со стороны чужую память. И в припеве снова звучат вот эти обещания встречи, хотя финальная строчка дает понять прежний жизни, прежней близости, ничего того, что было, уже не вернуть. Песню написал Чин Чепмен, она вошла в период альбома «Midnight Cafe». В 76-м году она вышла отдельным синглом. В Великобритании композицию очень полюбили, она вошла в хит-парад, заняла сначала 11-е место, в Ирландии вообще первое, вошла в десятку чартов ряда европейских стран. Ну и не зря, и, конечно, жители многих-многих других стран, включая Советский Союз, больше это происходило в 80-е все-таки годы и 90-е, когда все западная, скажем так, музыка для Советского Союза доходила медленнее до зрителя, до слушателя, полюбила очень-очень справедливо. И было за что группу «Смоки». Название альбома «Полночное кафе» очень подходит вообще музыке самой группы. И их лучшие песни словно происходят поздно вечером. Давайте услышим вот ту самую песню, о которой я рассказывала. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете».

Группа «Смокинг» в эфире «Канрека». И следующая история. Кто не знает эту песню? Ну, наверное, также кто не знает девушку по имени Элис. Мы об этой песне. «Living Next Door to Alice». Никки Чин, Майк Чепмен. Авторы все те же. Звонит Салли и сообщает новость. Элис уезжает. Герой подбегает к окну, видит лимузин у соседнего дома. В машину загружают вещи, дверь закрывается. Элис исчезает из его жизни, даже не узнав, что сосед был влюблен в нее 24 года. Такова история на самом деле. Самой знаменитой, наверное, песни группы «Смоки». Написана она была, кстати, не специально для группы «Смоки». Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен. И первую песню записала австралийская группа New World. Это был 72-й год. И вот та версия первая не стала мировым хитом. Спустя 4 года композицию предложили именно группе «Смоки», музыкантам. Именно голос Криса Нормана сделал эту историю известной во многих странах. Версия группы «Смоки» появилась впервые в британском чарте, в хит-параде в декабре 76-го, достигнув 5-го места. В Германии, Нидерландах, Ирландии, Австрии, Норвегии песня поднималась на вершину национальных рейтингов. В песне есть еще один персонаж – Салли. Она признается герою, что сама ждала его все эти годы, но он настолько поглощен потерей героини по имени Элис, что почти не слышит ее слов. Поэтому это не песня о неразделенной любви и все. Это история человека, который смотрел в одну сторону и не замечал, что кто-то другой все время смотрит на него. Позднее на концертах публика, естественно, стала выкрикивать после имени Элис продолжение, были пародии, пародии на «Смоки», были версии на разных языках, включая, разумеется, и русский. Давайте услышим. Группа «Смоки» и, конечно, «Living Next Door to Alice». Кто такая Элис?

После невероятного успеха песни об Элис Смоки почти сразу выпускают еще одну песню Чинна и Чепмена, теплую балладу о доверии. Такая песня «Убежище». «Откинься на руки того, кто тебя любит», вот если говорить буквально о переводе названия. И эту композицию можно воспринимать как и простое обращение к человеку, которого любишь, но настроение самой песни еще шире. Это песня о желании стать для другого человека убежищем, не жилеткой, убежищем. В тексте почти нет каких-то событий, никто никуда не уезжает, не приходит письмо, не звонит телефон. Есть просто обещание, когда станет трудно, рядом окажется тот, кому можно довериться. И для этой группы, для группы «Смоки», такая прямота была всегда естественна в их исполнениях, в их песнях, в сюжетах их песен. Оба автора, Чин и Чепмен, не пытались писать какую-то сложную тему, сложные песни, не выбирали сложную поэзию. Они создавали достаточно точно, понимая то, что хочет аудитория, то, что подходит группе, точную эмоциональную ситуацию, а группа уже, естественно, наполняла все это музыкой и голосами. Этот сингл, который вы сейчас услышите, вышел в феврале 1977 года и стал, конечно, хитом эта баллада. И в данном случае, как всегда, важны вокальные партии еще и других участников. Смоки никогда не были только Крис Норман и все, как вокалист. Нет. И, разумеется, голоса Алана Силсона, Терри Атли и Пита Спенсера всегда создавали вот этот очень красивый фон, по которому группу всегда можно было узнать тем, кто ее очень любит, знает и собирал все ее композиции. Мы слушаем «Смоки».

Ну что ж, давайте поговорим о следующей песне. Показательно, знаете что? Эту песню, которую вы сейчас услышите, безумно любили поклонники группы «Смоки» в Советском Союзе. Но британский слушатель ее вниманием не удостоил тогда, когда она вышла. Потом, да, но сначала нет вообще. Ее даже не выпустили синглом, не включали в сборники, как, например, сборники под названием «Greatest Hits», то есть «Великие лучшие хиты». Это было удивительно. И интересно, что авторство этой композиции принадлежало не вот той паре, тандему, о котором я говорила, а гитаристу группы Алану Силсону. Сколько есть версий этой песни, сколько версий пародийных, которые гуляли по просторам до того же Советского Союза и в других странах. Это было очень даже, в общем, смешно, потому что ни одна песня группы «Смоки» настолько внимания не привлекала тех, кто жили тогда в Советском Союзе и очень любили группу «Смоки». Ну, например, была известна версия в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», и называлась она «Нет, я не жду». Но я думаю, что вы поняли, речь идет о песне «What can I do?». И вообще-то насчет ожидания тут нет. Дело не в этом. Это была исповедь человека, грешника, в общем, который прожигал свою жизнь. Об этом эта песня. «Мои сны, мечты в золотых облаках». Ветер мне по пути в светлых солнечных снах, но, вернувшись назад, я грешу, как грешил, словно черный закат на обломках души. Что я могу? Это эквиритмичный перевод Сергея Аксененко. А мы слушаем группу «Смоки». What can I do? Оригинал.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете Камрэка, с вами Таня Барская, а мы с группой Смоки сегодня в нашем эфире вспоминаем очень разные песни разных лет, в основном 70-е, когда это действительно прозвучало необычно и так, что зацепило очень много меломанов, поклонников разной музыки, но это было что-то новое совершенно, и действительно то, как пел Крис Норман в начале, и, естественно, голоса тех, кто играл на гитарах в этой группе, они создавали свой стиль и стали узнаваемыми на слух. Это действительно было интересно. И мы переходим к истории следующей песни. Песня под названием «Это твоя жизнь». «It's your life». Авторами были все те же, тот же тандем. Ники Чин и Майк Чепмен. И... твоя жизнь, ты можешь делать то, что хочешь. В другой песне подобные слова, возможно, могли бы прозвучать как гимн свободе. Здесь они произносятся даже с оттенком усталости по сюжету. Герой понимает, что не может постоянно спасать другого человека от его собственных решений. Он еще любит, еще пытается достучаться, но уже отступает, вынужден отступить. Композиция эта вышла в 1977 году, достигла 5-го места британского чарта, в других странах поднималась еще выше. В этот период группа Смоки, можно сказать, выпускали хит за хитом. Это было именно так. И несмотря на устойчивое авторское партнерство с Чином и Чепменом, музыканты не хотели оставаться исполнителями чужого материала. Крис Норман и Пит Спенсер, другие участники, сочиняли еще и собственные песни, особенно для альбомов и вторых сторон синглов, не надо об этом забывать. А вот следующая композиция вообще появилась, написанная другими, Сонни Бон и Джеком Нитш, об этом мы поговорим чуть позже. Давайте услышим «Это твоя жизнь», «It's your life».

It's your life, это твоя жизнь. Итак, песня, о которой я начала вам рассказывать, авторами которой стали необычный тандем для группы Смоки, но Джек Ницше и Сони Бонно. 77-й год, «Боль, похожая на иголки». Настоящее название песни «Иголки и булавки». Именно так герой описывает физически ощутимую боль, которую вызывает любовь. Он пытается убедить себя, что сумел уйти, но встреча с прежней возлюбленной разрушает вот эту уверенность. Песню впервые записала Джеки Дешанон, это был 63-й год. Уже в 64-м году одна из британских групп вывела свою версию на первое, кстати, место национального чарта. Смоки же обратились к этой композиции, как я уже сказала, в 1977-м, замедлив темп и превратив ее в рок-балладу. Версия Смоки пользовалась огромным успехом, стала европейским успехом для них. Она достигла в Великобритании 10-го места, в Германии 2-го, в Австрии вообще 1-го. И запись хорошо показывает, как эта группа работала с чужим материалом. Они не меняли песню до неузнаваемости. Они словно переносили ее в свое пространство, в свой мир, в свою музыкальную гармонию, где звучит акустическая гитара, где припев поддерживают сразу несколько голосов, как это было принято всегда у этой группы, и где Крис Норман поет так, как будто рассказывает историю каждому слушателю, каждому зрителю. И надо сказать, что это еще раз доказало. В 78-м уже году группа еще раз показывала. Она все время пыталась отойти и от привычной формулы, чтобы ее видели и другой. Давайте услышим «Needles and Pins», «Иголки и булавки».

История группы Smokey, разумеется, не была всегда только прекрасной и сопровождала ее только успех и радость. К сожалению, нет. Крис Норман в какой-то момент начал сольную карьеру, очень удачную, надо сказать, карьеру. Состав группы стал меняться. В 1995 году после автомобильной аварии ушел из жизни вокалист Алан Бартон, который заменил Криса Нормана в группе. Спустя годы, но это было относительно недавно, не стало Терри Атли, человека, который для меня ассоциировался с этой группой всегда, кроме Криса Нормана. Музыкант, который прошел почти всю историю коллектива, практически с самого начала. Но классические записи 70-х, конечно, остались. Давайте услышим голос только Криса Нормана из его уже сольной карьеры, а потом вернемся к этой группе. Одна из песен только Криса Нормана, «Gypsy Queen».

Следующая песня. «О, Кэрол», называю ее сразу. Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен, 78-й год. Песня полностью тех же авторов. И не следует путать эту песню с известной композицией Нила Седаки «О, Кэрол». Но только там есть два восклицательных знака после каждого слова. Номер этот номер написан Никки Чином и Майком Чепменом. Необычно вышел отдельно. Отдельным синглом в мае 78 года, потом вошел в один из их альбомов. Тоже, конечно, как и многие их хиты, очень быстро попал в хит-парад. В музыкальном отношении песня «О, Кэрол» заметно отличается от печальных баллад, ночных баллад группы «Смоки». Здесь есть даже почти водевильная, я бы сказала, легкость, фортепианный ритм и, конечно, улыбка, это вы сейчас почувствуете. И именно в период работы над этим альбомом, в который вошла песня, эта группа «Смоки» и начинает активнее представлять собственные композиции, что очень и очень важно. Мы слушаем «О, Кэрол», «Смоки». «Смоки».

Какое все-таки интересное путешествие проделала сама группа «Смоки». Англия 70-х, и вот тот Лондон, с которого мы начинали, промышленный Брэдфорд, тогда еще совсем молодые школьники, школьные друзья, которые так долго прошли этот путь, они его проходили очень достойно, дружно, и стали совершенно уникальным, на мой взгляд, коллективом. Музыка, которая казалась сначала простой, потом им ничего уже не нужно было доказывать. И осталось вот это ощущение до сих пор, как будто действительно каждая песня группы «Смоки» обращена лично к вам, к тем, кто любит эту музыку, к тем, кто вспоминает что-то свое из 70-х, 80-х, 90-х, тогда, когда вы познакомились с той или иной их песней, когда эта песня чем-то вам понравилась, когда вы вспоминаете, что вы под нее танцевали, и ощущение, будто за окном уже поздний вечер, как у многих песен есть такое ощущение их, и будто в небольшом кафе все еще горит свет, и кто-то по-прежнему обещает. Вспомните, с чего мы начинали. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». С вами была Таня Барская и группа «Смоки», за что им большое спасибо.

Ах, как они играют, не правда ли? И играют в особенном стиле. Известные нам с вами мелодии, они играют не просто так, но в особом стиле, стиле, который называется джаз-мануш. Европейское направление джаза, которое известно как цыганский джаз, джипси-джаз, а также как цыганский свинг, джипси-свинг. Это совмещает традиционную музыку цыган, этнические группы мануш, джаз и балканские мотивы и очень много чего еще. В данном случае мы все это слышим в исполнении коллектива, который называется «Джаз-квартет Мануш». Ну, а мы начинаем наше очередное путешествие. Сегодня оно связано именно с цыганским джазом, с тем, что вы можете услышать из современных уже исполнителей. И слава богу, это направление музыкальное, оно очень востребовано, его любят, потому что действительно можно не просто импровизировать, как в джазе, но делать это настолько заразительно и вкусно, что хочется еще и еще. Группа, которую сейчас я вам хочу представить, французский коллектив, существует с 2001 года, то есть это как раз современный коллектив, современный нам, разумеется, который играют в частности и очень много играют в стиле цыганского джаза. Они используют балканские ритмы, они даже используют мотивы тех песен, которые мы знаем как песни на языке идыш. Очень много всего. Давайте их услышим и запоминайте название. Группа это называется «La Caravane Passée».

В современном музыкальном мире старые традиции цыганского джаза продолжают, например, такие музыканты, как Бабик и Давид Рейнхарт, и сын и внук знаменитого Джанго Рейнхарта, о котором я не могу не сказать. И те из вас, кто знают вообще такое понятие, как цыганский джаз, знают, конечно, и фамилию Рейнхарт. Это, в общем, можно сказать, музыкальная икона. На этого человека молятся, наверное, все, кто сталкиваются только-только с этим музыкальным направлением. У него особая история. Все начиналось в бельгийской провинции Барбант, когда в 1910 году в семье кочевых цыган семьи Рейнхарт появился на свет Жан-Батист Рейнхарт. Маленький Джанго удивительно быстро учился музыке. Уже в 9 лет не просто профессионально играл на скрипке и гитаре, банджо. Это шестиструнная банджо со строем гитарным при этом. Это и были его первые музыкальные инструменты. Говорят, что однажды он даже выиграл спор, в точности сыграв 17 наигранных ему совершенно незнакомых к тому времени мелодий. И, конечно, музыка и стала основным средством дохода для него, а его семья осела в пригороде Парижа. Таким образом, если мы говорим о цыганском джазе, о цыганском свинге, то это, конечно, в данном случае Франция. Слухи о виртуозе расходились быстро, он вскоре стал действительно знаменитостью, играл в данс-холлах, танц-клубах, популярность его росла все более и более. Он сделал на банджо свои первые известные записи. А потом произошла трагедия. Однажды, вернувшись после выступления, он уронил свечу, в доме начался пожар. Он действительно серьезно пострадал, получив серьезные ожоги, и у него отнялась правая нога, были изуродованы палец средний, мизинец на левой руке, то есть рука рабочая, если мы говорим о музыке. И тем не менее он сделал невозможное, хотя, конечно, он сначала не мог выступать, много времени проводя в постели. Он научился играть совершенно невероятно. Чтобы занять его, его младший брат принес сам настоящую именно гитару, не банджо, а именно гитару. И он стал разрабатывать свою левую руку, играя указательным и безымянным пальцем, и в итоге не только восстановил уровень, но и разработал совершенно новую технику игры на гитаре, которая, с одной стороны, базировалась на методике того самого шестиструнного банджо, а с другой стороны, из-за увечий активно задействовала нетрадиционные для начала 20 века гармонические методы, то есть учитывая те пальцы, которыми он играл, и играл виртуозно. Совмещая вот эту технику, Джанго стал первооткрывателем нового неизведанного стиля, которому потом многие старались подражать. Мы слушаем Джанго Рейнхарта, его именно игру и одно из самых известных его произведений «Minor Swing».

Кье с Джанго Рейнхартом и его коллективом. Он работал с разными музыкантами, но если мы говорим о коллективах, которые играют в стиле цыганского джаза, у них есть даже общее название. Они в разных странах только меняют название города или страны. Называлось это, ну, например, тогда у Джанго Рейнхарта «Quintet du Hot Club de France». То есть тут понятно, это был квинтет, Hot Club, горячий клуб, в данном случае французский. Далее появились такие же коллективы, как, например, Калифорния, Нью-Орлеан и так далее. Вы можете сами отследить, если начнете искать в интернете, и посмотрите, как много появились таких, именно таких продолжателей. Ну, а если мы говорим вновь о продолжателях этого стиля, и, конечно, надо учитывать современные технологии, вот вам еще один интересный коллектив. Mad Motion называется.

хорошо знакома, не правда ли, эта мелодия? Мы это, разумеется, знаем, как бы «Мир без души», не со словами, и не только на идыш, английские версии, версии на русском. В данном случае это играет именно коллектив, проповедующий и дарящий музыку в стиле цыганского джаза, а коллектив этот называется «Оридано Джипси Джаз Бэнд».

Если мы говорим о цыганском джазе, я, конечно, должна сказать и о тех музыкальных инструментах, которые его создают. Это в первую очередь как солирующий инструмент, акустическая гитара, и помимо нее сольным инструментом очень часто выступает скрипка. Об одном из таких потрясающих скрипачей, которые, на мой взгляд, утвердили цыганский джаз как одно из направлений вообще музыкальных, и в частности направлений джаза. Я о нем поговорю чуть позже, намеренно не называю его имя. Конечно, аккордеон очень часто. Есть просто аккордеонисты, выступающие именно как джазовые аккордеонисты, и аккордеонисты, работающие в стиле джаз. Мануш. Духовые инструменты, кларнет, саксофон часто употребляются, когда собираются музыканты, и, конечно, получают удовольствие все, и музыканты, и зрители. Что касается исполнителей молодых, которые сейчас работают, в данном случае во Франции, если мы возвращаемся к стране исхода и появления этого музыкального направления, хочу напомнить такое имя, как Заз, прекрасная девушка, которая востребована, которую очень любят, и начинала она когда-то с того, что на Монмартре на улице ее можно было увидеть с ее музыкантами, когда она не ради даже заработка, а просто ради удовольствия вот так вот подпитывалась воздухом Монмартра, родного Парижа, Франции, и пела, пела, и еще раз пела. И то, что она поет сейчас, очень часто относит именно к стилю цыганского джаза, как и следующую песню «Заз».

0: А если он если...
1: Если говорить все-таки, возвращаясь к скрипачам, я не могу не назвать это имя. Стефан Граппелли, который, развивая свой собственный скрипичный стиль, безусловно, использовал весь опыт и арсенал стиля мануш, цыганского свинга, цыганского джаза, который был в его распоряжении. Таким образом, в итоге было создано еще одно направление и в современном подходе к джазовой импровизации как таковой на скрипке. Давайте услышим вот тот самый квинтет «The Hot Club de France», Стефана Граппелли и джазовый стандарт.

Собственно, это была песня. Песня, которая называется в переводе на русский с английского «Шейх Аравии». Это англоязычная песня, ставшая джазовым стандартом, была написана еще в 1921 году, представьте себе. Хотя, что мы удивляемся, если джаз-мануш возникал в 30-е годы по-настоящему, еще до войны. Написали ее Тед Снайдер и Гарри Смит, но потом в качестве джазового стандарта она очень часто стала звучать именно без слов.

Я только добавлю, что у этой песни, которая стала, как я уже сказала, джазовым стандартом, из ее истории то, что эта песня, собственно, была написана на волне популярности фильма «Шейх» того же 21-го года выпуска, выхода на экраны, где главную роль исполнял Рудольфо Валентино. Я думаю, это имя вы хорошо помните. И возвращаясь вновь к современным исполнителям, Словения, Любляна и группа, которая называется «Ёмко, коротко и вполне понятно», «Мануш».

0: эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Есть и те, кто использует, как это делал сам Джанго Рейнхардт, если мы говорим особенно о гитаристах, джипси-подход к аранжировкам очень популярных мелодий. И один из ярких примеров – это как раз тот, что мы услышим с вами сейчас. Его зовут Фредерик Белинский. Он, кстати, прямой потомок Виссариона Белинского. Ну, так сложилась история. И им аранжированы очень известные хиты, в частности «Подмосковные вечера», и джазовые стандарты, и то, что мы сейчас называем ретро-музыкой. Вот как раз один из таких примеров мы сейчас и услышим. «Мистер Сэндмен», Фредерик Белинский.

мы говорим такие слова, как джипси джаз. Это действительно джаз, это направление джаза, цыганский джаз. И такой потрясающий стандарт, как караван, я думаю, вы слышали все. Смотрите, как это могут сыграть кафе «Мануш». Так называется этот коллектив. Караван.

Сейчас мы возвращаемся к группе La Caravane Passée, но не к ним одним. Там появляется еще Сточелло Розенберг, один из известнейших музыкантов, играющих в стиле джипси-джаз, и человек, которого зовут Стефан Сан-Северино. Это французский певец, модный, интересный, необычный, абсолютно нестандартный гитарист, автор песен неаполитанского сам по себе происхождения. Он является самоучкой, гитаристом и абсолютнейшим адептом, поклонником джазового гитариста, о котором мы с вами говорили, Джанго Рейнхарта. Очень часто их выступления вместе с другими музыкантами, его и других музыкантов, как в данном случае, превращаются в самый настоящий музыкальный спектакль.

Stefan San Seferino, Stacella Rosenberg и группа La Caravan Passé. Я хочу сейчас привести буквально два примера фрагментарно аранжировок именно в стиле цыганского джаза, известнейших мелодий совершенно из разных музыкальных жанров. Первое — это хорошо нам знакомый фильм «Крестный отец». Давайте послушаем. Называется коллектив «Gypsy Jazz Trio».

Еще одна замечательная песня. Не устают пользоваться этой мелодией как таковой музыканты разных стран и на разных языках. Пишут новые и новые тексты. Это французская ее версия. О том самом Джонни — это парень для меня. Ну и все остальное. Gypsy Jazz Band.

0: эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Если говорить о современных исполнителях, то кроме сына и внука Джанго Рейхарда, его традиции продолжает, конечно же, и Дорадо, и Чарло Шмидт, и братья Розенберг, Анджело де Барро, Фрэнк Виньола, Говард Алден. Вы можете найти эти записи везде. Разумеется, Бергли Лагрен, адепт просто стиля Джанго Рейхарда, который идет вслед за ним, делает новые и новые аранжировки, сам по себе является блестящим исполнителем. Вот его игра.

как это часто бывает, мелодии совершенно из других десятилетий музыкальных жанров находят себя в репертуаре групп, которые играют в основном Gypsy Jazz, как вот и в этом случае Gypsy Jazz Band сейчас исполняет Sway, знаменитую мелодию, которую кто только уже не пел и не исполнял вообще. Ну а закрываем сегодня мы наш эфир цыганской группы. Она называется «Лачо Дром», что переводится на русский как «Добрый путь», «Светлый путь». И, в общем, знаменитая мелодия, ее можно услышать сразу в нескольких кинофильмах. Надеюсь, не скучали. Хорошей музыки всем. С вами была Таня Барская.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 28 августа 2026 года. 15-й день месяца Элуль. Тетвав Бэйлуль Тавшин Пэйвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Возглавляющий американское центральное военное командование адмирал Брэд Купер опубликовал некоторое время назад сообщение, в котором он объявил об открытии международного судоходства в Ормузском проливе. Это произошло после того, как американские ВМС очистили Ормузский пролив от мин, установленных там корпусом стражи Исламской революции Ирана. Корреспондент КАН Натан Гутман передает, что американские силы обеспечивают безопасность международных торговых судов и параллельно с этим осуществляется морская блокада Исламской республики. Экспорт иранской нефти полностью блокирован. В Центральном американском военном командовании указывают, что операция будет продолжена. Президент Дональд Трамп заявил, что он не заинтересован в возвращении к меморандуму о взаимопонимании с Ираном, который был подписан в июне между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Кроме того, Трамп указал, что заместитель управляющего администрацией Белого дома Бен Мосс будет назначен на должность помощника президента и пресс-секретаря Белого дома. Он заменит на этом посту Кэролайн Левит, которая около месяца тому назад объявила, что намеревается подать в отставку. К другим темам. Подозрение на убийство в Яффе. В больнице Вольфсон в Холоне была констатирована смерть 30-летнего мужчины, получившего крайне тяжелые огнестрельные ранения на бульваре Иерушалаем в Яффе. Кроме того, поступили сведения о том, что в том же месте в автомашину была брошена граната. Крупные силы полиции прочесывают в настоящее время местность в районе. За ходом операции наблюдает командующий Тель-Авивским округом полиции. В результате столкновения двух транспортных средств на 4-м шоссе возле Эйн-Кармель мужчина 60 лет получил тяжелые травмы. 40-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. На 65-м шоссе неподалеку от Ишува Масад в районе озера Кинерет минувшей ночью был тяжело ранен молодой водитель мотоцикла 19 лет. Он столкнулся с автомашиной. Бригада Маген Давида Дом доставила пострадавшего в больницу Пурия в Твери. Вчера вечером в Иерусалиме в ДТП погиб мужчина 70 лет, который ехал на электрическом самокате. Его смерть была констатирована в столичной больнице Шаары Цедек. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры. Завтра местами возможны дожди, главным образом на севере и в центре страны. В воскресенье температура еще понизится. Временами дожди. Есть опасность затопления в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 34 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 97 и 9 агуры. Курс евро 3 шекеля 46 и 8 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:28, Тель-Авив 18:52, Хайфа 18:40, Бершева 18:51 и Эйлат 18 часов 49 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в иерусалимской студии звукоператор Габриэль Коэн, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в ходе которой мы расскажем, о чем писали на уходящей неделе за последние несколько дней иностранные СМИ на английском и на французском языке. Точнее, даже на уходящих двух неделях, ибо в прошлую пятницу программа не выходила, а событий было просто огромное множество, причем часть из них, из вот этих событий, что называется, находится в развитии. Экономическая блокада, введенная Соединенными Штатами в отношении Ирана. Визит в Тегеран начальника генштаба армии Пакистана Мунира. ситуация в Ливане, воздушные змеи сектора Газа, российско-украинская война, наводнение, сильнейшие наводнения в Непале, на границе с Тибетом. Вот основные темы в мировой прессе последних дней, последних, собственно, двух недель, ну, полутора недель, скажем так. Ну, а начнем мы в хронологическом порядке все же с событий именно недели уходящей, последней недели. Итак, еще в прошлую пятницу американская газета Washington Post написала, что Трамп пригрозил жесткими санкциями тем странам, что будут помогать Ирану. В пятницу британская служба BBC указала, что Великобритания, Франция, Германия и Канада резко осудили продолжающееся строительство и расширяющееся строительство в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. В субботу главной темой американских и канадских СМИ стал срыв переговоров по торговле между Вашингтоном и Оттавой. В воскресенье канал CNN написал, что высокопоставленный иранский военный заявил, что Тегеран не смирится с политикой Трампа по экономическому, как он сказал, удушению Исламской Республики. В понедельник и CNN, и британское агентство Reuters сообщили, что министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил о начале экономической блокады Ирана. «Ди-дей начинается», — сказал Бессент. А в ночь на вторник канал Bloomberg и другие СМИ сообщили, что иранский реал упал до рекордно низкого уровня — 2 миллиона реалов за 1 доллар. Во вторник многие источники, включая британскую газету «Гардиан», написали, что Соединенные Штаты пригрозили санкциями тем странам, что продолжит экономическое сотрудничество с Ираном, вопреки блокаде этой страны. А Иран, в свою очередь, пригрозил ударами странам, которые будут участвовать в американской блокаде. Газета «Le Monde» во вторник отметила, что Цагаль пригрозил жесткими ответными мерами в случае, если запуски воздушных змеев из сектора Газа не прекратятся по израильским, соответственно, населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа. Об этом был предупрежден, как написала французская газета, был предупрежден Совет мира. В ночь на среду мировые СМИ написали о кончине в возрасте 80 лет легендарной, известнейшей американской кантри-певицы Долли Партон. Просто ее фотографии появились абсолютно во всех американских СМИ, ну и в большинстве мировых СМИ тоже. В среду французская газета «Le Monde» показала кадры, на которых Цви Суккот разбивает в арабской деревне памятник палестинским террористам. А вообще центральной темой мировых СМИ в среду стало сильнейшее наводнение в Непале. Вчера, в четверг, зарубежная пресса писала, что наводнения в Тибете, не только в Непале, но и в Тибете, вот эти мощные наводнения унесли жизни сотен людей. Возможно, на самом деле гораздо больше, как окажется впоследствии. Сегодня, в пятницу, это самая последняя информация, сегодня утром, в пятницу, зарубежная пресса поместила в центр своего внимания начало спасательных операций в Непале и на границе с Тибетом. Ну и теперь переходим к подробностям событий уходящей недели. Итак, безусловно, одной из важнейших тем минувшей недели в мировой прессе стало объявление американской администрации о введении жестких, даже жесточайших экономических мер в отношении Ирана. Об этом весьма подробно писали британские СМИ, такие как сайты телеканала Sky News, газеты Guardian, французские СМИ, включая канал «Франция 24», ну и, конечно же, в первую очередь американские издания, в том числе газеты Washington Post, New York Post, каналы CNN, Fox News. И вот на сайте канала NBC появился редакционный репортаж, в котором говорилось, что министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент threatens new Iran sanctions, выступил с угрозами еще больше ужесточить новые санкции против режима Аятолл. А президент Дональд Трамп, указал канал NBC, призвал мировых лидеров к сотрудничеству и к поддержанию, соблюдению экономической блокады Исламской Республики. Но и режим Аятолл, написали журналисты и обозреватели канала NBC, тоже выступил с угрозами в адрес других стран, которые вздумают сотрудничать с Соединенными Штатами в деле, вот как раз в деле поддержания блокады против Тегерана. Более того, как авторы материала на сайте NBC, Так и многие корреспонденты и аналитики других американских и мировых изданий отметили, что, по всей видимости, вот такие жесткие санкции против Ирана и впрямь стали приносить свои плоды. И дело здесь не только в заявлениях Трампа о том, что экономика Ирана практически полностью рухнула. Дело еще и в том, что такого, вот именно столь глубокого финансового кризиса, по всей вероятности, в Тегеране действительно не ожидали. 2 миллиона, как мы уже говорили в начале, 2 миллиона иранских риалов за $1. Галопирующая инфляция, резкий рост безработицы, чуть ли не полное отсутствие покупательной способности у простых иранцев. Вот все это, вместе взятое, по мысли чиновников Белого дома, должно привести к возмущению народных масс, а может и к восстанию. И это, опять же, по мысли американской администрации, даже еще более действенный путь, чем военное давление, пишут авторы репортажа на сайте NBC. Кстати, опять же, не только они, но и многие другие эксперты, комментаторы и аналитики указывают, что на этой неделе в Иране побывал начальник генштаба армии Пакистана и сам Мунир. И во вторник целый ряд мировых изданий, включая тот же NBC, британское агентство Рейтер и так далее, подчеркнули, что в деле попыток высокопоставленного пакистанского военного убедить лидеров Исламской Республики вернуться к переговорам с Соединенными Штатами, как будто бы был отмечен прогресс. Впрочем, так это или нет, покажет уже ближайшее время, считают корреспонденты и обозреватели американского канала NBC, британской службы BBC, газеты Guardian и ряда других СМИ. На фотоснимке на сайте NBC министр финансов Соединенных Штатов Бессент выступает на пресс-конференции. В ночь на среду не только NBC, но и агентство Associated Press, AP, канал CNN написали, что руководство Китая назвало незаконными американские санкции в отношении Ирана. Пекин, указали американские журналисты, это один из главных партнеров и даже союзников Тегерана. В ночь со среды на четверг агентство Рейтер сообщило, что Иран и Оман как будто бы достигли договоренности относительно морского судоходства в Ормузском проливе. Ну а сегодня утром в пятницу последняя информация, самая свежая, она, кстати, была уже и в наших новостях. Так вот, начальник Центкома армии Соединенных Штатов адмирал Брэд Купер объявил об открытии международного морского судоходства в Ормузском проливе и о том, что американские ВМС разминировали этот Ормузский пролив. Некоторое время назад на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» появился репортаж корреспондента этой газеты Дэвида Сенгера, который специализируется на проблемах Ближнего Востока. В подзаголовке написано «Trump is trapped by Iran war». Похоже, Трамп оказался в ловушке той войны, которую он сам начал против Ирана. Журналист «Нью-Йорк Таймс» подчеркивает, что президент, который думал, что он был «no limits to his power», что он был практически не ограничен в своей власти, вдруг с удивлением обнаружил, что далеко не все так просто. И он не может, ну никак не может одолеть Иран, даже несмотря на явно превосходящую американскую военную силу, военную мощь. Оказывается, тут вступают в силу еще какие-то подводные течения, какие-то весьма важные нюансы. Ну, например, общественное мнение в самих Соединенных Штатах, которое Трамп при всем желании просто не может игнорировать. Ведь не за горами уже и промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, где республиканская партия рискует остаться в меньшинстве, причем как в Сенате, так и в Палате представителей. Но что поделать, если простым американцам, непонятно, зачем вообще было ввязываться в эту войну с далеким Ираном, если это в конечном итоге привело к росту цен на бензин, да и к другим проблемам, трудностям, неудобствам, не говоря уже про трагедии, настоящие трагедии, связанные с гибелью на иранской войне американских солдат и офицеров. Впрочем, мировая и особенно ближневосточная политика устроена так, что все, ну буквально все, может перемениться за один момент.

на уходящей неделе о резко возросшей напряженности во взаимоотношениях и без того непростых взаимоотношениях между Израилем и Турцией. Новый такой всплеск был отмечен по следам атак ВВС Сахаля на некие объекты в Сирии, в частности, в районе города Идлиб, где Турция пытается увеличить, усилить свое военное присутствие. На сайте французской газеты «Le Monde» появился репортаж корреспондента и военного обозревателя этой газеты Люка Броне. И в нем он пишет, в частности, пишет, что нельзя исключать такой вариант развития событий, при котором Ближний Восток окажется на пороге новой эскалации насилия вследствие напряженности entre les deux puissances militaires de la Méditerranée orientale между двумя военными державами Восточного Средиземноморья. Более того, автор статьи на сайте французской газеты указывает, что ситуация осложняется еще и тем, что между двумя лидерами, израильским и турецким, постоянно слышны самые жесткие словесные перепалки. Некоторое время назад, пишет Люк Броне, Нетаньяху заявил, что Эрдоган – это, как по-французски переводит его слова автор газеты «Le Monde», «un dictateur antisémite». Это диктатор антисемит. Ну, а Эрдоган, в свою очередь, то и дело обвиняет израильского главу правительства в преступлениях против человечества. Особенно в связи с происходящим вокруг сектора Газа. И главное, внутри него. В смысле сектора. Да и в событиях, в насильственных событиях в Иудее и Самарии. В массовых убийствах палестинцев и во многом другом. При этом автор репортажа на сайте газеты «Le Monde» отмечает, что в действительности, ну, во всяком случае, в настоящее время, похоже, ни Иерусалим, ни Анкара не заинтересованы в серьезном военном противостоянии друг с другом, понимая, к чему, каким последствиям это все может привести. Причем не только непосредственно Израиль и Турцию, но и весь регион. Кстати, как автор публикации на сайте французской «Le Monde», так и авторы многих других публикаций в других мировых СМИ подчеркивают, что как Нетаньяху, так и Эрдоган – это ближайшие союзники президента Дональда Трампа. В самом начале материала в газете «Le Monde» фотоснимок Бениамин Нетаньяху спускается с трибуны в Кнессете. А в четверг, вчера, издание Financial Times написало, что Израиль стремится к исключению Великобритании, а также Италии и Германии из Совета мира, в том числе из-за позиции этих стран по Иудее и Самарии. Как в Лондоне, так и в Риме, в Берлине выступают резко против расширения строительства в еврейских поселениях. Вернее, не из Совета мира, пока не из Совета мира, а из американского штаба наблюдения в Кирьят. Гатя. Некоторое время назад на сайте французского агентства France Presse в рубрике «Ближний Восток» появился репортаж, над которым корреспонденты этого агентства работали совместно со своими коллегами с телеканала France 24, Франция 24. И в нем рассказывается, что власти Сирии недавно объявили о соглашении, которое касается «Sort de base russe située sur la côte méditerranée», судьбы российских военных баз на Средиземноморском побережье Сирии. Авторы статьи пишут, что эти базы в Тартусе, это одна, а вторая в Хмеймим, так вот эти базы, по всей видимости, будут трансформированы в некие центры. Правда, не до конца понятно, какого именно назначения. Россия, подчеркивают журналисты и эксперты агентства France Press и телеканала «Франция-24», активно пользовалась этими военными базами в период правления свергнутого нынче и заочно осужденного, приговоренного к смертной казни президента Башара Асада, который, собственно, и был-то осужден за преступления против своего же народа, за массовые убийства сирийских граждан. А с этих российских баз в Тартусе и в Хмеймим как раз и исходила военная помощь Дамаску Мяснику. Это прозвище прочно устоялось, закрепилось за Башаром Асадом, указывают французские журналисты. Moscou n'a pas commenté cette annonce dans les médias. Москва не стала комментировать эти сообщения в мировой прессе, отмечают корреспонденты France Press и канала France 24. Но вот

Что действительно очень важно, считают они, так это то, что падение Асада стало «un sérieux coup de l'influence de Moscou dans la région», стало серьезным ударом по влиянию Москвы в ближневосточном регионе. Пока остается не совсем ясным, в какую сторону будут дальше развиваться события, особенно учитывая тот немаловажный факт, что, как выясняется, новые сирийские власти не пошли на поводу у Трампа и отказались от вступления в сражение с ливанской шиитской группировкой «Хизбалла», вероятнее всего, не желая лишний раз сердить Иран, который, как указывают французские журналисты, вполне недвусмысленно пригрозил режиму, суннитскому режиму Ахмада Шары в Дамаске, весьма серьезными последствиями. Ну а вообще, полагают авторы материала, в наиболее выигрышной позиции в Сирии остается Турция. Вот она действительно заметно усилила там свое влияние. На фотоснимке кадры из космоса российских военных баз в Сирии. Кстати, как мы уже говорили, некоторые мировые СМИ написали об ударах ВВС Цагаля на западе Сирии, где Турция пытается создать свои военные базы. Это резко повысило напряженность не только между Иерусалимом и Дамаском, но и, как мы уже говорили, между Иерусалимом и Анкарой, отметили зарубежные издания. А в воскресенье британское агентство Рейтер написало, что министр иностранных дел Сирии Аш-Шабани заявил, что в Дамаске в принципе не исключают возможность вступить в переговоры с Иерусалимом. Для многих это заявление оказалось, в общем, такой довольно большой неожиданностью. А в среду газета «Le Monde» написала, что сирийские курды объявили о полном разоружении и о том, что их подразделения вливаются в регулярную армию Дамаска. Весьма любопытный репортаж появился недавно на сайте британского информационного агентства Reuters или Reuters. Его автор, корреспондентка агентства Эрин Банко, пишет, что United States has received several warnings from Israel, что Соединенные Штаты получили сразу несколько предупреждений от Израиля по поводу того, что агенты иранских спецслужб готовили покушение на президента Трампа. Вот такую, скажем так, соответствующую информацию, так мягко скажем, соответствующую информацию указывает Эрин Банко, некий высокопоставленный представитель Израиля как будто бы передал не менее высокопоставленному чиновнику Белого дома. И тут, подчеркивает корреспондентка агентства Рейтер, какая-то ну просто леденящая душу история в смысле ее подробностей. Как выясняется, речь шла о возможном выстреле снайпера в американского президента. Кстати, такое уже было еще до начала каденции, второй каденции Трампа. Или о попытке напасть на Трампа с ножом во время какого-нибудь массового мероприятия. Собственно, видимо, это и стало той причиной, по которой Трампа не так давно тайным образом пересадили с одного самолета на другой после саммита НАТО в Анкаре. Его перевезли, напоминает журналистка, в машине, в которой кейтеринг, в которой перевозят продовольствие. Но интересно еще и вот что, считает Эрин Банко. Интересно то, что сами сотрудники американской разведки еще прежде говорили, что агенты спецслужб Тегерана действительно могут попытаться совершить покушение на президента Соединенных Штатов, чтобы to retaliate, чтобы отомстить за ликвидацию командира КСИР генерала Касама Сулеймани еще в первую каденцию Трампа. Ну а теперь, после начала военных действий, после ликвидации многих лидеров режима Аятолл, включая того же Аятоллу Али Хаменеи, да и многих-многих других, теперь таких поводов просто предостаточно. Так что, быть может, израильские и американские опасения не были напрасными, полагает корреспондентка агентства Рейтер. На фотоснимке президент Соединенных Штатов спускается по трапу из самолета. А в среду не только Рейтер, но и американское агентство Associated Press и другие издания сообщили, что в ходе праймериз в Сенат от штата Южная Каролина победу одержала сестра покойного сенатора Линдси Грэма, Дарлин Грэм. Дональд Трамп выразил ей свою поддержку. Кроме того, в среду сайт агентства Рейтер написал, что по государственному телевидению Ирана было объявлено вознаграждение в 10
миллионов долларов тому, кто поможет совершить покушение на жизнь сына президента Дональда Трампа. А канал Newsmax в тот же день, в среду, поведал, что агенты спецслужб Тегерана планировали покушение на жизнь сына израильского главы правительства Бениамина Нетаньяху, Яира Нетаньяху, еще в декабре прошлого года. Покушение готовилось в штате Флорида, неподалеку от Майами, где тогда проживал Яир Нетаньяху. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем немного музыку.

Продолжаем. И теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим самым-самым разным событиям, темам, сюжетам в иностранной прессе. Их было очень много. Еще раз повторю, даже не за последнюю неделю, а немножко больше. Немножко больше. Недели полторы, ну почти даже две недели. Итак, не так давно на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» был напечатан материал корреспондента этой газеты Жака Фолуру, который назывался так: «Российская тень за plusieurs tentatives de sabotage de l'espionnage sur le sol français». За многочисленными попытками саботажа, точнее диверсии и шпионажа на французской земле. Автор публикации на сайте газеты «Le Monde» пишет, что за последние несколько месяцев властям Франции, правоохранительным органам и разведке Парижа удалось вскрыть в сущности целую шпионскую сеть, инспирированную, согласно подозрениям, спецслужбами Москвы. Один человек, рассказывает Жак Фолуру, был задержан после того, как он пытался фотографировать дроны, производимые на военном заводе неподалеку от Тулузы. Еще несколько были арестованы по подозрению в подготовке самых разных диверсий в самых разных районах Франции. Опять же, по заданию российских спецслужб. Вообще, отмечает журналист и обозреватель газеты «Le Monde», вообще, после нападения России на Украину в феврале 22 года заметно участились попытки российских диверсий во Франции, в частности, и в Европе в целом. А если говорить более точно, то, пожалуй, даже так, указывает Жак Фолуру, до недавнего времени большинство таких попыток было зафиксировано в Великобритании, Германии и Польше. Во Франции было как раз более или менее спокойно, но теперь ситуация изменилась. Теперь, подчеркивает журналист «Le Monde», российские агенты добрались и до Франции. Цель, пишет Жак Фолуру, в общем-то ясна. Она в том, чтобы посеять панику, хаос в Европе. И отныне, и во Франции, которая, как известно, и это ни для кого не секрет, весьма активно помогает Украине в ее противостоянии российской агрессии. Но самое настораживающее, констатирует корреспондент и обозреватель газеты «Le Monde», самое настораживающее и тревожное, наверное, в том, что некоторые такие попытки, как теперь выясняется, носили более чем конкретный характер. Автор статьи, в частности, упоминает тот факт, что один подозреваемый был арестован в связи с тем, что, как считают во французской разведке, вернее, контрразведке, он планировал повредить, взорвав крупный трансформатор, железнодорожную сеть, сорвать движение поездов в «une région entière», в целом регионе. К счастью, к большому счастью, его попытка была сорвана. Но кто даст гарантию, что так будет и в будущем? Такой гарантии нет и быть не может, констатирует журналист газеты «Le Monde». Интересный материал о ситуации в Европе в целом, а еще точнее в Восточной Европе, а если еще более точно в Польше, появился не так давно на интернет-сайте британской газеты «Daily Telegraph». Его автор, корреспондентка английской газеты Изабелла Каминска, размышляет на тему польской экономики. Это представляется особенно важным, учитывая тот факт, что не только в Польше, но и вообще в Европе и в мире некоторые специалисты именно в экономической сфере предсказывали Польше некое чуть ли не экономическое чудо. Более того, аналитик и экономическая обозревательница газеты «Daily Telegraph» указывает, что ряд специалистов высказывали довольно смелое предположение, что Польша вообще по темпам развития, по темпам роста своей экономики должна была, или, по крайней мере, могла, could overtake, могла обойти, обогнать Великобританию. Но этого все же не произошло, отмечает Изабелла Каминска. И не произошло, полагает она, по целому ряду причин. А может быть, и по целой совокупности причин, взятых, собранных вместе. Среди них, указывает журналистка «Daily Telegraph», можно назвать самые разные. Но бросается в глаза то, что сейчас, в последние несколько лет, странам Восточной Европы, включая Польшу, быть может, даже в первую очередь как раз Польшу, приходится все больше и больше заботиться о собственной безопасности. Это стало основной проблемой Восточной Европы, да и вообще Европы в целом, и Польши в частности, после нападения России
на Украину уже более 4 лет назад. Ведь никто не даст гарантию, что такая же участь не постигнет и другие восточноевропейские страны, включая, опять же таки, Польшу. Это и есть та причина, по которой Варшаве приходится заботиться первым делом не о развитии экономики, а об обеспечении безопасности. Но на это, собственно, и уходят, ну, если и не все силы, то, во всяком случае, изрядное количество сил. Плюс к тому, впрочем, это связано с только что сказанным, не стоит забывать и о чувстве неуверенности в завтрашнем дне, которое тоже порождено, так сказать, схожими соображениями. Так что руководству Варшавы есть о чем задуматься, считает журналистка английской газеты Daily Telegraph. На фото иллюстрации вид сверху, очень красивый вид одного из польских городов. Кстати, по поводу российско-украинской войны. В субботу британская служба BBC написала, что в результате российского удара по торговому центру в украинском городе Кривой Рог были убиты 16 человек. Десятки, более сотни, получили ранения. А в понедельник главной темой BBC стал визит главы правительства Великобритании Бёрнхэма в Киев, где он встретился с президентом Зеленским. Корреспонденты BBC указали, что британский премьер пообещал продолжать оказывать помощь Украине, despite outrageous threats from Russia, несмотря на угрозы со стороны России. Визит британского лидера, отметили журналисты BBC, был приурочен к 35-й годовщине со дня провозглашения независимости Украины. А вчера, в четверг, американская газета Wall Street Journal написала, что после экстренного визита в Москву, такого загадочного, таинственного визита в Москву шефа ЦРУ Рэдклиффа, распространились слухи о возможной резкой эскалации напряженности. Ранее из Москвы прозвучали угрозы в адрес Лондона. В том числе Россия пригрозила Великобритании ударами по ее объектам в Украине и за ее пределами, если Великобритания продолжит поставлять Украине оружие. Средства массовой информации Канады, как на английском, так и на французском языке, бурно обсуждают в последнее время тему иммиграции, которая становится все более, собственно, все более важной, актуальной для Канады, как, впрочем, и для очень многих других стран мира. Не так давно на интернет-сайте, выходящей в провинции Онтарио на английском языке, газеты «Торонто Стар», появился материал корреспондента этой газеты, который специализируется на эмиграционных вопросах, Николаса Кеюнга. И в нем говорится, что власти Канады решили учредить новые эмиграционные правила. В частности, будет продлен на 60 дней с возможностью дальнейшего продления еще на месяц периода, за который желающий получить, ну, если и не гражданство, то хотя бы вид на жительство должен будет to submit a complete asylum application, должен будет представить на рассмотрение грамотно заполненный специальный документ, соответственно, представить в иммиграционную службу. И это, по мысли канадских властей, должно будет значительно упростить саму процедуру, устранить многочисленные бюрократические препоны. Но критики этого проекта, пишет журналист газеты «Торонто Стар», не думают, что эти изменения would make the system faster, сделают систему более быстрой, более эффективной. Мало того, корреспондент «Торонто Стар» Николас Кеюнг указывает, что вообще сама тема иммиграции становится в Канаде все более острой и вызывает все больше и больше споров. Некоторые, например, считают, что вместо того, чтобы упрощать иммиграционную процедуру, следует, напротив, ужесточить ее, ибо далеко не все жители Канады в восторге от потока иммигрантов, который буквально захлестнул страну. На фотографии в самом начале статьи беженец из азиатской страны с маленьким ребенком на руках. Проблема иммиграции, отмечает корреспондент «Торонто Стар», далеко не так проста и однозначна, как кому-то может показаться на первый взгляд. У нее есть немало подводных камней. Всем известно, пишет Николас Кьюнг, что, с одной стороны, Канада, как и многие страны Запада, остро нуждается в рабочих руках. Просто элементарно в рабочих руках. Но, с другой стороны, многие вновь прибывшие
явно не желают смиряться с тем образом, с тем укладом жизни, что сложился в Канаде за долгие десятилетия. Видимо, в этом деле, как и во многом другом, нужна некая «золотая середина», полагает журналист англоязычной канадской газеты. Но, конечно же, еще одной важнейшей темой в канадской, да и в американской прессе, стал новый всплеск, как мы уже говорили в самом начале, новый всплеск торговой войны между Вашингтоном и Оттавой. Премьер-министр Канады Марк Карни, пишет и «Торонто Стар» на английском языке, и журнал «Дю Квебек» на французском, объявил о повышении до 50% торговых пошлин на товары из Соединенных Штатов. Таков был ответ Канады на действия администрации Дональда Трампа, который, то есть Трамп, так разозлился, указывают канадские журналисты, что пригрозил переименовать озеро Онтарио в американское озеро. Слегка-слегка. А теперь, уважаемые радиослушатели, о том, о чем продолжают писать на протяжении всего последнего времени очень многие, чуть ли не все, ведущие мировые СМИ. О суданской трагедии. Она не сходит с повестки дня, с заголовков передовых материалов наиболее популярных, наиболее читаемых зарубежных изданий. Некоторое время назад на интернет-сайте, выходящем в Швейцарии, на французском языке, газеты «Трибюн де Женев», появился репортаж, редакционный репортаж о происходящем в Судане. Он был опубликован на одном из первых мест, на одной из передовых полос швейцарской газеты. И в нем говорилось о попытках сил быстрого реагирования, что противостоят правительственной армии Хартума, взять под свой контроль город Эль-Обейд. В нем, в этом городе, закрепились правительственные силы. Или, быть может, то, что от них осталось, указывают корреспонденты и военные обозреватели швейцарской газеты. Спецпосланник ООН в Судане, пишут они, призвал командующего силами быстрого реагирования Мухаммада Хамдана Дагло не атаковать Эль-Обейд, чтобы «дезамурсе ла ситуасьон», чтобы стабилизировать или хотя бы не обострять ситуацию. Генсек ООН Антонио Гутерреш сказал накануне, что нельзя, ни в коем случае нельзя допустить повторения трагедии в суданском городе Эль-Фашир в провинции Дарфур. А там действительно, отмечают журналисты «Трибюн де Женев», там действительно была самая настоящая гуманитарная катастрофа. Число погибших исчисляется не сотнями и даже не тысячами, а десятками тысяч. Хотя точного количества жертв или даже приблизительного количества жертв не знает никто, констатируют авторы публикации во франкоязычной швейцарской газете. Некоторые журналисты, правозащитники, сотрудники самых разных неправительственных организаций говорят, что там, в провинции Дарфур, было что-то очень близкое к геноциду. Причем, что самое страшное, обвинение в геноциде можно отнести как к силам быстрого реагирования, так и к противостоящим им правительственным войскам. Кстати, не только город Аль-Фашир, но и другие города в Дарфуре, да и во всем Судане в целом неоднократно переходили из рук в руки, подчеркивают в конце статьи корреспонденты газеты «Трибюн де Женев». И в заключение, уважаемые радиослушатели, вновь, буквально в нескольких словах, главным темам зарубежной прессы за последние дни ужесточение, о чем мы говорили очень подробно, особенно в первой части программы, ужесточение экономической блокады Ирана со стороны администрации Дональда Трампа, визит в Тегеран начальника генштаба армии Пакистана Исама Мунира, обострение взаимоотношений между Израилем и Турцией по следам ударов Цагаля по территории Сирии, новые торгово-экономические споры между Штатами и Канадой, о чем мы только что говорили, кончина в возрасте 80 лет знаменитой американской кантри-певицы Долли Партон, сильнейшее наводнение в Непале, в Тибете, вот то, о чем писали, то, что было главным в зарубежной прессе за последние дни. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Гавриэль Коэн, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья – это главное. Удачи, всяческих успехов, мира –
и шаббат шалом.

0: филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы Бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Выборы 2026 года. Глава правительства Биньямин Нетаньяху призвал вчера вечером к объединению предвыборных списков партии министров Бен-Гвира и Смотрича. Нетаньяху, в частности, указал: «Каждый раз, когда мы объединялись, мы одерживали победу. Когда шли по отдельности, проигрывали. В 1992 году в правом лагере была ситуация, схожая с нынешней. У правого лагеря было больше голосов, чем у левого. Но из-за того, что три правые партии не преодолели электоральный барьер, правые проиграли тогда левым. Такая же ситуация может сложиться и в этот раз. Я призываю правые силы в самые ближайшие дни пойти на объединение. Это то, что ожидает от нас общество», — указал премьер-министр. Председатель партии Уцма Ягудит Итамар Бен-Гвир отверг призывы главы правительства Биньямина Нетаньяху к объединению с партией Ацинута Датит Бецалеля Смотрича. Бен-Гвир предложил премьер-министру объединить Ликуд с партией Офира Винтера. «Я думаю, что Нетаньяху хочет, чтобы партия Уцма Ягудит превратилась в маленькую партию, и тогда Нетаньяху будет стремиться к созданию широкого правительства с Айзенкотом. Только в том случае, если партия Уцма Ягудит будет крупной и крепкой, а партия Ацинута Датит объединится с партией Винтера, только тогда появится возможность создать сильное, полноценное правое правительство», — заявил Бен-Гвир. В опубликованном заявлении он отметил, что не понимает призывов Нетаньяху. По словам лидера партии Уцма Ягудит, он сам слышал от премьер-министра, что тот считает целесообразным объединение партии Смотрича и Винтера. Сам Смотрич написал на своей странице в социальной сети: «Настало время для объединения правого лагеря». Как мы уже передавали ранее, возглавляющий американское центральное военное командование адмирал Брэд Купер опубликовал некоторое время назад сообщение, в котором он объявил об открытии международного судоходства в Ормузском проливе. Это произошло после того, как американские ВМС очистили Ормузский пролив от мин, установленных там корпусом стражей Исламской революции Ирана. Корреспондент КАН Натан Гутман передает, что американские силы обеспечивают безопасность международных торговых судов, и параллельно с этим осуществляется морская блокада Исламской Республики. Экспорт иранской нефти полностью блокирован. В Центральном американском военном командовании указывают, что операция будет продолжена. Президент Дональд Трамп заявил, что он не заинтересован в возвращении к меморандуму о взаимопонимании с Ираном, который был подписан в июне между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Кроме того, Трамп указал, что заместитель управляющего администрации Белого дома Бен Мосс будет назначен на должность помощника президента и пресс-секретаря Белого дома. Он заменит на этом посту Кэролайн Левит, которая около месяца тому назад объявила, что намеревается подать в отставку. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры. Завтра местами возможны дожди, главным образом на севере и в центре страны. В воскресенье температура еще понизится, временами дожди. Есть опасность затоплений в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 34 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 97 и 9 десятых агуры. Курс евро 3 шекеля 46 и 8 десятых агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:28, Тель-Авив 18:52, Хайфа 18:40, Бершева 18:51 и Эйлат 18:49. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. На этой неделе депутат Кнессета Цви Суккот в порыве неуместного рвения и, судя по всему, предвыборной интоксикации, кувалдой разбил памятник в деревне Мадама в районе Шхема. Памятник, на котором были высечены имена террористов, шахидов, убивавших евреев. Поступок Суккота дурной, вредный, опасный со стольких точек зрения, что не заслуживает даже обсуждения. А вот о самом памятнике скажу два слова. Не надо было его сносить. Не надо сносить ни его, ни ему подобное. Пусть стоят напоминанием о том, кого возвеличивают, кем гордятся люди, с которыми нас призывают вести переговоры и приходить к соглашениям. Пусть стоят эти отвратительные памятники напоминанием о том, кто является героями для подражания среди тех, кому нас призывают подарить независимое государство на границе с Иерусалимом и Натанией. Эти памятники должны стать лакмусовой бумажкой. Пока они стоят, их не сносят представители палестинской администрации, с ними не о чем разговаривать. Это только моя точка зрения. Своими словами подводим итоги недели. Мы поговорим о поступке Цви Суккота и его очень опасных последствиях. Поговорим мы и об Альталене, судне, которое было обнаружено через 78 лет после затопления. Поговорим о предвыборной кампании, о Газе, о вопросах безопасности, об Иране и многом-многом другом. Как обычно, уважаемые радиослушатели, я приглашаю вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш обычный пятничный вопрос. Вопрос, который мы вам всегда задаем по пятницам. Какое событие уходящей недели, с вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели, было главным во внешней или внутренней политике? Возможно, это какое-то событие, которое ускользнуло от нашего внимания. Возможно, какое-то событие, которому следует уделить больше внимания, чем мы это делали в наших эфирах. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Пишите нам, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение. Дискутируйте, спорьте, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Я всегда это приветствую. Единственная просьба – делать все это вежливо. А сейчас 8:08. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты. И о чем они пишут сегодня? Газета «Исраэль Айом». Обеспокоены происходящим в Иудее и Самарии, однако повышают безопасность, вернее, уровень готовности на границе с Газой. Мы на пороге праздников, и начальник генерального штаба распорядился предоставить еще одну дивизию для, так сказать, в резерве из опасения перед эскалацией и ситуацией, когда стволы будут направлены против Израиля. Ситуация, по поводу которого предупреждал и связывал акты насилия со стороны евреев с возможными последствиями. Министр обороны Исраэль Кац заявил, мы жестко ответим на запуск воздушных змеев. Бывший глава Моссада потребовал ужесточить шаги против Ирана вплоть до обвала режима. Об этом на второй странице газеты «Исраэль Айом». Здесь же интервью с Ильясафом Перецем, сыном Мирьям Перец, который баллотируется в Кнессет от партии «Байт Циони». «Я повешу плакат над шоссе Аялон. Не сяду в правительство с несионистскими партиями». И он хочет, чтобы мы перестали пытаться победить друг друга и пришли к соглашениям. Об этом в интервью, которое он дал Шири Тавитан Коэн на 12-й странице газеты «Исраэль Айом». Опрос: 46% считают, что экономика, потребление способность справляться с жизненными кризисами – это то, что необходимо усилить в ближайшем году в учебных заведениях. Об этом пишет газета «Исраэль Айом». Это то, что считают необходимым, 46% считают необходимым усилить в учебных заведениях Израиля. Разумеется, очень много авторских материалов. Здесь Моше Клюговт пишет о совместной, по крайней мере, де-факто кампании, которую проводят Бенямин Нетаньяу и Гади Айзенкот, обратите внимание. И Надавайц не публикует статью под названием «Винтер должен потребовать только коалиция с теми, кто служит». И профессор Иваль Альбашан публикует сообщение под названием «Судьи отклонили апелляцию против Галатца, тем не менее, те, кто подавали апелляцию, победили», считает профессор Юваль Эль-Башан. И еще один заголовок, касающийся политической системы. Премьер-министр потребовал от Бен-Гвира объединиться со Смотричем и получил резкий отказ. Об этом в газете «Исраэль Гайом». Газета «Маарив», она сейчас передо мной. Главный ее заголовок: 60 дней до выборов, 10 мандатов летят в мусорник. Бецалель Смотрич, Хили Трупер, профессор Ярон Зелиха, Бенни Ганц и Гилад Эрдан. Все они не проходят электоральный барьер, и возможно, что голоса, которые они получат, будут выброшены в мусорник и примут решение предвыборной кампании в пользу второй стороны. Новая партия, партия Офера Винтера, получает 5 мандатов. Айзенкот хранит преимущество над Нетаньяу, однако по-прежнему очень далек от того, чтобы сформировать будущее правительство. Обо всем этом вопросе на второй странице издания. По данным этого опроса, если бы выборы состоялись сегодня, блок коалиции получил бы 48 мандатов. Блок оппозиции получил бы 59 мандатов. Арабские партии набрали бы 13 мандатов. Об этом в газете «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Кого вы хотели бы видеть премьер-министром? 48% поддерживают Айзенкота, 37% Нетаньяу, 45% поддерживают Беннета, только 40% Беньямина Нетаньяу. При этом Офер Винтер заявил, что он поддерживает и порекомендует Беньямина Нетаньяу на пост премьер-министра. Еще несколько материалов. Йоав Киш, министр просвещения, пообещал, что новый учебный год начнется без помех. Директора школ резко раскритиковали Министерство просвещения. По словам Киша, нехватка 1000 учителей проблема, которая часто встречается. Очень интересно, почему проблемы только в школах, где учатся дети депутатов от оппозиции. Такое достаточно странное заявление сделал наш министр просвещения. В какой степени вы довольны системой, общественной системой просвещения в Израиле? 74% недовольны, только 18% довольны, а 8% не имеют мнений. Это газета «Маариф». Здесь также, разумеется, очень много авторских материалов. Мати Тухфельд пишет: не читайте панихиду по Ликуду раньше времени. Иуда Шарони публикует статью: на сей раз не забыли мелкие бизнесы. Анна Барская публикует статью под названием «Винтер еще принесет победу». Осталось только выяснить, кому. А профессор Даниэль Фридман публикует статью под названием «Необходимо действительно широкое правительство». Это газета «Маариф». Газета «Идиот Ахаронот», главный заголовок: «В первый класс без папы». Рюкзак Алумы, 6 лет, уже ждет ее, она взволнована, она ждет первого дня в школе. Однако она туда пойдет без отца. Старший прапорщик Ишай Нетанель Гринбаум погиб в Ливане и не будет рядом со своей дочерью для того, чтобы ее отвезти в первый класс. Алума еще 63 ребенка потеряли родителей во время войны, по меньшей мере одного из родителей во время войны.

министра финансов должен остаться за Ликудом. Если будет больше работников, то пациенты только выиграют от этого. Пить, есть, отдохнуть на минутку. Ярден Коэн, сестра в больнице, медсестра в больнице Ихилов, объясняет, почему они падают от усталости. Об этом в газете идет Ахронот. Здесь же авторские материалы Шломо Арци, Ханух Даум, Ранан Шакед и Дана Спектр и другие. И что происходит на военной базе Реим? Вернее, что произошло на военной базе Реим 7 октября? Драматические свидетельства тех, кто был в комнате связи и был свидетелем драмы на военной базе, когда туда ворвались боевики Хамаса. Эти Абрамов об этом в приложении «7 дней» газеты «Идиот Ахронот». Это «Идиот Ахронот», газета «Макоришон», ее главные заголовки сегодня. В правом блоке беспокоится ряд партий на грани электорального барьера. Статья Шир Сасон. Нетаньяу обратился к Бен-Гвиру: «Не обваливай правый лагерь». Бен-Гвир ответил: «Ты хочешь пойти с Эйзенкотом, а нас сделать маленькой партией». Еще несколько материалов. Штаб инженерных войск в Центральном округе. И сообщают, что в течение последнего месяца были сняты десятки обелисков террора, вот таких, обелисков, подобных тому, что разрушил депутат Кнессета Цви Суккот. Еще несколько материалов. Международная карьера деятелей искусства. С больничной койки в психиатрической больнице умерла королева очков Японии. Об этом на сайте в газете «Макор Ришон». Что еще можно здесь прочитать, о чем еще пишет это издание в приложении «Дьюкан»? Хочу, чтобы меня узнали не только как человека, который выжил в плену. Омер Шемтов вновь ходит босиком, мечтает о Голливуде и рассказывает о своей жизни. Удая Кариш Хазони об этом в приложении «Дьюкан». А в приложении «Шаббат» я не феминистка, я фамилистка. Такое определение, которое дает себе доктор Шифра Мишулов. Выступает за изучение наук о женщинах, но только без того, чтобы это разрушало семьи. Это в газете «Макоришон», газета «Гаарец». Главный ее заголовок: «Правые партии-спутники сходят с пути». Это общее название статей о политической ситуации. Нетаньяу обеспокоен ситуацией в его блоке. У него есть хорошие причины опасаться, что он вновь попытается нанести удар по демократии. Йоси Вертер об этом на третьей странице. Бизнесмен продвигал секретный кампейн Ликуда. В партии отвергали связь с ним, однако и затем стерли часть месседжей, которые он продвигал. Винтер обозначил Эйзенкота и Нетаньяу в качестве тех, кто срывали его продвижение. Попытка пройти в Кнессет – это его страсть, его желание отомстить. Об этом Михаил Аузертов на 8-й странице. И еще несколько материалов, или один материал, прежде чем перейдем к нашему первому собеседнику. Амнон Арари публикует статью
под названием «По опросам трудно определить подлинную силу новой правой партии».

0: партий. В любом случае очевидно, кто пострадает, если эта партия преуспеет. Об этом Амнон Арари на 9-й странице газеты, газеты «Гаарец». Сейчас 7 часов 21 минута. Мы продолжаем программу. Это были газеты, а мы поговорим сейчас с нашими собеседниками, с нашими гостями. И начнем мы с темы, касающейся Ирана. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает говорить об ужесточении санкций в отношении этой страны, а также стран, сотрудничающих с ней. По сообщениям американских СМИ, Трамп не заинтересован ни в военных действиях, но не более он заинтересован и в возвращении к тому самому меморандуму с Ираном. Вот что сказал на этой неделе президент США Дональд Трамп. Очень тяжело иметь дело с теми, кто не ведут себя честно, они пытаются заключать сделки нечестно, сказал Дональд Трамп. Он также коснулся состояния здоровья Мучтабы Хаменеи. Я не думаю, что он умер, говорит Дональд Трамп. Он тяжело ранен, его левая часть тела сильно пострадала, однако я не думаю, что он умер. Если он умер, то то, что делают иранцы сейчас, это хорошо спланированное представление. Доктор Шайер Цви с нами в эфире, исследователь Института политики и стратегии в Университете Райхмана. Доктор Шайер Цви, Хокер Бахир, Бемахон Лемединют и стратегия в Университете Райхмана. Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: Трамп софит витер аль-магаим, аль-масауматан им айрани, мошезе од маалах банисон лавиу там лашулхан.
1: אני חושב שזה בדיוק מה שאמרת, זאת אומרת, זה הכל לשעתו, זאת אומרת, כרגע טראמפ אומר, אין טעם באמת, לפחות בפומבי, לנהל מסע ומתן, הוא מבין, הנשיא טראמפ מבין שהפערים עם האיראנים הם באמת גדולים מאוד, שאין אפשרות להגיע לאיזשהו הסכם סביר מבחינתו, זה דבר אחד. הדבר השני, טראמפ מקווה שהלחץ הכלכלי של ארצות הברית, המצור על הורמוז והסנקציות החדשות, באמת יצליחו להוביל לשינוי מצב, יצליחו לשכנע את המשטר האיראני שאין להם ברירה אחרת אלא להגיע לשולחן הדיונים בעמדת חולשה. אני בספק שזה יקרה, בוודאי בטווח הזמן הקצר, אבל זו השאיפה של טראמפ, זאת אומרת, שהלחץ הכלכלי בסופו של דבר יכריע את האיראנים.
0: הלחץ הכלכלי מופעל לא רק על איראנים, מופעל גם על מדינות שסוחרות עם איראן, מנהלות קשרים עם איראן, זה יכול לשנות את המצב?
1: בתיאוריה כן, אבל למה אני הדגשתי את המילה בתיאוריה? ראשית זה כוונות, אבל מדינת המפתח בסופו של יום זה סין. כל עוד סין תמשיך לתמוך באיראן, כל עוד סין תמשיך לקנות את מרבית הנפט שאיראן מייצאת, ואנחנו מדברים על 80-90% מהנפט שאיראן מייצאת, נמכר לסין. כל עוד הקשרים הכלכליים בין איראן לסין יימשכו, יהיה קשה מאוד להגיע באמת לתוצאות המקובות.
0: רגע, אבל איראן יכולה להוציא עכשיו את הנפט הזה לסין?
1: תראה, תמיד יש דרכים להבריח את הדברים, הרי אין מצור הרמטי, אז הדברים תמיד איכשהו מצליחים להתנהל, וזה לא רק סין, זה יש גם, אנחנו מדברים על קשר נתיב קרקעי לטורקיה, למדינות אחרות, זאת אומרת, יש פה מערכה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד ממושכת, תראה, גם ההיסטוריה מלמדת שסנקציות כלכליות בפני עצמם, הן לא מצליחות להביא לתוצאה המיוחדת, אם זה על רוסיה, צפון קוריאה ומדינות אחרות, כי זה מדינות שמוכנות לספוג עול כלכלי מאוד מאוד קשה. עכשיו, מה הבעיה, אחת הבעיות שניצבות בפני טראמפ? יכול להיות שבסופו של יום הדבר הזה יניב את התוצאות. השאלה אם זה יקרה עוד חודשיים שלוש, עוד שלוש, ארבע שנים. זאת אומרת, יש פה, הוא נכנס פה למערכה מאוד מאוד ממושכת, שהוא יצטרך פה סבלנות מאוד רבה, יצטרך נחישות, יצטרך נכונות להפעיל את הכוחות שלו ואת היכולות של ארצות הברית, ולראות איזה מחירים הוא מוכן לשלם, למשל באירוע מול סין, הרי אם סין תרצה לשתף, תהיה מוכנה לשתף פעולה, היא תבוא ותגיד, רגע, רגע, מה התמורות שאני מקבלת מארצות הברית? זאת אומרת, יש פה אירוע רחב מאוד, אבל אני חושב, בראייה הישראלית, הכיוון הוא בהחלט נכון. ככל שהלחץ הכלכלי על איראן יימשך, גם אם זה לא יניף את התוצאה מחר בבוקר, זו הדרך הנכונה, בוודאי ראינו שהמלחמה לא מצליחה להניף את התוצאות, והלחץ הכלכלי עם שילוב של המצוקות הכלכליות המאוד מאוד קשות, שגם ככה נמצאות באיראן, לאורך זמן, בהחלט לטעמי, זה הכיוון הנכון בהתמודדות מול איראן.
0: עד כמה, אני לא יודע אם יש לך תשובה, אבל עד כמה זה מעורר איזושהי מחלוקות או, או, או חילוקי דעות, נגיד, בהנהגה איראנית, או שכולם שם בעמדה אחת כרגע?
1: לא, תראה, אנחנו מפורסם שיש פה את החילוקי דעות בין משמרות המהפכה, שהם כיום הגוף החזק באיראן, לבין למשל נשיא איראן, פזחשיאן, שרוצה להגיע לאיזשהו הסכם, כי הוא מבין את ההשפעה, אבל כמו שאמרתי קודם, הגוף החזק כרגע זה משמרות המהפכה, עם התפיסה המאוד מאוד קיצונית שלהם בכלל, וגם בכל הקשור למגעים מול האמריקאים. צריך להבין, גם באיראן יש חוסר אמון מוחלט בנשיא טראמפ, בראייתם הוא רימה אותם כמה וכמה פעמים בעבר, ולכן יש את המחלוקות, אבל בסופו של דבר זה לא בין שחקנים עם אותו משקל, זאת אומרת, המשמרות המהפכה הם הגוף החזק, ופה השאלה כמה הם יהיו מוכנים לסבול, כמה המצב הכלכלי באמת יעיק, כי שאלת המפתח למשל, מתי זה למשל יתחיל להשפיע על היכולת של המשטר לשלם לנאמנים, לשלם למשמרות המהפכה, לשלם מזכורות הצבא, לבסיג', לגורמי כוח אחרים, ועד כמה העם האיראני בסופו יהיה מוכן מה שנקרא לסבול, כאשר אנחנו אסור לנו לשכוח שהעם האיראני זוכר את מה שקרה בשמונה בינואר, שהמשטר טבח בו וממשיך לנקוט באמצעי דיכוי מאוד מאוד קשים ואלימים נגדו, ולכן יש פה אירוע שאצלנו במחב, זה אולי זה רגע, אוקיי, אז יש לחת כלכלי, סנקציות, השאלה מתי באמת יתחילו לתת פירות ממשיים,
0: שזה אירוע
1: המשטר.
0: אתה אומר שזה יכול לקחת חודשים אם לא שנים בכלל.
1: זה אי אפשר לדעת, באמת אי אפשר לדעת, כי זה, אתה יודע, זה תהליכים שאתה לא יודע מתי בסופו של דבר יגיע מה שנקרא הקש, שיהיה הדבר אחד יותר מדי, זה יכול לקחת עוד חודש, חודשיים, אבל באותה נשימה זה יכול לקחת שנה, שנתיים, ואולי הרבה מעבר, זה דברים שבאמת כמעט בלתי אפשרי, כי זה לא רק המצב כלכלי גרוע, מתי זה יצליח להניע את הציבור, לצאת החוצה עם הציבור שספג מה שנקרא דיכוי רצחני מצד המשטר.
0: שאלה אחרונה, אנחנו יודעים שמלחמה באופן העצים שלה, זאת אומרת לחימה ממש, לא היטיבה עם מצבו של דונלד טראמפ בציבור. הטקטיקה שהוא בחר כרגע, זה מה, גם בין היתר, זה גם למזער נזקים בדעת הקהל?
1: אני חושב שבהחלט שכן, ויש פה כמה וכמה סיבות. ראשית, הוא רע שהמלחמה העצימה לא באמת מביאה לתוצאות, המשטר עומד על כנו. אחד. שתיים, מחירי האנרגיה, מחירי הנפט, אנחנו מכירים שטיפסו בארצות הברית, בחירות האמצע, אנחנו רואים את הסקרים האחרונים בארצות הברית של הנשיא טראמפ בהחלט, מה שנקרא בירידה בבחינת היקף התמיכה בו, ובחירות האמצע הן מאוד קריטיות מבחינת טראמפ, זאת אומרת, איך השנתיים האחרונות בכלל המורשת שלו, איך הם ייראו, האם זה מה שנקרא ברווז צולע, אם הוא, בעיקר אם הוא יפסיד את שני בתי, גם את בית הנבחרים וגם את הסנאט, או לא. ואני חושב שיש עוד דבר. אני חושב שהנשיא טראמפ בסופו של יום מבין שכל עוד הוא לא יהיה מוכן לשנות חלק מהתפיסות, ואומר, לתקוף תשתיות אנרגיה, או לשלוח כוחות קרקעים, אז זה more of the same, זאת אומרת, אז זה שום דבר באמת, באמת, באמת לא ישתנה, ולכן, והוא לא מוכן לזה. ולכן, האופציה הכי טובה, מכיוון שאין הסכם, האופציה הכי טובה, זה כרגע בלחץ
0: כלכלי.
1: לחץ הכלכלי. אחרי בחירות האמצע, אתה יודע, אנחנו נדבר כמה פעמים, זה עוד שלושה חודשים מהיום.
0: אף אחד לא יודע באמת מה יהיה.
1: הלו, אכבר.
0: בדיוק. דוקטור שי הרצבי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, שבת שלום.
1: בוקר טוב, שבת.
0: Хокер Бахир бе махон мединют и стратегия бе университет Райхман. Я спросил нашего собеседника о том, насколько Дональд Трамп последователен с его точки зрения вот в этой своей тактике, или будет последователен в своей тактике экономического давления на Иран. Все, что касается Дональда Трампа, это верно на сию минуту, на тот момент, когда мы это обсуждаем, говорит наш собеседник. По его словам, Дональд Трамп пришел к выводу о том, что военные действия в интенсивной их фазе результата не дали, и поэтому сейчас замораживает ситуацию в контексте давления на Иран. в том, что тем, что наложил санкции на Иран и надеется на то, что это принесет результаты. Это, безусловно, может принести результаты, говорит доктор Шайар Цви, потому что экономическая ситуация в Иране очень плохая и ухудшается постоянно. Однако, говорит он, это не вопрос одного дня и даже не вопрос одной недели. Мы не знаем, сколько времени потребуется для того, чтобы это дало свои плоды. Тем более, говорит доктор Шайар Цви, что само по себе это не приносит, вернее говоря, экономические санкции сами по себе не приносят результаты. Необходим целый комплекс событий, вмешательства, так сказать, народные протесты и давление изнутри режима для того, чтобы что-то сдвинулось с места, для того, чтобы режим изменился и так далее. Дональд Трамп надеется на то, что это давление либо приведет Иран к переговорам и к большей гибкости на переговорах, либо приведет к тому, что начнутся волнения, которые приведут к смене режима. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, говорит доктор Шайар Цви, что это возможно. Я не думаю, говорит он, что иранский режим настолько подвержен влиянию извне, чтобы привести к серьезным изменениям. Но в то же время, говорит он, очень многое зависит от того, насколько сколько терпения будет у Дональда Трампа, потому что без каких-то изменений в его настроении, без того, чтобы он отказался от этих мер, потребуется очень много времени. Потребуется, возможно, месяцы, а возможно и годы. Мы не знаем, когда даст трещину иранский режим, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что известны разногласия, существующие в иранском руководстве между президентом Пезешкианом и Корпусом Стражи Исламской Революции. Корпус Стражи Исламской Революции на данный момент наиболее сильная структура в стране. Они принимают решения, и они не готовы ни на какие компромиссы. До тех пор, пока не возникнут какие-то трещины в этом союзе или в этом альянсе между политической силой и Корпусом Стражи Исламской Революции, несмотря на разногласия между ними. До тех пор, пока не появится серьезная трещина, рано говорить о каких бы то ни было изменениях. Дональду Трампу предстоит принять решение, как он действует после выборов середины каденции. Эти выборы состоятся в ноябре, то есть еще достаточно времени до этих выборов, чтобы Дональд Трамп мог каким-то образом принимать решения о своих дальнейших шагах. В конечном счете он видел, что нету никаких серьезных сдвигов в его пользу, да, то есть он не приносит своим избирателям каких-то результатов, когда война несла активный характер. Возможно, сейчас он пытается таким образом уменьшить ущерб в общественном мнении, который он понес из-за этой войны. Он прекрасно понимает, что в случае поражения на выборах середины каденции, точнее говоря, в том случае, если он получит, проиграет обе палаты Конгресса, то он станет то, что называется, хромой уткой и практически не сможет принимать эффективных решений. Поэтому он надеется на то, что замораживание и ситуации, как она есть, и экономическое давление без участия военных, без наземной операции и так далее, принесет ему в том числе и электоральные плоды. Сейчас рано говорить о его дальнейших шагах. 2 месяца до ноября, даже 3 месяца до ноября, это огромный срок. После этого он будет принимать решение. А до тех пор действительно никто, кроме Бога, не знает, что произойдет. С нами в эфире был доктор Шайар Цви, исследователь Института политики и стратегии в Университете Райхмана.
2: Своими словами.
0: Сейчас 8:35. Мы продолжаем программу. Поговорим о происходящем в Сирии и вокруг нее. После ударов, которые были нанесены Израилем по территории этой страны, в Израиле пытаются понизить уровень напряженности не только с Дамаском, но и с Анкарой. Согласно опубликованной информации, эти контакты координирует и направляет глава Моссада Роман Гофман. А вот что сказал о ситуации в Сирии министр иностранных дел Исраэль Кац.
2: כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
0: פעלנו
2: נגד ניסיון טורקי.
0: פקה наблюдаются угрозы, мы останемся здесь, заявил министр обороны, находясь на территории Сирии, для того, чтобы нейтрализовать угрозы в наш адрес. Мы действовали, пытаясь остановить расширение турецкого присутствия на территории Сирии, и я думаю, что то, что мы пытались донести в Сирии, в Турции, было понято. А вот что сказал президент Сирии Эль-Джулани после того, как США вывели Сирию из числа государств, спонсирующих террор. Сегодня Сирия стряхивает с плеч черную мантию и своими руками разрывает страницу своего болезненного прошлого, чтобы продолжить путь по развитию, восстановлению и строительству. Великий сирийский народ, вы вновь добились своего, с вас сняты ограничения и наказания. Доктор Жак Нерья с нами в эфире, полковник запаса, старший исследователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. Алло, в Мишне Бамилим, доктор Жак Нерья, шалом.
3: בוקר טוב, גבי.
0: עד כמה מצב במשולש בין סוריה, טורקיה וישראל, אפשר להגיד שהוא טיפה, מתיחות טיפה מתחילה לרדת?
3: אני חושב שיש עניין גם לטורקיה, גם לסוריה וגם לישראל לא להחריף את המצב. זה עניין משותף, אינטרס משותף כמובן, בשושבינות אמריקאית. ולכן מה שמדובר כרגע זה ליצור מין מנגנון שדומה למה שהיה בזמנו יחד עם הרוסים, מנגנון שחדר מצב שיתריע בפני הטורקים על מהלכים של צה"ל ממש דקות לפני שהם קורים, וגם יעדכן את הסורים בעצם שהכוונה היא לא לפגוע במשטר הסורי, אלא לפגוע במי שרוצה לפגוע במשטר הסורי. זה אלמנטים של חיזבאללה, אלמנטים ג'יהאדיסטים, אלמנטים של דאעש, אלמנטים איראנים, כל זה יש עניין משותף לשלושת הגורמים לשתף פעולה כדי לגרום לכך לקונסולידציה של המשטר הסורי.
0: אבל יש פה סוג של סתירה פנימית. טורקיה רוצה שליטה בסוריה, טורקיה רוצה להרחיב את האחיזה שם, ישראל מתנגדת, ומצד שני נוצר את אותו מנגנון שאתה מדבר עליו. איך פותרים את המחלוקת הזאת? איך פותרים את הסתירה הזאת?
3: תראה, יש דברים שרוצים, אבל לא יכולים, ויש דברים שצריך להסתפק. עכשיו, וברגע שהטורקים יבינו שהם לא יכולים ללכת מעבר למה שהם עשו, כלומר, ניתן לך דוגמה, זה ליצור מצב שיגבילו את הפעילות של חיל האוויר הישראלי לעבור דרך השטח הסורי כדי להגיע לאיראן, אז בעצם יבינו שאת זה הם לא יכולים לעשות. אז לכן, נדמה, זה עניין של, של, של, של, של ניסיון, של ניסוי ותהי. אז עכשיו אנחנו נשב איתם ונדבר איתם ובשושבינות כמובן אמריקאית כדי להסביר שיש דברים שישראל יכולה לסבול ויש דברים שישראל לא תקבל.
0: עד כמה ג'ולני כרגע יש לו בכלל סי מול טורקים ומה הוא רוצה בשטח שלו בתווך הזה בין ירושלים לאנקרה?
3: יש משיכה, הייתי אומר, אידיאולוגית בין ג'ולני, אחמד א-שאר, לבין טורקיה, לבין ערב הסעודית, ששלושתם מדברים על הציר הסוני שקם נגד הציר האיראני, השיעי, העלאווי. זה מה שנקרא, זה הסיפור. אז עד כמה אפשר לסמוך על הדבר הזה, זה עדיין שאלה שצריך לבחון אותה, משום שקשה מאוד לראות את ג'ולני משנה את אורו, ונפטר מקרוב לאלפי הלוחמים שהוויגורים והפקיסטנים, האפגנים, הצרפתים, הצפון אפריקאים, שישנם ושהם נמצאים עדיין בצבא. מה שהוא רוצה, הוא רוצה להקים צבא חדש, מבוסס על 14 דיוויזיות חדשות, בציוד והצטיידות טורקית, שהטורקים רוצים לצייד אותם, אבל זה לא אומר שהוא מוכן לדומיננטיות טורקית. הוא לא מוכן לזה שיכוונו אותו. זה מה שנקרא היסטורית, זה אף פעם לא יסתדר בין טורקים לבין ערבים.
0: זה דורש מיומנות פוליטית מאוד מאוד גבוהה, מצד אחד לבנות צבא שבנוי על טורקיה, ומצד שני לא לתת לטורקיה דומיננטיות מוחלטת.
3: נכון, זה, אבל בשביל זה, מה שנקרא, הוא כבר צבר ניסיון של, של כמה שנים שהוא היה בצילה של טורקיה באזור אידליב, והוא חי, והוא חי, והוא שרד, ועד כדי כך שהוא אפילו נעזר בטורקים כדי לזה, להפוך את המשטר נגד בשאר אסד.
0: תגיד, עד כמה זה מאיים עלינו כל העסק הזה?
3: תראה, אני אומר ככה, אני מצד אחד, אני אומר, יש יתרון עצום למדינת ישראל להגיע להסכם ביטחוני, להסכם כלשהו עם סוריה, כי זה בעצם מנטרל את החזית הצפונית, זה סוריה הופכת לבאפר זון, לאזור מה שנקרא, שמונע את החיכוך עם איראן.
0: Okay.
3: זה מצד אחד, זה מסטרטגית, אבל בפועל, כשאני מסתכל על סרטים שמגיעים מטורקיה, מסוריה, זה אני מדאיג אותי, אני רואה שיש שם מה שנקרא יחידות צבאיות שעומדות מאחורי דגל שהוא לא דגל סוריה, אלא זה דגל של ג'בהת א-נוסרה, שהם עומדים ומתייצבים מול הדגל הזה. אני שומע את השירים שלהם נגד היהודים, ושרוצים להפוך את הדם היהודי לנהרות. זה מדאיג אותי ביותר, ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לפנות לסוריה, ובכל ההתעסקות שלנו מול סוריה, בזהירות רבה מאוד.
0: אז מה אתה אומר בעצם, שמאחורי המילים והדיפלומטיה של השארה, של אל-ג'ולני, עומדים אלפי ג'יהאדיסטים ש... מה?
3: הוא עדיין לא נפטר מהם, והוא צריך להיפטר מהדבר הזה, וכל עוד זה קורה, אנחנו צריכים...
0: הוא רוצה להיפטר, זאת הנקודה, הוא רוצה להיפטר, או שהוא ככה משחק משחק כפול?
3: לדעתי אין לו ברירה, הוא חייב להיפטר מהם, אבל בצורה הדרגתית, כי בסופו של דבר זה כוח שיכול לאיים על משטרו. אז לכן צריך פשוט את הוויגורים, צריך למצוא להם פתרון ולהחזיר אותם לאזור, לסין. הפקיסטנים אותו דבר, האפגנים אותו דבר. זה, עכשיו, מתי זה קורה? הרי הוא את המפקדים שלהם מינה בתור מפקדים של צבא סוריה. אז עכשיו זה שיטה, הוא רוצה לבלוע אותם בתוך המערכת הסורית ובדרך הזו, אבל כרגע מה שנקרא משטרו עדיין מאוד רעוע, הוא יותר, זה כבר בין 4-5 פעמים ניסו להתנגש בחייו, יש פעילות של האיראנים, יש פעילות של חיזבאללה, ואז הוא בעצם, מה שהוא מציב מול חיזבאללה זה אותם הביריונים שיש לו, שהוא מביא איתם מאידליב, ושאם הוא משחרר אותם נגד חיזבאללה, זה יהיה שם טבח שלא ראתה לבנון בהיסטוריה.
0: אם אני מסכם את מה שאמרת, מוקדם לדבר על נסיגה של צהל משטח שהוא נמצא בו בסוריה.
3: נכון, זה עדיין מוקדם, וצריך פשוט לקחת את כל השלקס, סליחה על הביטוי.
0: כן, כן, זה בדיוק.
3: כל השלקס שצריך, כדי שפשוט אנחנו לא נופתע, ונראה בעצם מתחת לחלונות שלנו ג'יהאדיסטים שמסתובבים משטח סוריה לכיוון הגולן.
0: שלא נדע. דוקטור ז'אק נרי, אלוף משנה במילואים, המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: חוקר בכיר במרכז ירושלים לענייני ציבור ומדינה, לשעבר בכיר באמן. Я спросил нашего собеседника, можно ли говорить о том, что мы слышим и читаем сегодня в газетах. Кстати, в газете «Арец» на эту тему большая статья сегодня, что после удара, нанесенного ЦАЛом по территории Сирии, предпринимаются попытки немного понизить уровень напряженности. Доктор Жак Нерия говорит о том, что можно об этом, безусловно, говорить. Все три страны, Израиль, Турция и Сирия, убеждены в том, что они не заинтересованы в росте уровня напряженности, и поэтому предпринимаются попытки успокоить немного страсти, в первую очередь создать тот механизм деконфликтности, подобный тому, который существовал ранее между Израилем и Россией на территории Сирии, говорит доктор Жак Нерия, конфликт, который позволит Израилю и Турции не приходить к состоянию военной напряженности, несмотря на то, что интересы, которые Турция преследует в Сирии, далеки от того, чтобы устраивать Израиль. И речь идет, по большому счету, о углублении стремления Турции контролировать сирийскую территорию. Однако есть тут определенный конфликт. С одной стороны, Турция пытается расширить свое влияние на территории Сирии. С другой стороны, соглашается на создание вот такого механизма деконфликтности. По словам нашего собеседника, речь идет о... понимании Турции, чего они могут добиться, а чего они добиться не могут. Какие-то ограничения, которые они накладывают, например, на использование сирийского воздушного пространства для ударов, которые Израиль наносит по Ирану, или наносил по Ирану, это максимум того, что Сирия, чего Турция может добиться. И они прекрасно понимают разницу между желаемым и действительным, говорит наш собеседник. В то же время, отвечая на вопрос о стремлениях Аль-Джулани, там тоже все не очень просто, говорит доктор Жак Нерия. Аль-Джулани, с одной стороны, конечно, хочет стабилизироваться как власть, продолжать контактировать с Соединенными Штатами Америки, тем более, что все эти переговоры, которые сейчас ведутся, и все контакты, которые сейчас поддерживаются, это контакты, которые ведутся при посредничестве Соединенных Штатов Америки, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что несмотря на это, Джулани еще не отказался от тысяч джихадистов, которые формируют пока, по крайней мере, его армию. Он хочет создать новую армию. Он хочет создать армию, которая бы основывалась на 14 новых дивизиях и выглядела бы иначе, чем то, что сегодня. Он хотел бы привлечь ягуров в армию, он хотел бы привлечь пакистанцев и представителей других этнических групп. Сейчас это невозможно, и это следующая задача, которая стоит перед Джулани. Он, с одной стороны, пытается быть политиком, с другой стороны, он по-прежнему еще не отказался от наследия того, кем он был раньше. Он пытается сдерживать своих людей от агрессивных действий в отношении Хизбаллы, например, потому что если им позволить, то там будет бойня, равной которой мы никогда не видели. Но и Израилю есть чего опасаться, считает наш собеседник. Потому что, с одной стороны, Аль-Джулани произносит те речи, которые произносит, а с другой стороны, когда я вижу ролики, где боевики, фактически, Аль-Джулани, поют песни о реках еврейской крови, я понимаю, что до стабилизации ситуации там еще очень далеко. Он не избавился от них. Возможно, он и не может от них избавиться, потому что его политическая ситуация тоже недостаточно стабильна. Уже по меньшей мере 5 раз его пытались совершить покушение на него, говорит наш собеседник. И поэтому он вынужден маневрировать. А это значит, что Израилю рано говорить о отступлении с территории Сирии. Все, что происходит в отношениях с этой страной, должно делаться очень и очень аккуратно и тщательно, для того, чтобы мы не были вновь шокированы, для того, чтобы мы не увидели в одно ужасное утро боевиков Джулани под нашими окнами населенных пунктов на голландских высотах. С нами в эфире был доктор Жак Нерия, полковник запаса, старший следователь Иерусалимского центра по вопросам стратегии и безопасности, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН.
4: Своими словами.
0: 8:49, продолжаем программу. 25 августа в Москву с незапланированным визитом прибыл глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф. В чем была цель визита? Как он связан и связан ли он с происходящим сейчас между США и Ираном, а также с происходящим в Украине? Цви Маген с нами в эфире. Сейчас бывший посол Израиля в России и Украине. Господин Маген, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Что нам известно о целях визита главы ЦРУ в Москву?
5: Ну, я не хочу шутить, скажу ничего.
0: Ага, спасибо.
5: Все остальное это можно только предположить. Я могу предположить. В последнее время есть какие-то напряженные отношения в контексте Европы, Соединенные Штаты, Россия. Вероятнее всего из-за Украины, но и не только. Они там чего-то там не поделили. Иными словами, Англия считает, что Россия начинает ей угрожать. Нет никаких доказательств, кроме тех или иных высказываний, но интерес Англии доказать, что есть угроза со стороны России, поэтому следует и вооружаться, не соглашаться с Россией, помогать Украине. Россия в какое-то время якобы угрожала балтийским там государствам, в частности Литве и Латвии, но это все, так сказать, на словах, на практике ничего конкретного нет. Ввиду всего этого едет глава CIA, значит, в Москву. И вопрос, разбираться ли в этом, хотя для этого не надо ехать, можно разобраться без, но он поехал. Или договариваться с россиянами по каким-то вопросам. Во-первых, или успокоить их, или, во-вторых, что-то там договориться. Для этого нужно понять какой-то конкретный фон. Соединенные Штаты и Россия уже договорились, включая Украину, хотя это кажется что-то не так. Напоминаю, визит Путина в Аляску, встречался с Трампом, договорились, и тогда Трамп ему предложил в какой-то мере свою программу перестройки глобального, так сказать, политической системы, и якобы согласились. И в этом отношении вопрос Украины был поднят, и Европа взбунтовалась. Европа, в основном это Англия, но и Германия, Франция тоже, Англия ведет. И они не принимают этого перемирия в Соединенных Штатах с Россией, и они не готовы прекратить войну Украины с Россией. А они решат, будет ли продолжение этой войны, Украина здесь ни при чем, ее не спрашивают. Вот примерно картина.
0: Если глава ЦРУ улетит в Москву для того, чтобы, как я читаю Wall Street Journal, предупредить Путина, предостеречь Путина от возможности агрессии, например, против балтийских стран, означает ли это, что в США такую информацию воспринимают очень серьезно? Потому что если бы это был блеф, если бы американцы считали, что это блеф, пустышка и так далее, ну, вряд ли отправляли бы главу ЦРУ в Москву, нет? Или я не
5: понимаю? Я сомневаюсь, отправляли бы, тогда бы на другом уровне уже велись переговоры или угрозы. Если он едет в Москву, он не договаривается или разбираться с каким-то вопросом. Например, выяснить, что они имеют в виду. Почему они якобы угрожают? Я хочу напомнить, что Россия постоянно угрожает, что если то или иное, скажем, или войска НАТО, или даже тот или иной вид вооружения, который мне нравится, это означает красную черту, за которой идет ядерная война. Они это говорят уже 4 года. И конкретно иногда они говорят, что мы здесь, если вы так, то мы вам покажем там и так далее. Так далее.
0: Угрозы, я думаю, американцы предпочитают не проверять на практике, да, насколько эти угрозы серьезны.
5: Да, они предпочитают договориться, как Путин, мы же договорились, чего ты там того угрожаешь. Но что Путин скажет, это я не угрожаю, это не, они не готовы прекратить войну. Ну, мы все это предполагаем, мы не знаем. Но примерно так это выглядит. Это нет у них совместных разработок, для которых следует ехать в Москву, они могут работать на расстоянии, это в этом отношении, это как говорят американцы, месседж.
0: В том-то и дело, что если такой визит состоялся, и он состоялся, так сказать, не в рамках какой-то координации совместных шагов, а скорее в рамках предупреждения в стиле don't, да, как говорят американцы, то что это означает об отношениях, о ситуации вообще, об отношениях между США и
5: попытка навести порядок в Европе и разобраться в отношениях с европейцами. Поэтому американцы якобы делают этот жест. Хочу напомнить, что европейцы мешают Соединенным Штатам. Хочу напомнить, что во время войны с Ираном они не предложили своих услуг, наоборот, они отказались помогать Соединенным Штатам и вмешиваться в эту войну. До данного момента, между прочим. Это ваша война, мы здесь ни при чем, это рычаг давления. И в этом отношении американцы начинают сдавать, кажется, позиции, включая и Иран, и Россию и так далее, в основном Россию.
0: Сдавать позиции?
5: Начинают сдавать, не полностью, боже упаси, они же договорились с Путиным. Но все же, в той или иной мере, они хотят показать жесты доброй воли в сторону Европы. Поэтому, может быть, они поехали там, он поехал, так сказать, не договариваться, а укорять, но на самом деле это скорее политическая игра, так я это рассматриваю, но все возможно.
0: Хочу вас спросить о связи отношений России с США с тем, что сейчас происходит в Иране. США наложили санкции и на Иран, и на страны, которые с Ираном сотрудничают. В какой степени это задевает Россию?
5: Это как раз задевает, но это гораздо сложнее, чем сказать нормальному человеку возможно разобраться. Тут есть
0: попробуем.
5: Блок, который не только помогает Ирану, это хуже. Это антизападный или это антиамериканский блок, в котором участвуют, между прочим, и Россия, и Китай, и Иран. И они приглашают туда и Пакистан, и Турцию, и так далее. Игра. Но это давление на Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты вынуждены с этим жить и считаться. С одной стороны, Россия что доказывает, как и все остальные, она играет на всех, как говорится, на всех сценах и танцует на всех свадьбах. Та же Турция, например, и все остальные проиграют. И в этом отношении Россия получает поддержку со стороны Ирана все эти годы в виде вооружений и тогда помогает Ирану. И от Китая, и Китай, и Россия совместно что-то там предпринимают. Пакистан что-то там делает. Поэтому это очень сложная игра. Но факт остается фактом. Соединенные Штаты, в конце концов, ведут эту, в основном ведут эту игру, создают эту картину, а все остальные так или иначе пристраиваются и ищут, как можно дальше продолжить существование после этой войны, потому что это, мир уже изменился, это не тот мир. Это не те отношения, и понятно, что идет противостояние всех игроков, в данном случае Европа самостоятельный игрок, чего она добивается, Соединенные Штаты, и те или иные исламские, те, скажем, не государство, а исламская система, в которой идет сейчас противостояние, кто будет лидером вместо Ирана. Это тоже существует. Там и Турция присутствует, Саудовская Аравия и все остальные. Ну, это уже другой вопрос.
0: Россия может оказать помощь Ирану в условиях ужесточения иранских санкций, американских санкций?
5: Она может, она оказывает. Чем она может оказать помощь? В тех или иных финансовых, очень сомневаюсь, вопросах вооружений. Да, она оказывает и получает взаимно те или иные виды помощи. Она может ругаться с Соединенными Штатами за те или иные условия, скажем, они заявляют. Не нравится им или не нравится, скажем, те решения, касающиеся Ирана со стороны Соединенных Штатов, Гормузский пролив, например, им почему-то не нравится сегодня и так далее. Но это та же игра. Значит, они с одной стороны давят на Соединенные Штаты, с другой стороны они договариваются с ними и выступают против Европы, так что это интересно наблюдать.
0: Последний вопрос, господин Маген. С вашей точки зрения, неоднократно обсуждали, и тем не менее, с вашей точки зрения, насколько мы близки к какому-то разрешению войны в Украине?
5: По-моему, мы близки, потому что, в конце концов, идет там война на истощение. Ни у одной из сторон нет возможности, скажем, военным методом решить или добиться какого-то там конкретного решения или достижения. Но этот вопрос, где будет Европа? Если Европа она согласится, то в тот же момент Украина тоже согласится. Россия так или иначе пытается...
0: Европа или США?
5: Европа.
0: Европа, да?
5: США согласился и не в партнерстве с Россией по вопросу Украины.
0: Угу.
5: И Путин уже предложил, скажем, свои условия Трампу, и тот принял. Но Европа говорит, что говорит. Она из-за этого начинала всю эту войну и продолжает. Она опасается России. Они хотят, чтобы Россия сдала свои позиции, чтобы обязалась не угрожать соседям и все, что с ним связано. Россия на данном этапе, если это сделает, то, конечно, кто-то потеряет власть. И они на это не готовы. Но есть это противостояние. Поэтому Европа с Соединенными Штатами выясняет отношения уже достаточно много времени.
0: Цви Маген, бывший посол Израиля в России и Украине. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
5: Всего доброго.
0: 8:58 в Израиле сейчас. Этот час программы подошел к концу. Вацлав Проченко и Мирьям Гелевич, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор. За пультом Габриэль Коэн. Меня зовут Габи Вольфсон. Встретимся после 9-часовых новостей. Вы проведете второй час программы своими словами. Оставайтесь на Канрека.
4: Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
1: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что сегодня должно состояться заседание Совета Безопасности ООН по просьбе французского руководства. Это произойдет в преддверии окончания мандата подразделений ЮНИФИЛ в Южном Ливане. Срок действия мандата международного воинского контингента в Ливане истекает в конце этого года. Регулярная армия Ливана испытывает серьезные трудности в деле выполнения требований в сфере безопасности, которые следуют из соглашений о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой. При этом шиитская группировка сохраняет за собой способность контролировать на территориях Южного Ливана многие жизненно важные сферы, такие как медицинскую, восстановление гражданских инфраструктур и другие. Она продолжает действовать при активной поддержке со стороны Ирана. Такие выводы, как стало известно, будут содержаться в отчете исследовательского института, занимающегося проблемами террора, вопросами разведки в центре Галилот. Этот отчет будет опубликован в ближайшие дни. В частности, в отчете будет указано на то, что в одном из так называемых пилотных районов, где были дислоцированы подразделения регулярной армии Ливана под названием Заутар аль-Арабия, не осуществлялись надлежащие проверки на КПП. Ссылаясь на сообщения в самих ливанских СМИ, составители отчета подчеркивают, что боевики Хизбаллы продолжают восстанавливать свою инфраструктуру, в том числе и в гуще населенных районов. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что различные медицинские организации, связанные с Хизбаллой, продолжают оказывать врачебную помощь местному населению в Южном Ливане, и таким образом возрастает зависимость гражданского населения от Хизбаллы, что противоречит духу достигнутых между сторонами договоренностей. Выборы 2026. Как мы уже передавали ранее, глава правительства Биньямин Нетаньяху призвал вчера вечером к объединению предвыборных списков партий министров Бен-Гвира и Смотрича. Нетаньяху, в частности, указал: «Каждый раз, когда мы объединялись, мы одерживали победу. Когда шли по отдельности, проигрывали». В 1992 году в правом лагере была ситуация, схожая с нынешней. У правого лагеря было больше голосов, чем у левого. Но из-за того, что три правые партии не преодолели электоральный барьер, правые проиграли тогда левым. Такая же ситуация может сложиться и в этот раз. Я призываю правые силы в самые ближайшие дни пойти на объединение. Это то, что ожидает от нас общество, указал премьер-министр. Председатель партии Оцма Ягудит Итамар Бен-Гвир отверг призывы главы правительства Биньямина Нетаньяху к объединению с партией Ациюнут Адатит Бецалеля Смотрича. Бен-Гвир предложил премьер-министру объединить Ликуд с партией Офира Винтера. «Я думаю, что Нетаньяху хочет, чтобы партия Оцма Ягудит превратилась в маленькую партию, и тогда Нетаньяху будет стремиться к созданию широкого правительства с Айзенкотом. Только в том случае, если партия Оцма Ягудит будет крупной и крепкой, а партия Ациюнут Адатит объединится с партией Винтера, только тогда появится возможность создать сильное, полноценное правое правительство», — заявил Бен-Гвир. В опубликованном заявлении он отметил, что не понимает призывов Нетаньяху. По словам лидера партии Оцма Ягудит, он сам слышал от премьер-министра, что тот считает целесообразным объединение партий Смотрича и Винтера. Сам Смотрич написал на своей странице в социальной сети: «Настало время для объединения правого лагеря». И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры. Завтра местами возможны дожди, главным образом на севере и в центре страны. В воскресенье температура еще понизится, временами дожди. Есть опасность затоплений в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:28, Тель-Авив 18:52, Хайфа 18:40, Бершева 18:51 и Эйлат 18:49. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: и идеологического, и силового, и противостояния, которое началось еще до создания государства. И, так сказать, достигла своего пика вокруг вот этой истории с Альтоленной, когда Бен-Гурион принял решение в известном смысле пойти до конца и настоять на том, чтобы, вновь созданном государстве была только одна армия, вновь созданном государстве была монополия на то, кто может применять силу и кто может владеть оружием, говорит наш собеседник. Очень может быть, что Бен-Гурион говорил даже самому себе, возможно, он говорил и окружению, что это история, в которой нельзя пойти на компромисс. И это история, которая должна стать своего рода уроком всему обществу, в том смысле, что не будет никаких компромиссов в том, что касается права на владение оружием. И Давид Бен-Гурион никогда не раскаивался в своем решении, говорит наш собеседник. Он, не знаю, были ли какие-то сомнения у кого-то из тех, кто был рядом с ним, но Бен-Гурион никогда в этом не раскаивался, несмотря на то, что в результате этого погибли 19 человек, 16 бойцов Эцель и трое, солдат регулярной армии. Чем бойцы Эцель, это довольно сложная формулировка, потому что среди бойцов Эцель были те, кто уже влились в ряды регулярной израильской армии, но потом покинули эту армию и на фоне вот этого кризиса вокруг Альтолены и присоединились к своим товарищам. Это, история, которая сопровождала нас на протяжении 78 лет. Бен-Гурион, как сказал наш собеседник, никогда не раскаивался в том, что произошло. Уже на следующий день после этих событий он на заседании Совета государства, такого предпарламента, если можно так сказать, говорил о том, что эта пушка, которая потопила Альтолену, должна быть благословенна. И я не уверен, что могу до конца занять место Бен-Гуриона в его понимании того, что происходило, говорит Рамон Зив-Ав. Я могу сказать, что это очень и очень тяжелое решение, которое было им принято. И последствия этого решения сказываются до сегодняшнего дня. Выводы, если мы говорим о выводах, их, наверное, два основных вывода. Прежде всего, это вывод о том, что монополия на применение силы должна быть у одной, только у армии, только у государства. Когда те или иные структуры, будь то криминальные структуры, будь то структуры в контексте обороны и так далее, берут на себя полномочия или набирают силу большую, чем армия, мы оказываемся в очень проблематичной ситуации, говорит наш собеседник. И он также говорит о том, что второй вывод – это вывод социальный или вывод общественный. Мы должны научиться дискутировать. Мы не научились дискутировать до сих пор. Мы находимся сейчас в разгаре предвыборной кампании. Я очень надеюсь, что кровь не прольется, говорит Рамон Зив-Ав. Однако совершенно очевидно, что нам еще предстоит пройти огромный путь, прежде чем мы научимся дискутировать один с другим. Рамон Зив-Ав с нами был в эфире сейчас, заместитель президента или вице-президент Института наследия Бен-Гуриона.
1: Своими словами.
0: 9.21, кстати, я только хочу сказать, что и по поводу историографии, и по поводу того, что происходило вокруг истории с Альтоленной и так далее, есть самые разные версии. Есть версия тех, кто рассматривает эту историю со стороны Давида Бен-Гуриона и тогдашней власти, есть те, кто рассматривает со стороны Эцеля. Разные взгляды и разные комментарии. А мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о выборах. 10 дней осталось до подачи предвыборных списков. Эта неделя прошла под знаком создания еще одной партии, которая может изменить ход предвыборной кампании. Разумеется, имею в виду Амха Исраэль, партию Офера Винтера. С нами в эфире Моше Деби, стратегический советник. Моше Деби, шалом.
2: שלום,
0: בוקר. יועץ אסטרטגי. עופר וינטר התחיל בהשקה מאוד מאוד מהוקצת וככה חזקה. אתמול עשה צעד שאני צריך את ההסבר שלך. למה הוא הכריז אתמול שהוא תומך בנתניהו וכך בעצם די ייתן?

0: את נוכחות שלו במערכת הבחירות?
1: מכיוון שהסיבה שהוא אמר את זה, זה מכיוון שבנאום שלו, הוא אמר שכל מי שהיה בשביעי באוקטובר לא יכול להיות בממשלה. ואז המשמעות היא, הפרשנויות אמרו שבמידה והוא עומד במילה שלו, שכל מי שהיה בשביעי באוקטובר, וראש הממשלה בנימין נתניהו, היה בשביעי באוקטובר.
0: כן.
1: אז המשמעות היא שהוא לא יתמוך בממשלה בראשות ביבי נתניהו.
0: ואז?
1: ולכן, אבל הוא אומר שהוא חלק מהימין, ואז במצב כזה, יש מצב שאם הבוחרים שלו, שהם אנשי ימין, אומרים מה, אם הוא לא יתמוך בנתניהו, במי הוא יתמוך? הוא יתמוך בליברמן, הוא יתמוך במישהו אחר בגוש, כאשר האופציה היחידה שלו זה לתמוך בליברמן. אז כדי לא לאבד קולות כשהוא יגיד שהוא ימין על מלא, אז הוא בעצם אומר, אני תומך בראש הממשלה. הוא היה חייב את ההסבר הזה, מה שגרם לו בתחילת הקמפיין לעשות זיגזג.
0: מה זה עשה לו, לדעתך?
1: אני חושב אני לא חושב שזה פגע בו כזה אותו עוצמה.
0: באמת? אתה לא חושב שזה הפך אותו בעצם?
1: אני חושב ש... הערכה שלי זה שווינטר יעבור את אחוז החסימה, ובצלאל סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה. אני חושב שלכן אני צופה שסמוטריץ' או שירוץ עם... סמוטריץ' צריך לעשות איחוד עם מישהו, כי אם סמוטריץ' לא יעשה איחוד עם מישהו, קשה לי לראות איך הוא עובר את אחוז החסימה. אבל לגבי אופר ווינטר, הוא היה צריך להבהיר, כי במחנה שלו, אני אחזור למה ששאלת, כי אני אחדד את זה.
0: כן.
1: במחנה שלו, הם, בסוף הם ימין, אז הם רוצים להיות בטוחים שהוא רץ עם בנימין נתניהו. כן, הוא זיגזג על ההתחלה.
0: בוא נשמע את מה שאמר בנימין נתניהו השבוע, זה ככה הוא נשמע די מודאג מההתפתחויות האלה. 10 שניות.
2: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה.
0: שמענו, בנימין נתניהו מדבר על רסיסי מפלגות. הוא מודאג מנוכחות של וינטר?
1: אני חושב שהוא מודאג מוינטר, כי וינטר מביא משהו אחר. וינטר מביא כאילו את הימין, הציונות הדתית האמיתית שמתגייסת לצהל, אם נשווה את זה לסמוטריץ', אז השירות הצבאי של סמוטריץ' זה מסתכם בעשרות ימים, מאות ימים, לא משהו משמעותי, לעומת שירות מאוד משמעותי של וינטר, שבעד גיוס לצהל, לא עשה טריקים ושטיקים, כמו שנתניה אומר, עם החרדים. אז אני חושב שכן, הוא כן עשה דיסטרפשן בתוך הימין, עם כל המפלגות.
0: משה, בעצם שאלה קריטית, האם וינטר יכול להביא כל אחד מאלה שהצביעו לקואליציה הזאת פעם קודמת, ועכשיו לא מסוגלים ויושבים בבית?
1: להערכתי כן.
0: הוא יכול, למרות שהוא אמר שהוא תומך בנתניהו.
1: להערכתי כן. כן, תראה, מאוד קשה לעבור מצד לצד. ואז אני חושב שלחלק מהם בהחלט הוא יותר משדר את הערכים של הציונות הדתית של פעם מאשר סמוטריץ'.
0: אוקיי.
1: Okay. סמוטריץ' פחות מייצג את הערכים האמיתיים של הציונות הדתית. אין ספק שאתה יודע, המפד"ל ההיסטורית מה שנקרא. אין ספק שמבחינה הזאת וינטר עובר את זה יותר טוב מסמוטריץ'.
0: אוקיי, בוא נדבר על הצד השני ונשמע מה שאמרה חברת הכנסת אפרת רייטן השבוע.
3: כשאנחנו רוצים לבנות את היום שאחרי ואת הממשלה הבאה, ברור לחלוטין שהחלופה, ממשלת התקווה, ממשלת השינוי, צריכה להיות מורכבת מהמפלגות שלא היו בקואליציה הנוכחית, שהביאה אלינו את המחדלים והתנות.
0: אפרת רייטן, מפלגת הדמוקרטים, יש להם סיכוי לבנות קואליציה שמדברת עליהם בכלל, ללא שום נציגות של ממשלה קודמת?
1: יש אפשרות. תראה, אנחנו נהיה יותר חכמים כולנו בעשירי לתשיעי, שנראה מי יתאחד ומי לא יתאחד, מה שקשור לשיחה הקודמת שלנו בהקשר של מה שקורה בימין. בהחלט, יש. אם אחת המפלגות מהימין לא תעבור את אחוז החסימה, אז בהחלט יש אפשרות לגוש השינוי להגיע ל-61.
0: עד כמה חיבור שמסתמן בין סיגלוביץ' לבין מנסור עבאס הוא משמעותי בעיניך?
1: אני חושב שזה פחות דרמטי זה יותר לדעתי זה יותר, אתה יודע, מעניין בתוך רע"מ, אבל אני לא חושב שזה מזיז את המנדטים בתוך הגושים, בין הגושים. זאת אומרת, אני לא רואה את זה כמשהו שמשנה את המשקלות בין הגושים. אבל זה כאילו סיפור שמפלגה ערבית, מוסלמית, מכניסה יהודי פנימה. אז אני חושב שזה יותר הסיפור הזה, מאשר משהו אחר. זה הסיפור היותר מרכזי, שחשוב להם.
0: מבחינת איזנקוט, לדעתך הוא הגיע למיצוי או שהוא יכול עוד לגדול?
1: אני חושב ש... אני חושב שהוא יכול לגדול בערך בעוד שני מנדטים. זאת אומרת, הוא יכול להגיע ל-26 מנדטים, אפילו 27 מנדטים, אבל זה צריך לראות מה ייגמר עם חיליק טרופר. גם זה ישפיע על מערכת הבחירות. אם חיליק טרופר ירוץ עד הסוף לבד והוא לא יעבור את אחוז החסימה, אז כמובן שזה משחק לטובתו של הגוש של נתניהו. אז בגלל זה אנחנו, התמונה המלאה באמת לגבי בין הגושים תהיה בעשירי לספטמבר, שנדע מי יתאחד. כן. הרי אין ספק שבני גנץ לא עובר את אחוז החסימה. יש הרבה מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה.
0: כן, הוא עכשיו במסע ומתן עם ארדן, יכול להיות שיסגר שם משהו.
1: בדיוק, אז זה מאוד חשוב לדעת מי יתאחד ומי לא יתאחד.
0: Моше Деби, юец стратегии, не могут моделиха. Туда раба.
1: Туда раба.
0: Я спросил нашего собеседника, прежде чем я переведу разговор, цитаты, которые мы слышали, инсерты, которые мы слышали. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил на этой неделе, что он все время слышит о создании новых партий, которые все знают, которые все умеют, которые все могут. Необходимо не создавать новые партии, а создавать новые объединения. Необходимо продвигать не осколки партии, а продвигать крупные блоки, сказал премьер-министр Бениамин Нетаньяху. В противном случае мы потерпим поражение, и это будет плач на поколение. А депутат Неста Эфрат-Райтен от партии «Демократим» сказала, что для того, чтобы создать правительство надежды, как она его назвала, правительство перемен, необходимо, чтобы не было ни одной партии, которые входили в предыдущее правительство, в новой коалиции. Моше Деби, наш собеседник, сказал нам в беседе о том, что он не считает, что заявление Офера Винтера, сделанное им накануне, по поводу возможности, вернее, по поводу того, что он поддерживает именно премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Я не думаю, сказал Офер Винтер, что это каким-то образом серьезно... Я не думаю, сказал Моше Деби, что это каким-то образом серьезно нанесет ущерб Оферу Винтеру. Он в правом лагере, он правый, придерживается правых взглядов. Он привлекает религиозных сионистов и людей правых взглядов, в том числе тех, кто был разочарован действиями Бецалеля Смотрича и его готовностью, собственно говоря, согласиться на непризыв ультраортодоксов. Его армейская служба гораздо более впечатляющая, нежели служба, армейская служба Бецалеля Смотрича, которая ограничилась несколькими сотнями дней. И с этой точки зрения у Офера Винтера есть шанс преодолеть электоральный барьер. Я считаю, что он преодолеет электоральный барьер. Я считаю, что Бецалель Смотрич не преодолеет электоральный барьер самостоятельно, и поэтому ему придется искать какие-то объединения для того, чтобы не исчезнуть с политической карты. Бениамин Нетаньяху, безусловно, очень обеспокоен тем, что происходит сейчас на правом фланге. У него есть основания, говорит наш собеседник, однако картина полностью прояснится после 8 сентября, когда будут закрыты предвыборные списки, станет ясно, кто идет с кем. То же самое касается, кстати говоря, и противоположного блока, говорит наш собеседник. Есть возможность создать правительство 61 мандата у блока перемен, однако эта возможность зависит почти целиком и полностью от того, кто из партий нынешней коалиции не пройдет электоральный барьер или поддерживающий. Если, например, Бецалель Смотрич провалится, то шансы Эйзенкота на 61 мандат растут, говорит наш собеседник. Что касается объединения Сигаловича, вернее, присоединения Йоава Сигаловича к партии РАМ, я не придаю этому такого большого значения с точки зрения распределения мандатов и так далее. Мне кажется, что это менее важно, отмечает Мошедеби, это более важно с точки зрения участия еврейского кандидата в арабской партии. Но с точки зрения мандатов как таковых, мне не кажется, что это будет иметь большое значение. В целом же нужно ждать 10-го, как говорит Мошедеби, сентября. Тогда картина прояснится, и мы будем лучше знать, как и куда развивается предвыборная кампания. С нами в эфире был Мошедеби, стратегический советник.
4: Своими словами.
0: 9.33. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас о истории с Цви Суккотом и кувалдой. Той самой кувалдой, которую он разбил обелиск с именами террористов в деревне Мадама. Этот кадр обошел весь мир. Вот что сказал по этому поводу сам депутат Кнессета Цви Суккот. Я требовал от армии разрушить этот обелиск, я направлял им письма, я получал ответы, что это будет сделано в ближайшее время, ничего сделано не было, я готов был ждать еще и еще, но я видел, что ничего не происходит. А вот что сказал депутат Кнессета от партии Ешатид, от блока Бияхад, Владимир Беляк. Это гигантский ущерб государству Израиль. Это подвергает опасности и риску жизни солдат. Это вновь привлекает внимание к нам, а не к действиям, которые против нас предпринимаются. И главная ответственность тут падает на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он создал эту коалицию. Он с этой коалицией сосуществует. Он ничего не сделал для того, чтобы эту ситуацию прекратить. Более того, он назначил, согласился на тот позорный факт, что этот человек, Цви Суккот, является главой комиссии Кнессета по образованию. Это совершенно возмутительно. Йоси Амруси с нами в эфире, Институт Мизгав по вопросам национальной безопасности. В прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабак. Йоси Амруси, Махон Мизгав, Лемехкар Битахон Леумили, Шавар Бахир Бешабак, Бокер Тов.
5: Бокер Тов.
0: Мата, эхо таро это эруа зуязы.
5: של צבי סוכות. אוקיי, תראה, קודם כל אני אומר, כמשפט ראשון, כולנו מסכימים ששום אנדרטה כזו לא צריכה להיות עומדת על תילה. אני יכול לומר לך, מההיכרות שלי של הפלסטינים והטרור ביהודה ושומרון, האנדרטות האלה מחזקות את הלאומנות ואפילו מעודדות לביצוע פיגועים נוספים. מהסיבה הפשוטה, השהיד הופך להיות סוג של של של דמות לחיקוי, הרחובות נקראות על שמו, אנדרטאות מוקמות על שמו, אביו מסתובב כמו טווס ברחובות.
0: מי מקים את האנדרטאות האלה, יוסי?
5: הם, הפלסטינים בעצמם, התושבים המקומיים.
0: פלסטינים זה הגדרה מאוד קלית, שלטונות, נכון?
5: יש כמובן השתקפות ואישורים של הרשות הפלסטינית, כן, הם לא עושים, יש כאלה שעושים את זה על דעת עצמם, כן, זה עלו השליטה היא לא אבסולוטית שם, יש כאלה שעושים את זה בעצמם, יש כאלה שהחמאס עושה אותם, ויש כאלה גם שהרשות הפלסטינית עושה, במיוחד שהמפגע הוא קצין או איש רשות הפלסטינית.
0: ברור.
5: ולכן אני חושב אז כמשפט ראשון שבאמת קודם כל צריך לנתץ את כל האנדרטאות האלה. עכשיו, מי שצריך לעשות את זה, זה כמובן צה"ל. אף אחד אחר לא צריך לעשות, צהל יכול לעשות את זה בקלות, שאנדרטות האלה גלויות, אף אחד לא מסתיר אותם, צריך למפות אותם ולהעיף אותם לכל הרוחות. המעשה של צבי סוכות, כפי ששמעתי חלק מהדברים של המרואיין הקודם, למעשה קודם כל מסכן את חיילי צהל. מה יותר מובן מזה, אלו במקום הצלם שצילם את אותו ניתות אנדרטה של חבר כנסת סוכות, היה יכול להיות מחבל עם M16 והיה יורד לחיילי צהל, ומה היינו מרוויחים מכל העניין הזה? חוץ מזה, שלפחות על פי דברי הצבא, היה סוג של מניפולציה. הוא אמר שהוא הולך לעשות סוג של איתור אנדרטאות, או מיתור אנדרטאות, ונעשה מנצל, שוברים את האנדרטאות האלה.
0: צבא יכול היה לעצור אותו, או שלצבא אין...
5: לא, חבר כנסת, שאתה עוצר חבר כנסת, זה באמת סיפור מאוד מאוד חרדי. זה פרובוקציה, שעושים אותה בתקופה של לפני בחירות, ושם אותו בכותרות יומיים שלושה, אנשים מדברים עליו, זה טוב לו. אז הוא עשה את זה, אני חושב שזה מעשה לא תקין, לא טוב, זה לא פעם ראשונה שזה נעשה, בסוכות עשה עוד כמה פרובוקציות בעבר. ואני חושב שצהל צריך, קודם כל, כשהוא מאשר דבר כזה, אכן באמת לאשר רק מה שאפשר וצריך לאשר, ובית, שהפיקוח יהיה דוק, שמה שמאושר, אכן באמת יעשה, ולא אותו חבר כנסת, אותו בן אדם אחר, שאושר לו לעשות איזה סיור מסוים, יעשה בדיוק מה שאושר
0: לו. אגב, צבי סוכות אומר שהוא פנה לצבא, וצבא פשוט לא עשה שום דבר.
5: לא, הצבא נתן לו ליווי, הצבא שמר עליו.
0: לא, לא, נדבר על הריסת האנדרטה הזאת.
5: אוקיי, זה יכול להיות, קודם כל זה יכול להיות, הצבא אני לא מקנה בו, יש לו כל כך הרבה עיסוקים, והוא מתוח עד קצה יכולת, שאני לא בטוח שהניצוץ אנדרטה זה באמת הדבר הראשון במעלה, יש לו כל כך הרבה משימות, וחסר לו כל כך הרבה אנשים, ואנחנו רואים שגם עכשיו זו תקופה רגישה, ויש לא מעט אתגרים ביהודה ושומרון, תראה, אני כל הזמן אומר שיש שלושה או ארבעה דברים שצהל חייב לוודא שלא יקרו, זה נושא של מנהרות, זה נושא של ירי רקטי, זה נושא של רחפנים, שאסור שיהיו ביהודה ושומרון.
0: אתה מדבר על איוש כרגע, נכון?
5: על איוש, על איוש, רק על איוש, כן. והדבר הרביעי, ומאוד מאוד חשוב, זה לשים עין לרשות הפלסטינית עצמה, יש שם 60, 70, 80 אלף אנשים שנושא נשק, מתאמנים כל הזמן, ולא רק מתאמנים בעבודות שיטור, אלא גם מתאמנים בפעילות צבאית. אנחנו צריכים לוודא שלא יהיה חס וחלילה איזה היפוך קנימה, שיש כל כך הרבה משימות לצהל, אז זה מה שצהל צריך להתעסק איתו.
0: עד כמה זה מתווסף, נגיד, כשזה מתווסף לחיכוך בלתי פוסק בין מתיישבים לבין, או קיצונים, נקרא להם ככה, לבין הפלסטינים, זה מוסיף שמן למדורה פשוט.
5: זה בהחלט מוסיף, זה בהחלט מוסיף. וגם כל העניין הזה שנקרא פעילות עבריינית יהודית, או פעילות או טרור, שבחנים זה טרור יהודי, זה דברים שצהל לא צריך להתעסק איתם היום, יש לו הרבה משימות, אנשים צריכים לפעול על פי חוק, ויסוקות, הוא משמש דוגמה לאותם אנשים שלפעמים מפרים את החוק ביהודה ושומרון. אין לנו ברירה אלא להסתמך על החוק, לעבוד על פי חוק, הצבא הוא הריבון ביהודה ושומרון, וצריך לפעול על פי הנחיותיו.
0: יוסי אמרוסי, מכון נשגב לשעבר בכיר בשב"כ, המון תודה. בוקר.
5: תודה רבה, כל טוב.
0: Я спросил нашего собеседника его, попросил его комментарий к этой истории. И прежде всего, я думаю, что никто из нас не будет спорить с тем, что эти обелиски должны разрушаться. Эти обелиски – это подстегивание террора, это возвеличивание террористов. Родственники очень ходят очень гордые и получают разного рода почести. Эти обелиски возводятся разными силами, они возводятся иногда самостоятельно, иногда местными властями, иногда Хамасом. Палестинская автономия пытается контролировать происходящее на территории, но не всегда это возможно, говорит Йоси Амруси. Он также говорит о том, что при всем возмущении, которое эти обелиски вызывают, разрушать их должна армия, их не должно разрушать, не должен разрушать депутат Кнессета. Эти действия были абсолютно провокационными, говорит Йоси Амруси. Цви Суккот уже не первый раз устраивает провокацию, однако на сей раз это была провокация, которая поставила под угрозу жизни солдат ЦАЛа. В конечном счете, там, на месте того, кто фотографировал это мероприятие, мог оказаться террорист с автоматом М-16, и чем бы все это кончилось, страшно даже себе представить, говорит наш собеседник. Депутат Кнессета не должен заниматься подобного рода действиями, тем более, что армии обороны Израиля, поверьте, говорит наш собеседник, есть чем заняться в Иудее и Самарии. Я всегда говорю о том, что есть несколько функций, которые они не обязаны, которые они обязаны выполнять, есть несколько вопросов, за которыми они обязаны все время следить. Первое – это тоннели, второе – это ракеты, третье – это организованные диверсии крупных группировок. Если к этому добавить, что на территории Самарии и Иудеи действует примерно 50, 60, 70 тысяч вооруженных палестинских арабов, принадлежащих к силам безопасности, автономии, мы должны быть готовы к тому, что их стволы в какой-то момент повернутся против нас, и это ситуация, которая может привести к очень тяжелым последствиям. Если добавить к этому форму преступную деятельность экстремистских, еврейских экстремистских группировок, то, что сейчас принято называть еврейским террором, говорит Йоси Амруси, то понятно, что у армии достаточно хлопот без того, чтобы она занималась нарушителями закона с еврейской стороны или депутатом Кнессета Цви Суккотом, который предпочел взять закон в свои руки и действовать так, как он действовал. Армия не может его, разумеется, остановить, не могла его остановить, потому что останавливать, когда армия останавливает депутата Кнессета, эта ситуация совершенно исключительная, и с ней мы сталкиваемся очень редко. Йоси Амруси с нами был в эфире. Институт МИЗГА по вопросам национальной безопасности. В прошлом высокопоставленный сотрудник Шабака.
4: Своими словами.
0: 9.43. Продолжаем программу. Треугольник в Газе. Хамас, Израиль, Совет мира продолжают выяснять отношения и планировать будущее сектора. Каждый по своему пониманию. Вот что сказал на этой неделе начальник генерального штаба Эйаль Замир на церемонии завершения курса «Наблюдательниц». Все, каждая из вас, кто присутствует здесь, важна. И главный, один из главных выводов, который мы сделали 7 октября, это прислушиваться к каждому. Каждому солдату, которому есть что сказать. Особенно к вам, чья функция, главная функция, это видеть, наблюдать, фиксировать, сообщать, а по возможности и ликвидировать. А вот что сказал о будущем Газы министр иностранных дел Египта. Конечно, нет, сказал он, отвечая на вопрос о возможности эмиграции арабского населения сектора Газа. Мы не позволим этому случиться, это одна из наших красных линий, мы не допустим этого, потому что это означает ликвидацию палестинского дела. Давид Шарп, наш военный обозреватель, с нами в эфире. Давид, доброе утро.
6: Доброе утро, Габи.
0: Насколько ситуация в Газе накалена, с вашей точки зрения?
6: Накалена. Она, на мой взгляд, не то, что было бы особенно накалена, она традиционно напряженная. При этом Хамас, с одной стороны, вроде бы в беседах с американцами высказал желание разоружиться, американцы в это верят. В Израиле верят в это гораздо меньше, используют все время продолжать точечные ликвидации боевиков Хамаса, в первую очередь ответственных за нападение 7 октября, и пытаются согласовать свои действия с американцами.
0: Если мы говорим о треугольнике, как я сказал, Хамас, ЦАГАЛ, Совет мира, насколько Совет мира пытается ограничить действия ЦАГАЛа?
6: Совет мира, когда мы говорим Совет мира, стоит подразумевать, что речь идет о Соединенных Штатах, по большому счету, пытается. Все время эта дискуссия все время идет, причем Совет мира действует в двух плоскостях, насколько я вижу. Совет мира и, собственно, американские чиновники. Первое – это на буквальном смысле обмен мнениями с Израилем в том плане, чтобы Израиль приостановил точечные ликвидации, либо еще больше их ограничил. Ну, естественно, на другие нюансы, однако в первую очередь это. Второе, публичное, в том числе и сливы в прессу, в анонимном порядке представители Совета мира, и, видимо, не так сложно догадаться, кто, когда говорят высокопоставленный представитель Совета мира.
0: Самый высокопоставленный,
6: говорят о том, что Израиль мало того, что и нарушает взятые на себя обязательства, что Израиль действует ошибочно, решает тактические вопросы, то бишь убивает нескольких боевиков и не верит в глобальный подход и ставит под сомнение глобальный подход и достижение больших целей. В том числе часть обвинений, я бы так сказал, носит слегка демагогический характер. Это, мягко говоря, цитирую, например, фразу, когда говорится о том, что израильские ликвидации приводят к тому, что Хамас больше мобилизует боевиков.
0: Да, такое распространенное обвинение.
6: Да, на одного убитого, значит, 100 новых. Но я лишь хочу от себя отметить, безусловно, что да, новых они нанимают, но сказать, что они нанимают больше из-за того, что гибнет конкретный боевик, ответственный за 7 октября, а если бы нет, то не нанимали, то не брали бы свои ряды больше. Это, безусловно, погрешить против истины. В общем, они пытаются действовать всеми способами информационного характера. Ну и надо понимать, что они осознают, что перед выборами в Израиле нажим на Израиль не очень эффективен в этом плане. и ожидать от Израиля, скажем так, мягкости и уступок именно в предвыборный период было бы неверно. И, собственно, они с нетерпением ждут, надо полагать.
0: Я хочу спросить вас о вот этих воздушных змеях, которые они запускают. Мы с вами говорили на этой неделе. Понятно, что сами по себе эти запуски какой-то реальной угрозы Израилю не представляют. Вместе с тем в Израиле говорят о том, что ответ будет очень жестким для того, чтобы не допустить вот это скатывание, да, постепенного от неугрожающих змеев к угрожающим. Вы считаете, что Израиль может получить легитимацию, Израиль может пойти на серьезные шаги в ответ на запуски без воспламеняющихся предметов и так далее?
6: В ответ на запуски без вообще, когда змеи сами по себе, да, без воспламеняющихся предметов, вроде бы и формально, вроде бы и нет повода. Тем не менее, Израиль использовал эту ситуацию как повод во всей своей красе, я бы сказал. Во-первых, естественно, была внутриизраильская дискуссия, информационный повод, и мы с вами об этом говорили, это обсуждалось в СМИ, даже вышло на уровень такого политического фактора. В Израиле использовали это для расширения ликвидации, для давления на Соединенные Штаты и на Совет мира, и даже для расширения ударов по тем целям, по которым били очень редко, именно во время прекращения огня, именно склад оружия. Попутно ультиматум, трехдневный, попутно риторика. Да, в принципе, если из Газы продолжат лететь змеи конкретно зажигательными устройствами, то, несомненно, Израиль продолжит использовать это для того, чтобы расширить ареал ударов и характер целей, по которым наносится. Я считаю еще раз, что если подходить к делу более рационально, то мы должны исходить из того, что разоружен Хамас или не разоружен Хамас. Это главная израильская проблема. Даже если предотвратить запуск змеев, и хамасовские активисты будут гоняться реально за подростками, чтобы те змеев не запускали, наличие у Хамаса ядра вот этого вооруженного формирования, остатки ракет, возможность будущего восстановления производства и всего, и так далее, и так далее. Все это, именно это представляет для Израиля опасность. И в первую очередь об этом нужно думать. Если проблема будет решена дипломатическим путем через Совет мира, либо военным путем через расширение операции, змеи покажутся нам мелкой шалостью. И более того, эта мелкая шалость, так или иначе, если сохранится Хамас, возобновиться в удобное время наряду с вещами, которые гораздо более опасны.
0: Мелкая шалость очень часто является анонсом к шалостям чуть менее мелким. Когда на этой неделе Младенов сказал, кстати, что Хамас обязался сложить оружие, он не пояснил, о каком оружии идет речь. Идет ли речь действительно только о тяжелом оружии, либо о легком также. На чем, с вашей точки зрения, должен настаивать Израиль? Мы все прекрасно понимают, что добиться, как очень часто говорят, отказа Хамаса от последнего Калашникова будет очень тяжело.
6: Последнего Калашникова добиться невозможно вообще, ну, разве что декларативно, теоретически. И я скажу более того, даже если бы была полный израильский контроль над Газой и обыски от дома к дому, и то можно было бы со 100% вероятностью сказать, что нет, до последнего Калашникова, и даже не только Калашникова, ты у них не изымешь средства. Но все же есть интересные параметры, если придерживаться которых, то можно сказать, что это результат, о котором мечтаешь. Например, наши же силы безопасности Шабак утверждают, что если у Хамаса есть, грубо говоря, 60 тысяч стволов, то критерием разоружения Хамаса может быть условная сдача 59 тысяч стволов или что-то в этом роде. То есть я для упрощения просто иллюстрирую. Понятно, что останется все равно немало, но это пример. Младенов как раз не особо говорит о легких, тяжелых, однако представители Совета мира и то, и самый высокопоставленный, в том числе, то бишь, надо полагать, Кушнер лично, говорили, подчеркивали в ответ на израильские опасения, как минимум на уровне off the record, то есть не под микрофон, любое, они говорят, Хамас имеет в виду, и мы имеем в виду любые виды оружия, и легкое, и тяжелое. Вот это вот первичное обсуждение тяжелого оружия Хамаса, которое фигурировало, кстати, в 15 пунктах, и которое явилось, было очевидной лазейкой, которую Хамас сделал для себя, вроде бы это сошло на нет, и они да, что и Калашниковы, и легкие, они только тяжелые. Тяжелого просто между нами, по большому счету, у Хамаса очень мало и нет. Тяжелое израсходовано.
0: Если тоннели не считать тяжелым оружием, да?
6: Да, тоннели — это вообще не совсем понятное определение. С тоннелями дела обстоят по-другому. Хамас дает карту, Израиль показывает свою, то, что у него есть. Ну и дальше все, что нашли, как-то уничтожают. Причем сделать это можно так довольно быстро, отнюдь не ждать 10 лет, как кто-то говорит. Так вот, американцы сейчас вполне официально имеют в виду и тяжелое, и легкое оружие. И, как я уже сказал, с легким оружием есть критерии. Не каждому в гости прийти, у каждого поискать автомат. Сдайте некое определенное оружие, количество, которое по оценкам Израиля близко к тому, что есть.
0: Давид, последний вопрос. Последние дни складывается, по крайней мере, такое ощущение, что Израиль заметно активизировал свои действия в Ливане. Во-первых, так ли это? Если да, то с чем это связано?
6: И да, и нет. Можно сказать, что да, в том контексте, что больше ударов с воздуха стало в последние дни. Но эти удары был, естественно, один эпизод, связанный с ответом израильским вчера, буквально ответом на запуск двух мультикоптеров по нашим бойцам. Слава богу, не было, никто не пострадал. Но если не говорить об этом ответе, много ударов с воздуха, во-первых, в районе Алитайр, по каким-то там целям, чтобы, по всей видимости, облегчить задачу по осаде боевиков находящихся, ну а также уничтожение тех или иных объектов во избежание риска, чтобы наши силы не заходили, риски попасть в осаду или подорваться, по сути, в пределах желтой линии. Ликвидацией, критерием такого явного обострения с нашей стороны и поднятия планки, на мой взгляд, являются, ну, во-первых, удары в относительно глубоком тылу Хизбаллы, то есть не прямо у ленточки в районе Алитайр или прямо в желтой линии. Это ликвидация. Ликвидации практически не было. Соответственно, есть интенсификация рутинных действий и вокруг Алитайра.
0: А в Алитайр ситуация сохраняется? То есть там...
6: Она сохраняется, но это не значит, что там бездействует. Есть удары с воздуха, есть удары, призванные не допустить кого-либо туда, не допустить снабжения и, по всей видимости, усложнить жизнь тем, кто еще остался в подземелье. Но вообще слухи и сведения от наших военных по поводу того, что там происходит в подземелье, вокруг него разные, иногда слегка противоречивые, и я теряюсь. В том числе и утверждается, что некоторые из тех, кто находится внутри, уже якобы, ну это неофициально, умерли от жажды и от голода. То их довольно много, то их внезапно не полтора десятка остается, то их остается гораздо больше, много десятков, и по слухам даже иранцы в немалых количествах. Надеюсь, кое-что прояснится. Почти два дня назад ливанский посол на вопросы об израильских ударах по Хизбалле сказал загадочную фразу, я не знаю, может быть, слегка случайно, может быть, он на что-то намекал. «Подождем два дня», — сказал он. Два дня почти прошли, подождем еще два дня.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, огромное вам спасибо за участие в программе «Шаббат шалом».
6: Спасибо, Габи, «Шаббат шалом».
4: Своими словами.
0: 9:55 в Израиле. К сожалению, у нас не состоялось последнее интервью, которое должно было быть, не по зависящим от нас причинам. Поэтому у нас есть время для того, чтобы познакомиться с несколькими ответами, которые мы от вас получили, уважаемые радиослушатели, на наш вопрос о главном событии уходящей недели. Григорий Рейхман. Наводнение в Непале – это международные новости. Из внутренних – ксенофобный ролик 11-го канала, появление карликовых никому из светских ненужных партий. Ну, без всякой связи, Григорий, с симпатиями или антипатиями, должен вам сказать, что на мероприятии представления партии Офера Винтера было очень много светских активистов. И еще несколько материалов, несколько ответов, вернее говоря. Событие ли это, как генерал в шевронах, прозаписанной в «Политике», в мгновение ока стал, ну да, короче говоря, сторонником Биби, теперь он леди Винтер и прочее, прочее. Давайте все-таки спорить, уважаемые радиослушатели, Simple Man, я к вам обращаюсь. Давайте спорить без использования не очень цивилизованной лексики. Ирина Соловейчик, мы не девятка. При всем уважении к коллегам девятого канала, мы к ним не относимся. Еще несколько ответов. Валерий Фукс, глава Генштаба, нет денег на армию. После перевода миллиардов ультраортодоксному правительству на армию не осталось средств, пишет наш радиослушатель. Еще Александр Брон пишет, Томер Глам хвалит Бецалеля Смотрича, приводит тут цитаты и так далее. Критика в адрес депутатов, которые бывают, слова которых мы цитировали. Аркадий Баранов, поступок Цви и Суккота, мир забудет завтра, что он никогда не забудет это высказывание генерал, замначальника генштаба, о хобби солдат израильской армии. Вы имеете в виду Яира Гулана, Аркадий, если я правильно понимаю. Он утверждает, что говорил не о солдатах, а о правительстве. А также обвинение генерального прокурора армии солдат Цала в аморальности. Почему-то эти темы упорно умалчиваются журналистами РЭКа, хотя по-прежнему продолжают будоражить весь антисемитский мир. Нет, не забываются, они просто упоминаются, когда есть этому контекст и место. Еще несколько ответов. Неужели этих опять выберут? Валерий Фукс, один крокодилов разводит в убийство, а убийство в его ведомстве все больше. Другой памятник в арабской деревне Кувалды крушит, захватив для своей охраны наших сыновей военных, рискуя их жизнями. Это был Валерий Фукс, а Дина Хамуха Драбкина высказывается против того, что сказал Владимир Беляк и цитаты Виктора Либермана. Вот какой разброс мнений, что на самом деле меня очень радует, потому что много мнений – это всегда очень и очень интересно, как я всегда говорю, без разномыслия нет мысли. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы были с нами. Сейчас 9 часов 59 минут. Программа своими словами подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич продюсеры. Людмила Ермакова редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Спасибо, что вы были с нами всю эту неделю. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Недельная глава Торы Китаво. Шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент Дональд Трамп написал минувшей ночью на своей странице в социальной сети, что Иран превратился в слабое государство, и в настоящее время иранцы стремятся к достижению сделки, но он отказывается от такой сделки. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что Трамп также объявил регион Армузского пролива новой американской территорией. Прямые контакты между Израилем и Хамасом, которые осуществлялись во время военных действий в секторе Газа. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что тогдашний глава Общей службы безопасности Шабак Ронен Бар несколько раз беседовал по телефону с высокопоставленным деятелем Хамаса Рази Хамадом. Осведомленные источники указали, что эти беседы были одобрены главой правительства Биньямином Нетаньяху, а со стороны Хамаса такие беседы были одобрены Халилем Эль-Хайей. По словам этих же осведомленных источников, тайные переговоры велись для того, чтобы разрешить целый ряд проблем, которые касались в том числе и такого аспекта, как освобождение похищенных израильских заложников. Однако впоследствии заложники были освобождены благодаря деятельности посредников. Как мы уже передавали ранее, корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что сегодня должно состояться заседание Совета безопасности ООН по просьбе французского руководства. Это произойдет в преддверии окончания мандата подразделений ЮНИФИЛ в Южном Ливане. Срок действия мандата международного воинского контингента в Ливане истекает в конце этого года. Регулярная армия Ливана испытывает серьезные трудности в деле выполнения требований в сфере безопасности, которые следуют из соглашений о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой. При этом шиитская группировка сохраняет за собой способность контролировать на территориях Южного Ливана многие жизненно важные сферы, такие как медицинскую, восстановление гражданских инфраструктур и другие. Она продолжает действовать при активной поддержке со стороны Ирана. Такие выводы, как стало известно, будут содержаться в отчете исследовательского института, занимающегося проблемами террора, вопросами разведки в центре Галилот. Этот отчет будет опубликован в ближайшие дни. В частности, в отчете будет указано, что в одном из таких так называемых пилотных районов, где были дислоцированы подразделения регулярной армии Ливана под названием «Заутар-Арабия», не осуществлялись надлежащие проверки на контрольно-пропускных пунктах. Ссылаясь на сообщения в самих ливанских СМИ, составители отчета подчеркивают, что боевики Хизбаллы продолжают восстанавливать свою инфраструктуру, в том числе и в гуще населенных районов. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что различные медицинские организации, связанные с Хизбаллой, продолжают оказывать врачебную помощь местному населению в Южном Ливане. И таким образом возрастает зависимость гражданского населения от Хизбаллы, что противоречит духу достигнутых между сторонами договоренностей. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры. Завтра местами возможны дожди, главным образом на севере и в центре страны. В воскресенье температура еще понизится. Временами дожди, есть опасность затоплений в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Thank you.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, программа «Анонс». Впереди 2 часа. Очень много есть того, с чем стоит вас познакомить, что-то порекомендовать. Но начинаем мы буквально с сегодняшней даты, с сегодняшнего дня. Премьера, которая состоится в театре «Гешер» сегодня, которые долго шли. И о ней я, конечно, не могла не говорить все это время. Ну, а сегодня мы готовы вместе с моим сегодняшним собеседником, с нами Рой Хен, поговорить о том, что ожидает сегодняшнего зрителя в театре «Гешер» и что это будет. Рой, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Таня. Доброго утра всем слушателям.
2: Волнуетесь же, правда? Волнуетесь.
3: Ну, конечно. А как же нет?
2: Конечно. Да. У вас сейчас вообще практически ни у кого нет времени. И я знаю, мы говорили с Леной Крендлиной, репетиции одна за другой, вроде бы в то время, когда театры должны и могут отдыхать, но тем не менее новая постановка «Итая тирана» по роману Федора Достоевского. «Братья Карамазовы», классика.
3: Да, да, мы очень волнуемся. Это проект, с которым я хожу в голове годами, можно сказать. Я его еще предложил в свое время Евгению Михайловичу Арье. И наконец-то вот пришло его время, и Тай делал у нас Ричард Третий, потом да. Души. И вот мы тут встречаемся вот с этим монстром, который называется «Братья Карамазовых». Совершенно один из самых больших шедевров мировой литературы. Последний роман Достоевского, который был выпущен, по-моему, 146 лет назад. И он еще живой, живее всех живых, можно
2: сказать.
3: О да,
2: с вечными вопросами. Конечно.
3: С вечными вопросами. Это история семьи, но это, конечно, история общества, которое распадается, сыновья, которые каждый пробует уйти как можно дальше от отца, а на самом деле несет в себе этого Федора Карамазова. Есть Дмитрий, который вот такой посттравматический солдат, но при этом страстный, живой человек. Есть Иван, который представляет тут разум и спрашивает себя и всех остальных, кто владеет миром, Бог или дьявол. И даже пишет поэму, у нас пьесу он пишет в спектакле «Великий инквизитор», который один из лучших глав этого романа, конечно. И есть Алеша, который ищет сострадания, отчаянно ищет сострадания, можно сказать. И это у него там тоже история любви. Три братья, три женщины: Катерина Ивановна, Грушенко и Лиз, которые у нас тоже представляют три разные линии, три разные отношения, сорт отношения. Большой спектакль, как требуется, как просится, 3 часа.
2: Рэй, вы, когда еще не были драматургом, и многие знающие о вас факты вашей биографии знают, что русский язык вы выучили, равно как и русскую литературу. Когда вы прочитали впервые и получили то первое ощущение от этого романа? Когда это было, вы помните?
3: Да, это было, мне было, наверное, 17 или 18 лет, такое примерно. Я тогда не мог, наверное, понять все слои этого романа. Но есть фразы, которые в любом возрасте и в любом состоянии, и на любом языке можно понять. Как, например, старец Зосима говорит, что есть ад? Страдание о том, что нельзя уже более любить.
2: Да.
3: Ну вот, это вот из этих вечных цитат из этого романа. И мы понимаем, что вот мы пробуем все, мы воюем за наше право любить. И если мы перестаем любить, там начинается ад. Может быть, спектакль об этом во многом.
2: Я думаю, что и вы будете понимать постепенно, как этот спектакль начинает свою жизнь, хотя вы говорите, что с идеей этой пьесы, с этой темы вы живете уже давно, но, наверное, всему свое время, как в данном случае и вашему тандему с Итаем Тираном. И я думаю, что вся труппа Гешера была очень рада, когда в итоге стало понятно, что братьям Карамазовым быть в Гешере.
3: Да, у нас потрясающий каст в этом спектакле, у нас потрясающие создатели, все от и до. Не хочу даже назвать, чтобы не обидеть кого-то, но действительно, кто придет, увидит просто звездную команду на сцене и за кулисами, которые не видны, они тоже звездная команда. Они
2: даже если мы говорим о братьях Карамазовых, то, говоря вашими словами, каст удивительный с учетом того, что Федора Карамазова, он же дьявол, он же великий инквизитор, играет прекрасный Дорон Тавори.
3: Да.
2: Прекрасный выбор, на мой взгляд. Дмитрий Карамазов, да, которого вы характеризовали из братьев, Анатолий Вайсман, белый, Анатолий Белый,
3: да.
2: Иван Карамазов, Ариэль Бронс.
3: Потрясающий выбор. Да-да, тут надо сказать слово про Анатолия Белого, что я снимаю шляпу, потому что он все-таки из последних Олимов, так сказать, и он тут сделал просто филигранную работу с ивритом. Он потрясающе сделал свою работу, и мы его все обожаем за то, что он сделал. Но дальше Ариэль Бронс правильно, да, играет Ивана. И
2: да,
3: я просто счастлив, что он это делает. Он играл впервые в душе его главную роль.
2: Да.
3: И тут он играет просто незабываемую роль Ивана.
2: И Никита Гольдман прекрасный. Молодой, очень талантливый, совершенно удивительный
3: артист. Никита Гольдман и Гарри Нупин, который играет вместе с ним. Да, Алеша, тоже нельзя не влюбляться вот в этот персонаж Алеша.
2: Конечно. Решение в Гешере, когда одному артисту, актеру предлагают сыграть несколько ролей внутри одного спектакля, это характерно и очень интересно потом смотреть на сцене. Но вот это и предложено, в частности, Саше, Исраэль Саше Демидову.
3: Совершенно верно. Он играет, да, старец Зосимы и потом польский, пан Мусянович, польский офицер, который влюблен в Грушеньки, и он делает совершенно два разные персонажа. Но если мы уже говорим, то надо все-таки назвать женщин, которые играют.
2: С удовольствием. Вы как раз их называли по именам в романе.
3: Да.
2: Катерина Грушенька, Лиза. Давайте поговорим. Катерина.
3: Марина Шоев, которая впервые играет в Гешере. Мы счастливы, что она к нам пришла.
2: Прекрасно. Грушенька Лена Фрайфельд.
3: Да, совершенно блестящая роль, незабываемая, считаю. И Офир Цвайгенбом играет Лиз. Да-да. Играет Лиз. Это вот из тех молодых артисты, которые просто вот пришел ее звездный час, то, что называется. Мой свет, не рыдаем и обожаем ее, потому что она делает очень тонкий персонаж, который для нас является, то есть ее линия с Алешей, она чуть ли не одна из главных, они прямо, на них заканчивается спектакль прямо. Так что вот у нас много сюрпризов там. Как всегда, у Итая Тирана спектакль — это событие, это не просто переложение какого-то там сценического образа, а это огромная машина, которая делает все. Это цирк, это кино, это лайв, снимает лайв-кино во время спектакля. Это совершенно потрясающее совмещение современной музыки с классикой. Это, ну, я думаю, это такое путешествие.
2: Конечно, конечно.
3: Для публики.
2: Сегодня состоится первый показ, сегодня будет самая настоящая премьера, равно как и 29, 30 и 31 августа этот спектакль будет показан первым зрителям, первые несколько залов, и, конечно, всем вам, безусловно, трепетно и очень интересно, как это получится, потому что, с одной стороны, это классическое произведение не только для тех, кто учил это в школе в свое время или читал этот роман. Вы в данном случае вообще легенда, которая выучил русский язык настолько, что чувствуете это внутри себя и можете так потрясающе передавать и подавать пьесы дальше, чтобы эта жизнь появлялась дальше у таких спектаклей. Поэтому я вас от всей души поздравляю, но, Рэй, у меня к вам два вопроса по тем двум спектаклям из множества, которые идут в Гешере. В первую очередь, как зрителя, день последний. Это новость. Для Гешера это что-то совершенно невероятное, на мой взгляд.
3: Да, спасибо. Мы очень рады. Это вот из тех случаев, когда наш актер Ориенив, вот у него появилась идея, он взял с собой команду, и получился вот такой спектакль, который рождается, так сказать, изнутри театра. Мы очень за это рады. И получилась вот такая молодая сатира, такая очень релевантная, очень сегодняшняя, который показывает наше время вот изнутри, с песнями, с шутками, с желанием лучшего будущего, так сказать.
2: Да, но это, конечно, тоже тот случай, который в любом случае надо видеть, потому что это апокалиптические видения в стиле буф, это необычный сценарий, хотя очень близкий нам, с другой стороны.
3: Да.
2: И как мне рассказала Лена Крендлина, характеризуя первый и второй показ, говорит, в зале, несмотря на... ну, какие-то неприятные, по идее, ассоциации, зал, я цитирую Лену Крендлину, генерального директора театра Геша, зал ржал. Так что все необычно.
3: Но мы счастливы, да, когда зал наполняется смехом таким, вот ты знаешь, что ты как-то людям сделал хотя бы легче. Но как-то
2: да, потому что это, с одной стороны, сатира музыкальная в данном случае, о страхах, об обсессиях, о совсем не самых приятных вещах в этой нашей жизни современной. А с другой стороны, это очень интересный подход молодых актеров, авторов, ставших авторами этого нового спектакля.
3: Это очень приятно, когда в репертуаре может быть вот «Братья Карамазовых», вот такой шедевр большой, да, такой вот литературы. И одновременно современный совершенно текст, который вот рождается сегодня и отражает сегодняшний день. И это наряду с всего, что мы делаем, мне кажется, это важный ингредиент.
2: Это более чем важно.
3: Потому что мы можем предоставить для нашей публики. И мы вообще очень трепетно относимся к публике.
2: Мы пробуем, заметили.
3: Чтобы им было интересно. Так же, как мы бы хотели, чтобы нам было интересно. Поэтому мы действительно днями и ночами это не метафора, мы просто не выходим из театра. И вот сейчас я с вами поговорю и побегу туда.
2: И побежите,
3: потому что у нас целый день рабочий. Да, у нас еще можно все исправить еще до вечера. У нас
2: конечно,
3: только вечером спектакль.
2: Разумеется.
3: Еще все, да.
2: А я буду смиренно ожидать, когда у вас появится лист.

Несколько напоминаний, конечно, и рекомендаций. Спектакль «Как мы ставим спектакль». Он предоставляет уникальную возможность нам с вами, зрителю, взглянуть за кулисы театральной жизни, наблюдать за процессом создания истинного театрального искусства. Постановка эта о людях, которые в совместных усилиях стремятся вдохнуть жизнь в свое же творение через радость и усталость, боль, страдания, опять радость, через сомнения и, конечно, конфликты, и через предательство и доверие, что обычно, конечно, скрыто от глаза зрителя. История о том, как из хрупкости отношений и взаимного внимания в итоге формируется очень интересное и, конечно, уникальное театральное пространство, где ценится не материальное, но человеческое. В ролях Мария Мушкатина, Елена Кахановер. Ближайший спектакль в городе Ришон-ле-Цион 18 сентября в 19:00. Калибри, улица Герцель, 68, 5-й этаж. Ришон-ле-Цион, Калибри, Герцель, 68. Спектакль «Как мы ставили спектакль». Такого, как нам пишут, с нами еще не было. Ну и с теми, кого вы увидите на сцене. Плейбэк-перформанс мужских историй от мужской сборной театра, плейбэк театра «Пластилин». Тот самый театр, который удивляет без конца. На сцене только мужчины, в зале только мужчины. За музыкальными инструментами, как вы думаете, тоже мужчины. Никакого сценария, только твоя история, история зрителя, если вы захотите эту историю рассказать. Это пространство, в котором не нужно доказывать, не нужно соответствовать. Пространство, в котором можно быть своим среди своих, говорить о важном, чувствовать рядом мужское плечо и в историях других слышать свои истории. Плейбэк-театр – это форма перформативного театра, в котором каждая история имеет право быть услышанной, имеет право на существование и имеет право быть услышанной, чтобы актеры сыграли эту историю прямо сейчас, прямо здесь, на сцене. Все происходящее, включая живую музыку, является импровизацией, которую создают актеры под влиянием вашей истории. Все рассказанное остается только на этом перформансе. Мужская сборная, первый в Израиле мужской плейбэк коллектив. Конечно, решительность с одной стороны и бережность с другой. Открытость, доверие, эмпатия, ответственность, интересы – все это плейбэк-перформанс мужских историй от мужской сборной, среди которых, в частности, любимый нами актер и больничный клоун Илья Доманов. 6 сентября с 19:30 до 21 часа. Тель-Авив, студия «Ширли», Кейлат Варша, 69. Тель-Авив, студия «Ширли» по адресу улица Кейлат Варша, 69, 6 сентября. Театр для жизни, плейбэк-театр для вас. Хочу напомнить еще одну постановку, которую ожидают в театре «Гешер». Это спектакль Дмитрия Крымова по мотивам Марии Стюарт Фридриха Шиллера «Bloody Mary». В травмпункте встречаются люди. Они из разных миров, они из разных времен. Среди них две актрисы, которые готовятся играть именно Марию Стюарт. Постепенно разговоры превращаются в саму пьесу, и старая история о власти, ревности, казни начинает происходить здесь и сейчас, когда все заканчивается смертью, жизнь продолжается, и все, как вы можете догадаться, возвращается на круги своя. «Bloody Mary» Дмитрия Крымова – это при всем том не инсценировка и не иллюстрация Шиллера. Это новый мир, это мир художника, выстроенный, сконструированный из осколков, конечно, кровавого сюжета и из нашей явной и неявной памяти о нем и о наших сегодняшних реалиях. «Bloody Mary» – спектакль Дмитрия Крымова по мотивам Марии Стюарт, Фридриха Шиллера, премьера в Гешере 16 сентября. Запишите, запомните и, конечно, как всегда, желаю вам получить удовольствие.

0: Вы слушаете программу «Анонс». Продолжаем наш эфир. И, конечно, мы продолжаем путешествие по разным городам нашей страны, где что-то, естественно, происходит. Очень активен, как всегда, в этом такой город, как Петах-Тиква. Поэтому с большим удовольствием возвращаемся к нему. С нами руководитель проекта «Интересные встречи» в Доме музея Авраама Шапира Наира Зарифия. Наира, доброе утро. Добро пожаловать.
1: Да, доброе утро, Таня. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я кратко, буквально кратко вернусь в начало сентября, подскажу и напомню нашим зрителям, что 3 сентября у нас совершенно замечательный спектакль театра «Зеро» «Женщина в песках» по одноименному роману японского писателя Коба Абе. 7 сентября открытие нового сезона концертов классической музыки в Доме музея Авраама Шапира. Играет потрясающая пианистка Дина Казачинская. Ее шоу называется «Пиано-шоу при свечах». И 23 сентября я открываю свой проект «Творческие встречи» в Доме музея Авраама Шапира. И открывается этот проект первой встречи с хорошо нам знакомым, добрым нашим другом, интересным собеседником, профессиональнейшим человеком, военным корреспондентом 9 канала и режиссером, прямом слова, смысле слова, уникальных документальных фильмов Сергеем Гранкин. Вот тут хочу подчеркнуть, что в этот раз мы не будем говорить с ним ни о войне, ни о политике, ни о предстоящих выборах. Мы говорим о новых гранях личности Сергея Гранкина. Вот наш график написала на билете «Многогранный Сергей Гранкин». И была совершенно права. Потому что мало кто, наверное, знает,
0: это
1: что
0: так Серега и есть. Был.
1: Да, так и есть, конечно. Мало кто знает, что Сергей был студентом филологического факультета Тартусского университета, и одним из его преподавателей был никто иной, как совершенно блестящий культуролог, известный литературовед, пешкинист, доктор филологических наук, профессор Юрий Лотман. Вообще все мы филологи когда-то учились на его книгах. И вот Сергей был его студентом. Хочу, чтобы он об этом рассказал. Мало кто знает, что он работал в свое время в квартире музея Пушкина. И об этом тоже. И мало совсем единицы знают или слышали, что Гранкин, кроме очень точных профессиональных военных репортажей, может замечательно читать стихи. И вот это тоже в этой программе. Ну, в общем, самые разные грани творческой натуры Сергея Гранкина. И в конце, в середине, вернее, он выступит как режиссер-документалист такого уникального, сенсационного фильма, как «Потерянный храм». Когда-то Инна Шахатович назвала его документальным детективом, этот фильм. Мы посмотрим этот фильм. Понятно, что вопросы и ответы – это всегда наш формат. Фильм получил очень много премий, призов и откликов замечательных за высокий профессионализм и такт в исследовании сакрально-религиозных проблем современности. Таня, это удивительная совершенно формулировка,
0: да,
1: правда?
0: Да, конечно.
1: Вот. И теперь, вот я не успела в прошлой своей беседе рассказать о начале октября. А 4 октября моя личная мечта, которую вынашиваю почти 3 года, наконец-то сбудется. Потому что в Петах-Тикву из Хайфы приезжает известный израильский театр «Алиф» со своим изумительным спектаклем «Почему нет рая на земле» по одноименной...
0: Шикарный спектакль, да.
1: Я когда-то посмотрела его в музее «Анну» и буквально заболела этой идеей показать его нашим зрителям. Тем более, что многие из них в детстве тоже прошли эти тяжелые годы катастрофы, о которых повествует книга и спектакль. Речь идет о еврейском мальчике Берле Массе и его друзьях из еврейского местечка Бобруйска, их довоенном детстве, условиях бедности и голода, и все-таки детстве со всеми его радостями, печалями, маленькими победами и поражениями, играми и искренней дружбой. И вот на пороге война. Бежать. Ну куда? И вот уже еврейское гетто совсем рядом. Я знаю, Тань, я сама это видела, что вот вы в своей студии неоднократно беседовали с Берле Массом, правда? Он был на своей программе.
0: Да, да.
1: Совершенно замечательный парень, потрясающий. И хочу сказать, что самое поразительное вообще в этом спектакле, что на сцене одна актриса, Марина Вершинина, и 25 кукол. 4 из них основные, но 25 разных характеров, голосов, интонаций, эмоций, движений. Марина Вершинина играет, нет, живет за целый театральный коллектив, за полноценную актерскую труппу. Это невероятное мастерство и филигранность работы, и куклы в ее руках живые, смешные, подчас страдающие. Но у Марины есть замечательный партнер. Это рассказчик, сопровождающий своим текстом весь спектакль. Его голос, несомненно, узнаваем. Голос мэтра театра и кино Вениамина Борисовича Смехова, большого друга театра, соратника по творчеству, а в последнем примере спектакля «ИО» и автора сценария и режиссера наряду с Тиграном Шаховым, основным режиссером-постановщиком этого года. А еще я хочу обратиться к зрителям близлежащих городов, не только нашего города. Тем городам, что не так далеко, Рошайна, Кириакона, Рамадана, Ариэля даже, приезжайте, используйте возможность посмотреть этот спектакль в центре, потому что я действительно вытащила их сюда. Они были у себя, они были в музее Анну, они были один раз в театре Гешев, и все, по-моему, еще в каком-то театре, но он далеко в Тель-Авиве, не очень удобно, неважно. Мы высаживаем зрителей только в партере, значит, мест не будет так много. Поторопитесь, потому что, и не волнуйтесь, что это кукольный спектакль, потому что вы все увидите, на сцене будет экран и проект на театральный занавес. Все куклы будут видны вам. Это куклы потрясающие, исполненные, выполненные. Живые абсолютно куклы. Билеты у наших распространителей в кассе «Браво». 4 сентября в Петактике спектакль театра «Альф. Почему нет рая на земле?» Моя мечта наконец-то осуществится. Желаю
0: я рада.
1: Да, да. Спасибо за возможность рассказать об этом, потому что я просто переполнена эмоциями, и я уже вижу, как заполняется зал, а партер, ну это только 12 рядов, и по 20 рядов мест каждый, то есть не такое много количество мест. Приходите, приезжайте, звоните, пишите. Все знают, к кому обращаться, все знают своих распространителей. И касса «Браво». Пожалуйста, загляните туда и не опоздайте.
0: Спасибо. Спасибо большое, да. Наира. С нами была Наира Зарифьян, руководитель проекта «Интересные встречи» в Доме музея Авраама Шапира, Петахтиква. Огромное спасибо. До встречи в нашем эфире. Всего доброго. А мы продолжаем.

0: что вы больны не мной.
1: Мы подходим к особой дате. Я еще буду делать специальный эфир этому посвященный, но давайте вспомним начало, всего несколько строчек, и вы поймете, о ком мы, конечно же. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет. 31 августа 1941 года покончила с собой Марина Цветаева. С нами в эфире исследователь цветаевской жизни и творчества Аида Злотникова. Здравствуйте, Аида, доброе утро.
2: Доброе утро, Танечка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Да, 31 августа в истории литературы – роковой день, когда смерть подала Марине Цветаевой веревку и крюк. 31 августа 2026 года, 85 лет со дня смерти поэта. Максимилиан Волошин в 1910 году, когда вышел первый сборник Марины Цветаевой «Вечерний альбом», написал: «Ваша книга – это весть оттуда, утренняя благостная вещь».

0: Я давно уж не приемлю чудо, но как сладко слышать, чудо есть. И вот это же чудо свершилось со мной в 1991 году, когда я приехала в Израиль. Позвонила на радио РЭК и сказала, в августе исполняется 50 лет со дня смерти. Можно рассказать? Игорь Мушкатин благословил. И прозвучал реквием память о Марине Цветаевой. Мой литературный марафон продолжается вот уже 35 лет. Это международная научно-исследовательская цветаевская конференция. Москва, Волшево, Таруса и Лабуга. Мои книги «Цветаева в Израиле». Я бесконечно благодарна всякому вниманию и с просьбой о любви. Готовя к печати последнюю книжку «Какой заголовок дать лоскутное одеяло моей жизни», я написала очерк о еврейском окружении Марины Цветаевой. В записных книжках у нее было написано: «У меня с каждым евреем тайный договор, заключенный первым взглядом. Откуда это у меня? С детства чувство преследования. Не была ли я еврейкой в средние века? Получился такой своеобразный венок о Марине Цветаевой, ее необычность, такая проявляющаяся с детства неординарность притягивала многих, и среди них были Никодим Плутерсарна, Марк Сланин, Абрам Вишняк, Борис Пастернак, госпожа Гольдман. Алексей Эксмен написал, она была, кажется, единственным человеком среди наших поэтов, который никогда ни с кем не шел в ногу. Она шла своим путем.
1: Аида, вот я как раз вслед за вами, я сейчас перебираю про себя имена на поэтов того времени. Наверное, очень мало есть поэтов, которых любят в стране и в странах, где знают русский язык, так истово, вот как любили и любят, как Марину Цветаеву, потому что ее читают, поют песни на ее стихи, продолжают открывать музеи, памятники, мемориальные доски, и вот продолжают любить безоглядно.
0: Да, и это правда. 8 музеев созданы в памяти Марины Цветаевой. И вот мой литературный марафон 35 лет – это поездки на цветаевские конференции Москва, Волшево, Таруса и Лабуга. И вот мне хочется сегодня сказать о тех днях жизни с 1939 по 1941 год, когда Марина Цветаева вернулась в Россию. Я написала такой очерк, что России нету, как и той меня. Потому что в письмах из Парижа Марина Ивановна признавалась, все меня выталкивают в Россию, в которую я ехать не могу. В Париже все стало бременем. Устала от зимы, низости дней. И далее мое время закончилось. Здесь я не нужна, там невозможно. Там мне не только рот заткнут непечатанием моих вещей, там мне и писать их не дадут. И все-таки, зная все наперед и все наперед выговорив, она собралась и написала. Сейчас уже не тяжело, сейчас уже судьба. Чем же встретила Цветаеву Москва 39-го года, арестами? Дочери Ариадны Сергеевны Уфрон и мужа Сергея Яковлевича. Выселение с Бошевской дачи, куда ее привезла Аля по приезде, а затем скитание по углам и квартирам в Москве. Сколько она пробегала? На Лубянку передавала деньги и передачи. Если брали, значит, Аля и Сергей Яковлевич жили. Потом в издательство сдать переводы и получить какой-нибудь аванс. Потом накормить Мура и проводить в школу. Она, конечно, искала общение. Искала признание, несла свой тайный жар тем, кому верила и кому протягивала руки, что получала в ответ серебряные сердечные дребезги. Мне еще немножко оставалось все вознести, начать волшебную игру и ринуться навстречу. Ринулась к Тагеру, Вильманту, Тарковскому, так выбившись из страстной колеи. Настанет день, скажу не до любви. Но где же на календаре веков тот день, когда с скажу не без стихов. Последние стихи о любви она посвятила Арсению Тарковскому. Посмотрев на себя в зеркало, сказала: «Убитая и такая плачевная, смеюсь. Это я 26 июня 1941 года, начинается ее путь на Голков. С речного вокзала Москвы пароход увозил Цветаеву и ее сына Георгия Ифрона, Морох, как она его называла, в эвакуацию, в Елабугу, в Чистополь, который стоит на реке Каме, где была устроена писательская колония, где жили 67 членов Союза писателей, ее не впустили. В Елабуге она сняла комнату, работы не было, деться было некуда. И вот она все-таки решает ехать в Чистополь. Это было 25 августа 1941 года. Сойдя на берег, шла по булыжной мостовой и, наверное, спешила узнать, почему Флора Лейтес не отправила ей обещанную телеграмму, разрешать ли ей прописку в Чистополь. Может, ей хотелось скорее встретиться с Николаем Матвеевым, чтобы самой поговорить с ним. Сможет ли она устроиться в этом городе? 26 августа ее пригласили на заседание Совета эвакуированных и попросили, чтобы она рассказала, почему она хочет жить в Чистополе. И Марина Ивановна объяснила, что здесь много знакомых писателей, а главное, есть интернат для детей, что ее сыну Мору будет там, в этом интернате, очень хорошо. Прописку Марине Ивановне разрешили. За проголосовал Абрам Борисович Герман, Петр Андреевич Семенин, Вера Васильевна Смирнова, Асеев написал письмо. Но против голосовал Тринев. Марина Ивановна написала заявление: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовой Литфонда». И дала мужу телеграмму: «Ищу комнату, скоро вернусь». Но наступил следующий день, 27 августа, и она решила вернуться в Елабугу. И подошла к Елизавете Эммануиловне Лойпер, жене поэта Ефремки, и попросила купить ей билет до Елабуги. В это время призналась: «Я ничего не могу делать, только писать, хоть на доске». Сын Марины Ивановны Георгий Фронт в письме к Самуилу Гуревичу, мужа Ариадны Сергеевны Фром, как она его называла, писал: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы и ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, волю, она была одно страдание. Она не видела будущего и тяготилась настоящим. И как давило ее прошлое. Она была в диком творчеством одиночестве». Еще во Франции в своих дневниках она признавалась: «Не знаю, сколько мне осталось жить, не знаю, буду ли я когда-нибудь в России, но знаю, что до последнего строки буду писать сильно. Слабых стихов не дам. Господи, дай мне до последнего вздоха прибыть героем труда. Рука и тетрадь. Итак, до смерти». Этой рукой 31 августа 1941 года она написала три записки. В одной из них слова: «Не похороните живой, хорошенько проверьте», и завязала на шее петлю. Что остается нам? Годовщина смерти поэта гения. Склонить голову перед мукой и страданиями, которые выпали на ее долю, и утешиться: «Жили стихи. В Израиле я встретилась с молодыми переводчиками Цветаевой на иврит. Прозу перевела повесть о Сонечке с Иван Бескин, а переписку Цветаевой с Рильке и Пастернаком Дина Маркон. Книга называется «Лето 1926». А на конференции в Болшево я передала книгу Шлома Иван Шашана, который перевел стихи Марины Цветаевой на иврит. израильский поэт Ирина Левинзон посвятила двум великим поэтам свои стихи Цветаевой и Ахматовой. Они написаны на израильской земле. То женщины имена, то Анна, то Марина. Их яблочная суть – морозная краса, дыхание земли и привкус розмарина, и облачный ледок, плывущий в небеса. Прислушайся к векам, звучит Сапфо, София, несть тяжесть тишины и влажность росных книг. И судьбы всей земли, и все лукавство дне. О, женщины имена, деяния и разрыв. И в этих именах любви моей истоки. И Божий глаз звучит над горечью земель. Вот такая история.
1: Да, да. Спасибо огромное, Аида. Я была очень рада слышать вас вместе с вами. И все, кто вас слышали сейчас, конечно, сделать это путешествие в 1941 год, в те дни летние, которые предшествовали этой трагедии. Я вообще читала, что и Анастасия Ивановна, сестра Марины Цветаевой, вспоминала, что попытка уйти из жизни уже была даже в ее 18 лет. И когда она даже вернулась, так тем более то, о чем говорили вы, и даже уезжая тогда... уезжая из страны, плывя на пароходе, она говорит, все дальше уже не жизнь, это уже судьба. То есть у нее настроение, разумеется, менялось, и, к сожалению, только одностороннее. И все то, что начиналось как счастье в семье, в которой она родилась, ее сестра, конечно, в семье академика и тайного советника Ивана Цветаева, которому, насколько я помню, Россия обязана Музеем изящных искусств. Да. Тому самому, который носит имя Пушкина. И то, что закончилось, в частности, и тем, что она попросила принять ее на работу под посудомойкой, то, что закончилось в Елабуге, это, конечно, огромная-огромная трагедия. Потрясающая поэтесса, потрясающего поэта.
0: Да, это уже был разрыв аорты. Это уже было последнее, чего она дальше не видела. И я думаю, что уже не хотела видеть и считала, что если муж останется один, ему будет легче.
1: Согласна. Спасибо вам огромное, брат Лада. Рада вас слышать. Спасибо. Спасибо. Всего вам хорошего.
0: Спасибо. Всего доброго. Спасибо.

0: Продолжаем наш эфир. Программа «Анонс» на Канрека. С вами Таня Барская и Маша Хиня, журналист, культуролог, с которой мы постараемся, благодаря ее помощи и обзору, узнать, что происходит, в частности, с фестивалем. Их сейчас много, фестивалей, равно как и выставок в музеях, в галереях. То, что в данном случае сегодня напомнит и расскажет нам Маша Хинич. Маш, доброе утро.
1: Привет, Таня. Ты знаешь, я себя чувствую просто вот как героиня песни, которую мы только что услышали. Нет моему попасть куда, да. О чем думать, куда бежать, про что писать.
0: Да-да-да, вопросительных знаков огромное количество.
1: Да-да, и восклицательных тоже.
0: Да,
1: и
0: конечно.
1: Было такое небольшое летнее, ну не то что затишье, потому что была пора детских фестивалей, были каникулы, они еще несколько дней продолжаются, но начинаются сезоны. Взрослых тоже нужно развлекать. Тихонько начинается сезон оркестров, театров, тех или иных крупных культурных институций и фестивалей. Знаешь, я все лето писала про, вот как я решила, я буду следить за летними фестивалями в Иерусалиме. Почему-то вот так, потому что невозможно следить за всем. Но летние фестивали переросли в осенние.
0: Угу.
1: Такое нам видится. Просто, знаешь, я себя чувствую на самом деле как Золушка. Куда бежать с бала, да? Кстати, вот тогда с Золушки мы и начнем, которая, правда, проходит не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве, и буквально в первые числа сентября, все, о чем я буду рассказывать, будет проходить первые числа сентября, театр из Лондона, который называется The Imperial Eye Stars, то есть звезды из имперских... Из Лондона, из Великобритании приезжают шоу-балетом «Золушка на льду». Это и театр на льду, и балет на льду, и так на льду. Все, что хотите, это «Золушка на льду», про которое я вспомнила. И, кстати, даже объявлены дополнительные спектакли, поскольку это мероприятие вызывает интерес, так или иначе.
0: Мы сейчас соединимся в очередной раз с Машей. Прерывается связь уже не в первый раз.

0: And every lock that ain't locked, we mourn for our lessons. Возвращаемся к разговору с Машей Хинич. Пожалуйста, Маша. Итак, мы говорим о Золушке.
1: О Золушке, и, в общем, как бы уже понятно, что это будет ледовый спектакль, прекрасный, интересный, на сцене оперного театра, назову только даты, 3 по 8 сентября. Те, кто следит за датами, обратите внимание, что есть дополнительные спектакли. Но это только начало необычных фестивалей, как я уже сказала, начало сентября, и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, и вообще по всей стране, например, очень необычный фестиваль «Винный». Ну, казалось бы, миллион винных фестивалей проходит в Израиле. Этот винный фестиваль впервые пройдет в Иерусалимском аквариуме. Не то, что предлагается плавать среди рыб посетителям этого фестиваля, но тот фестиваль, который проходил, винный фестиваль на... Тань, ты меня слышишь?
2: Конечно, конечно.
1: Да-да-да, просто прерывается. 6 успешных винных фестивалей прошли на старой железнодорожной станции в Иерусалиме. И вот с этого года, в первые числа сентября, фестиваль переживает невероятное новое место. Впервые в истории, вообще в мире, винный фестиваль будет проходить в аквариуме. Как я уже сказала, не только не надо плавать, надо смотреть на рыб. И там будут представлены более чем 50 бутиков виноделин, израильских виноделин. Был, кстати, импортеры, израильские винокурни, пивоварни, музыка. И, повторяю, сам аквариум, куда можно ходить и помимо фестиваля. Кстати, в школе мы заговорили о таком необычном фестивале. Напомню, что также в первой числе сентября, 2 и 3 в Тель-Авиве будет проходить фестиваль виски. Это ярмарка виски, праздник виски, симпозиум, посвященный виски. На самом деле, может быть, это звучит серьезно, но это и серьезное, и очень одновременно веселое мероприятие. Также с музыкой, с шотландскими волынками и, конечно, с миллионом дегустаций тех или иных сортов алкоголя. Еще один фестиваль, который пройдет в начале сентября, 3, 4 и 5 сентября, фестиваль, уже 11-й международный фестиваль, который называется «Яфа Джаз». И надо сказать, что он также традиционно проходит не в Яфа. Почему называется Яфа Джаз, об этом уже как бы ушло в историю. Он проходит в тех или иных залах Тель-Авива. В этом году этот фестиваль пройдет в залах Пенсионная Америка, ЗОО, как бы дом американских пианистов, если перевести на русский язык, в центре Тель-Авива. 3 дня, 13 выступлений, ведущие джазовые музыканты. И со всего мира будет приехать 6 музыкантов, что радует, и 40 израильских джазовых музыкантов. И в основном этот фестиваль, у него всегда есть тема, на сей раз он будет посвящен классическим песням Битлз.
2: Битлз, да,
1: уже, да. Да, уже хорошо. Еще один летний фестиваль, который пройдет в Иерусалиме буквально в ближайшие дни, очень необычный, и я рада, что у меня есть возможность о нем рассказать, поэтому это, поскольку это фестиваль йеменского наследия, как бы, и это очень интересно, этот фестиваль пройдет с 31 августа по 4 сентября, в него ходят и экскурсии, которые посвящены тем или иным, в общем, йеменскому наследию в Иерусалиме, и, конечно, различные музыкальные встречи, различные концерты, различные спектакли. Можно найти сайт этого фестиваля, который организует Центр Йеменского наследия, и посмотреть на его мероприятия. И я снова очень-очень хочу обратить внимание на экскурсии, которые посвящены как бы следам йеменской общины, жизни йеменской общины в Иерусалиме. Фестиваль камерной музыки. В Иерусалиме же 28, с 1 по 5 сентября. 28-й фестиваль, представляешь, уже какая традиция. Проходит он, как обычно, под руководством пианистки Елены Башкировой. 7 концертов с участием ведущих израильских и зарубежных музыкантов. Только что сегодня утром объявили, что Даниэль Баренбойм, который должен был дирижировать одним из сочинений на этом фестивале, не приедет по состоянию здоровья. Тем не менее, знаменит Серенада Моцарта для духовых, конечно, прозвучит, дирижировать будет другой человек. Невозможно перечислить всю программу произведений за 5 фестивальных дней, но этот фестиваль позволяет услышать камерную музыку разных эпох, разных композиторов, обнаружить неожиданные связи музыки этих композиторов, как и фестиваль мной, кстати, любимого, проходит в Тель-Авиве, ровно, естественно, в эти дни, иначе конечно, у нас это не бывает. Да, это фестиваль Фелиции Блюменталь, фестиваль камерной музыки, который пройдет в различных залах Тель-Авивского музея. Программа его, ну, не то что огромная, знаешь, я даже думаю, боже мой, с чего начать? Что первое рассказать? Ну, он огромный. 5 дней, 5 залов, залов, галереи, больших залов и небольших залов Тель-Авивского музея. Представляешь, сколько там всего будет, в том числе, что мне важно сказать, концерт, мероприятие для детей, старые немые фильмы с сопровождением коперов и даже занятия йогой и медитацией в сопровождении интуитивной живой музыки. Детского ректора, тель-авивская премьера нового произведения трубача Авишая Коэна и так далее, и так далее.
0: Это очень, очень здорово.
1: Можно найти да. на сайте фестиваля.
0: Это тоже важно. Маш, спасибо большое. Спасибо большое. У нас опять не очень хорошо со связью, поэтому спасибо тебе за тот рассказ, который ты уже успела нам представить. Уже очень много всего, что сразу цепляет, что интересно с разных точек зрения, если говорить о музыке. Это разные жанры, разумеется, разные направления. Все это, разумеется, есть на сайтах, в кассах, поэтому добро пожаловать, уважаемые радиослушатели. Как всегда, желаем вам только лучших впечатлений, которые запоминаются. Спасибо огромное. Маша Хинч была в нашем эфире. До встречи в нашем эфире.

in front of the bars. Che stavo buscando?

В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные, свежие, 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: в Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Согласно последним данным, число жертв сильнейших наводнений в Непале превысило 470 человек. Сотни людей считаются пропавшими без вести. Министерство иностранных дел в Катманду сообщило, что в настоящее время Непал не нуждается в оказании ему международной помощи при осуществлении поисково-спасательных работ. Между тем, китайские средства массовой информации сообщают, что спасательные операции в районе Тибета были прерваны после того, как значительно поднялся уровень воды в озере на границе с Непалом. Оно стало выходить из берегов. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. В Осло скончался король Норвегии Геральт V. Ему было 89 лет. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни. У него остались жена, дети и внуки. Он стал третьим королем независимой Норвегии. Его сын Аакон станет теперь новым норвежским королем. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. Представители властей Великобритании заявляют, что попытки Израиля отстранить британских военнослужащих от деятельности наблюдательного центра в Кирьят-Гате в действительности продвинут реализацию программы из 20 пунктов по сектору Газа. По следам сообщения о том, что Израиль намеревается предпринять такие шаги, высокопоставленный чиновник правительства в Лондоне указал, что Великобритания будет верна своим обязательствам в рамках реализации разработанной программы. Она также готова сделать все от нее зависящее для улучшения ситуации на территориях. Об этом сообщает корреспондентка корпорации Кан Гилли Коэн. Как мы уже передавали ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал минувшей ночью на своей странице в социальной сети, что Иран превратился в слабое государство, и в настоящее время иранцы стремятся к достижению сделки, но он отказывается от такой сделки. Корреспондент корпорации Кан Итамар Маргалит передает, что Дональд Трамп также объявил регион Армузского пролива новой американской территорией. Прямые контакты между Израилем и Хамасом, которые осуществлялись во время военных действий в секторе Газа. Корреспондентка корпорации Кан Гилли Коэн передает, что тогдашний глава общей службы безопасности Шабак Ронен Бар несколько раз беседовал по телефону с высокопоставленным деятелем Хамаса Рази Хамадом. Осведомленные источники указали, что эти беседы были одобрены главой правительства Беньямином Нетаньяху, а со стороны Хамаса такие беседы были одобрены Халилем Эль-Хайей. По словам этих же осведомленных источников, тайные переговоры велись для того, чтобы разрешить целый ряд проблем, которые касались в том числе и такого аспекта, как освобождение похищенных израильских заложников. Однако впоследствии заложники были освобождены благодаря деятельности посредников. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры. Завтра местами возможны дожди, главным образом на севере и в центре страны. В воскресенье температура еще понизится, временами дожди. Есть опасность затоплений в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 31, в Галилее 32, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:28, Тель-Авив 18:52, Хайфа 18:40, Бершева 18:51 и Эйлат 18:49. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей – слушайте на радио Кан Река в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.

Пожалуй, один человек не в силах изменить целый мир. Но изменить мир одного человека – это мне под силу. Музыка – вот лекарство, которое я могу дать людям. Так формулирует свою долгую жизнь и творческую философию Альбано Каризи, который совсем скоро у нас здесь, 13 сентября, с единственным концертом в Тель-Авивском зале «Гей-Хала Тарбут». Артисту, который в этом году отметил 83 года, публика не то чтобы прощает, она просто ждет от него все. И не замечает течение времени эта публика. Голос, которым он покорял залы много-много лет тому назад, десятилетия тому назад, полвека назад, голос звучит так же звонко, свободно, мощно. Программа, разумеется, обещает быть насыщенной. Прозвучат главные хиты, которые стали символами для разных поколений слушателей, живущих в разных же странах. «Феличита», «Либерта», «Ностальгия», «Семпре Семпре», «Шарзан» и много-много всего. А также композиции, которые показывают менее известные грани творчества Альбано Каризи, поскольку Альбано через достаточное количество лет после того, что он уже был известен, он уже был звездой давно не только в Италии, заинтересовался и очень серьезно музыкой классической. Он поет арии. Я думаю, что и это вы услышите и увидите в таком необычном концерте. А, кстати, что касается песни, которую мы слышим, «Феличита», «Счастье», которую сам Альбано не раз называл случайной, импульсивной находкой, родилась в далеком 82-м году, как чувство освобождения после мрачного десятилетия итальянской истории. И по сей день эта песня собирает залы, которые даже не зная итальянского, пытаются подпевать каждому слову. Альбано Каризи, 13 сентября, Гей-Хала Тарбут, Тель-Авив.

0: субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так ты просто.
1: Рок-н-ролльщики, они возвращаются. Те из вас, кто ни разу не видел дуэт Максима Леонидова и Алексея Кортнева, спешите видеть, спешите слышать и, конечно, получить удовольствие. Те, кто видели, возвращайтесь. В октябре нас ожидает акустический концерт легендарных рок-н-ролльщиков в Тель-Авиве и в Хайфе. Артисты, музыканты, авторы, харизматичные, обаятельные, остроумные, яркие. Это все они, Максим Леонидов и Алексей Кортнев. Их встреча будет совершенно потрясающей. Это, несомненно, одна такая встреча здесь уже всем это доказала сразу. Встреча двух друзей с двумя неповторимыми стилями в одном концерте. И в этой программе, конечно, то, что вы слышите сейчас, то, что мы помним из репертуара группы «Секрет» и Максима Леонидова отдельно, то, что мы помним из репертуара группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, как, например, «Генералы песчаных карьеров». Так что песни «Если б не было тебя», «Что ты имела в виду», «Генералы песчаных карьеров», «Привет», «Видение», «Не дай ему уйти», «Мажорный рок-н-ролл» и многое другое здесь, сейчас, скоро, 8 октября, Тель-Авив, музей Эрец Исраэль, аудиториум Клячкин, 9 октября, Хайфа, зал Рапопорт. Рок-н-ролльщики, они возвращаются.

О, да. Еще один музыкальный подарок. Симфонический 80-е. Концерт с оркестром. В Центре музыки в Яффо состоится совсем скоро, 3 сентября, в Центре музыки Тель-Авив-Яффо. Уникальное, я бы сказала, музыкальное путешествие. Концерт симфонический 80-е. Это, конечно, Тина Тернер. Это Абба. Это Ага, это Бонни М и Modern Talking, это Bad Boys Blue и многие другие. Если вы давно не танцевали под хотя бы эту песню и многие другие, вперед. Симфонические 80-е – это возвращение культовой музыки, ну, наверное, самого танцевального десятилетия прошлого века. Мощное звучание симфонии оркестра под управлением маэстро Даниэля Круглова, элегантный и, правда, очень интересный зал Дома музыки в Яффо, яркие голоса солистов, ну и, конечно, хиты 80-х. «Billie Jean», «Sunny», «I just called to say I love you» – все, что хотите, включая ту самую Шизгару, которая на самом деле называется «Венера», «Венус». Ну, это так, для справки. 3 сентября. Центр музыки Тель-Авив-Яффо. Симфонические 80-е.

0: Вы слушаете программу «Анонс». С вами Таня Барская. Мы продолжаем, и следующая тема. Ожидание заканчивается. Финал 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, перенесенный с мая из-за ситуации в сфере безопасности, состоится уже совсем скоро. С 3 по 9 сентября в Тель-Авиве пройдет он, этот финал, в Тель-Авивском музее искусств в зале Гехала Тарбут в Тель-Авиве. 6 финалистов, золотая шестерка финалистов, которые вышли к заключительный этап. Это Станислав Корчагин, Филипп Лынов, Дмитрий Юдин, Владислав Хандоги. И с ними мы уже успели поговорить. Сегодня с большим удовольствием приветствую в эфире радио Канрека Романа Федюрко. Здравствуйте, Роман. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Таня. Очень приятно. Спасибо.
0: Взаимно. Камерный этап финала пройдет 4-5 сентября в Тульском музее искусств. Там конкурсанты должны будут сыграть фортепиано и трио вместе со скрипачкой и виолончелистом. Потом будет оркестровый уже этап финала, в рамках которого будут фортепианные концерты. Ну, естественно, гранд-финал. Все это будет транслироваться для всех, сейчас это хочу уточнить, в прямом эфире на сайте самого конкурса. Так что это тоже прекрасная возможность. Что касается вас, Роман, я думаю, что, конечно, было очень приятно в итоге понять, что вы в самом уже финале, наконец, долгожданном, который был отложен в итоге по понятным причинам.
1: Да, несомненно. Для меня огромная честь быть выбранным в число финалистов конкурса Рубинштейна, абсолютно легендарного культурного события и конкурса с легендарной историей. Я очень благодарен членам жюри за столь лестное решение, и я с нетерпением жду всех этих моментов, которые я смогу пережить уже очень скоро.
0: Да, конкурс Рубинштейна, он, безусловно, один из престижных, но вы совсем недавно, насколько я знаю, стали участником Вербье Фестиваль Академии. Вот эта образовательная программа тоже одного из самых престижных фестивалей академической музыки в мире.
1: Да, совершенно верно. Я провел в Вербье в общей сложности чуть более 3 недель, и это был абсолютно замечательный опыт. Разумеется, очень уникальное событие, которое сочетает в себе не только встречи с самыми лучшими педагогами в фортепианной сфере, но также и возможность 2 недели из этого времени ходить на все концерты, ну, без преувеличения сказать, звезд нашего времени, классической музыки. И для меня было огромным удовольствием и огромной честью быть в числе участников Академии и просто приобщиться к этому невероятному сообществу. Впечатления неизгладимые. В самом деле.
0: Даже не сомневаюсь, тем более, что, наверное, глаза там горели у всех, кто принимал участие в этой программе, что понятно. Да, я просто, читая о вас, обратила внимание, что вы как раз говорили, что в данном случае, если говорить о той самой программе, что вы бы хотели представить миру не только собственное исполнительское мастерство, но и украинскую музыкальную культуру, откуда вы родом, разумеется, из Украины.
1: Да. Разумеется, я довольно часто включаю, в том числе и сольные программы, произведения украинских композиторов. И я считаю, что для меня это, разумеется, не только огромная ответственность, но и шанс презентовать украинскую культуру на мировом уровне, на таких площадках, и я стараюсь этим шансом пользоваться, когда он выпадает.
0: Вы сейчас продолжаете учиться в классе профессора Миланы Чернявской в Граце, в Австрии?
1: Да, совершенно верно. Угу.
0: Вы намеренно поехали в Австрию на учебу именно ради и для педагога? У всех по-разному просто это складывается. поэтому спрашиваю.
1: Да, абсолютно точно можно сказать, что да, выбор пал на Грац по первой и, возможно, единственной причине – это выбор профессора. И я очень рад учиться в этом прекрасном заведении у Миланы Чернявской уже почти в течение последних 5 лет. И да, я очень благодарен своим учителям, моей первой преподавательнице фортепиано из Киева Леонидовне Кацюбе и профессору Милане Чернявской, у которой я сейчас обучаюсь, за подготовку в том числе к этому конкурсу и за всяческую поддержку и все, что они сделали для меня.
0: Роман, когда вот сейчас как раз вы сказали эту фразу, а

0: вспомнила братьев Лукаса и Артура Юсенов. Тоже очень интересная была такая ассоциация. Что было за альбом совместный с Александром?
1: Ну, ассоциация, должен сказать, конечно, очень лестная. Наш альбом скорее фокусировался на более миниатюрном репертуаре, что было связано с концепцией калейдоскопа, которая, в свою очередь, взята с, так сказать, титульного произведения диска, который играю я. Это пьеса Иосифа Гофмана из опуса 40 «Характерные эскизы». Вот. И таким образом мы создали, если можно выразиться, калейдоскоп из произведений и западноевропейской музыки, в том числе довольно известных и популярных, и менее известных, и музыки украинских композиторов, в том числе Виктора Косенко, Лева Ревуцкого. И несколько произведений мы играем в «Четыре руки». Это в том числе современные произведения Мирослава Скорика и Астора Пьяццоллы обработки. То есть совершенно разные.
0: Разные, да.
1: выстроили
0: да.
1: в определенный ряд. Да, это было, разумеется, очень интересным опытом для нас и, я думаю, довольно успешным.
0: Роман, среди высокого жюри, которое будет вас внимательно слушать совсем скоро уже, и Марта Аргерих. У меня в связи с этим вопрос. Есть отличие между женским и мужским пианизмом? Вы знаете, я, конечно, об таких спорах, об этих разговорах, но мне кажется, что если смотреть, как играет Марта Аргерих или Юджи Ван, то вряд ли можно найти особенные отличия.
1: Ну, разумеется, история пианизма и история фортепианной культуры, она как бы уже очень долгое время назад показала, что нет, в принципе, ничего такого, как бы нет определенных, нет оснований для стереотипов, которые отличали бы или которые характеризовали так называемый женский пианизм или мужской пианизм. Это скорее зависит от личности самого исполнителя, от степени и уровня этой личности, от силы ее раскрытия, от силы раскрытия этой личности. И, разумеется, все пианисты, все великие пианисты являются своими собственными личностями. И таким образом нельзя каким-либо способом категоризировать это, мне кажется, какими-либо другими рамками.
0: Согласна. Совсем скоро вы будете уже в нашей стране, в Израиле. Роман, желаю вам от души удачи. Собственно, удача вас уже привела в гран-при, в гран-финал. Поэтому, конечно, могу пожелать и дальше удачи. Прекрасный состав, прекрасная шестерка финалистов, которые вы, конечно, уже все знакомы, я думаю, со многими давно. Так что спасибо
1: абсолютно
0: огромное за этот разговор. Всего вам доброго и до встречи здесь, в Израиле. Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. С большим нетерпением предвосхищаю.
0: Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Всего
1: спасибо,
0: доброго.
1: Всего доброго. Спасибо.
0: С нами был Роман Федюрко, один из шести финалистов гран-финала конкурса имени Артура Рубинштейна.

0: Убегают, убегают, то ли рельсы, то ли строки. Убегают в бесконечность.
1: Единственный концерт в Рыховате, 75-летию со дня рождения поэта, писателя, музыканта Даниэля Клугера посвящается. Вечер под названием «Любовь на все времена». Баллады о песне, о любви Даниэля Клугера исполняют актриса и певица Бронислава Казанцева, певец и музыкант Стас Шваштейн, певица и бард Марина Меламед, певица и музыкант Елена Тимченко. Песни на идиш исполняет солист израильской оперы Феликс Лившиц. В концерте принимает участие Дина Сморгонская, композитор и пианист.

Семен Лепкович, ведущий вечера, актер и режиссер Олег Радовильский. 22 октября в 19:30, Рховод, Йеменский культурный центр, улица Абарбанель, 7. Любовь на все времена. 75-летию со дня рождения поэта, писателя и музыканта Даниэля Клугера.

0: Курчевый хором.
1: Иерусалимская городская русская библиотека приглашает 7 сентября в 19:00 «Иерусалимская азбука и другие». Приглашают всех на творческий вечер Михаила Короля, посвященный истории взаимоотношений поэта и города. Также будут представлены книги автора, такие как «Храм гроба Господня в Иерусалиме» и «Иерусалимская азбука» с рисунками Александра Флоренского. Иерусалимская городская русская библиотека по адресу Иерусалим, улица Агриппас, 88, 7 сентября, 19:00, «Иерусалимская азбука» и другие. Творческий вечер Михаила Короля. И с удовольствием добавляю, что вчерашняя запись нашего интервью с Михаилом Королем вы можете видеть на YouTube-канале «Радио Кан Река». Это раз. Ну и сегодня по просьбам радиослушателей мы повторяем это аудио. Запись в 17 часов в рамках программы «Культурный код». Оставайтесь с нами.

0: Мы продолжаем наш эфир программы «Анонс» и говорим о музыкальном вечере, который посвящен богатому наследию еврейской культуры. О тех, кого можно увидеть и услышать, мы говорим с Юрием Поволоцким, композитором, пианистом, аранжировщиком, культурологом, педагогом. Юра, доброе утро, здравствуй, рада тебя слышать.
1: Доброе утро, рад слышать, доброе утро, дорогие радиослушатели.
0: Чей голос мы сейчас слышим на фоне, без которого этот вечер не состоялся бы?
1: Мы слышим голос певицы Виры Лозинской.
0: Да.
1: С Верой Лозинской я уже сотрудничаю много лет. И мы с ней выпустили разные программы, участвовали в разного рода концертах и проектах. А нынешний наш концертный вечер посвящен предстоящему фестивалю «Шалом Хаверим», который пройдет в Братиславе в начале сентября. И мы специально создали программу для этого выступления, которая включает в себя не только традиционные песни, которые, возможно, знает широкая публика, но и те песни, которые обычно идышские исполнители выискивают из многочисленных источников, архивов. И в том числе это будут новые песни. Я в свое время написал большой песенный цикл на стихи Михаэля Фельдзенбаума, известного идышского поэта и драматурга, и по совместительству он отец Виры Лозинской. И с течением времени некоторые песни вошли в ее репертуар. Вот, как и та песня, которая прозвучала сейчас, эта песня называется «Она вынат», что в переводе означает «странник». Так мы и озаглавили нашу программу. Вот, помимо нее прозвучит еще одна моя песня на стихи Фельдзенбаума как премьера. И среди других песен, помимо песен, созданных классиками идышского жанра, таких как «Мордехай Гибиртик», «Ицек Мангер», прозвучит песня, которую даже сам Михаэль Фельдзенбаум как бы спел. Поэтам всегда свойственно напевать свои стихи. И «Танго Парадиз» он напел мелодию, а уже музыканты записали ее, сделали аранжировки, и в свое время она вышла на диски Виры. Так что у нас действительно есть несколько премьер, которые будут, я надеюсь, приятно услышать зрителям.
0: Не сомневаюсь. Юра, я знаю, что вообще есть, естественно, дальнейшие планы у тебя. В частности, есть флейтовый концерт совсем скоро.
1: Ну, это отдельная история.
0: Да.
1: Значит, флейтовый концерт я написал в самом начале 2020 года, еще до того, как корона захватила всех нас и отрезала пути к его исполнению. К сожалению, тогда премьера сорвалась. Но сейчас возникла совершенно новая ситуация. И этот флейтовый концерт будет исполнен во Львове, во Львовской филармонии, в концертном зале имени Станислава Людкевича, профессором Андреем Карпяком, флейтистом, и оркестром «Виртуозы Львова». В общем, мы планировали эту премьеру сравнительно давно, и такое было, что выбирали даже, не то чтобы выбирали город на западе Украины, где это может состояться, но первым оказался Львов. Концерт не имеет какого-то программного подзаголовка, но на самом деле он насыщен украинской мелодикой, которую я, в общем-то, сам придумал вот с этими интонациями, но и частично использовал и напевы и каламыки, и более поздний современный фольклор, мотивчики. В общем, это будет это интересное произведение, я надеюсь, и оно встретит должный отклик у публики. Кроме этого, по предложению солиста будет исполнена моя пятичастная сюита из «Путешествия к Клезмер». которая была написана давно, и еще одна пьеса «Ольга» из цикла «Портреты и посвящения», которую Андрей Карпяк сыграет не на обычной флейте, а на альтовой флейте. Вот такая вот премьера предстоит, и будет это 13 сентября.
0: Это,
1: ну, к сожалению, я не смогу там присутствовать. Да.
0: Увы, разумеется. Юр, я хотела тебя спросить о твоей работе, как композитора, продолжение, да, которое ты пишешь, и когда это связано с миром именно музыки еврейской.
1: Да.
0: Тема именно идыш. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я в свое время создал очень много произведений, связанных с клезмерской музыкой. И вначале они звучали в более аутентичных исполнениях различных клезмерских ансамблей, в которых я участвовал, и они были записаны на диски. Потом наступил период, о котором я, собственно, мечтал, что эта музыка пробилась на филармонические, академические подмостки, и целый ряд исполнителей, различных инструменталистов заинтересовались этой музыкой. И из того, что написано, я стал создавать потихоньку многочисленные сюиты. Ну, они звучали действительно в разных странах мира. Я не буду сейчас за нехваткой времени перечислять это все, но все, может быть, знают знаменитый наш дуэт братьев Гурфинкель и кларнетистов, которые исполняли на разных континентах эту музыку. Они исполняли как дуэтом, так и были сделаны версии по отдельности. Знаменитый виолончелист Марк Драбинский, для которого я создал виолончельную версию. Флейтовая версия, она родилась, наверное, самая первая. Земляк соотечественник Анатолий Куган был ее первым пропагандистом и пропагандирует до сих пор. И постепенно складываются еще новые различные варианты этих сочинений. А что касается песен на идыш, то я действительно написал еще в прошлом десятилетии большой цикл на Михаэля Фельдзенбаума. Кроме того, мы с Брониславой Казанцевой создали несколько песен, которые часто звучали как на концертных площадках, так и в эфире, а также в спектаклях. Собственно, вот эта работа продолжается, и, возможно, будут какие-то новые интересные варианты и идеи продолжения. Так что эту тему я никогда не оставляю.
0: Потому и спросила. Спасибо тебе большое.
1: Да.
0: Удачи вам.
1: Спасибо.
0: Концерт «Странник»,
1: спасибо.
0: Встреча этот вечер,
1: да,
0: музыкальный совсем скоро, который посвящен,
1: да,
0: наследию еврейской культуры. Вира Лозинская и бенд «Странник». С нами был Юрий Поволоцкий. Спасибо тебе большое, Юр. Хорошего дня.
1: Спасибо большое. Хорошего дня.
0: Всего доброго.

0: летит из груди. О, моя море!
1: Мы продолжаем наш эфир. Я с удовольствием приветствую в нем Анатолия Лайна, голос которого мы слышим сейчас, и который готов делиться этим голосом, как и все предыдущие годы. Ну, наверное, надо спросить, а сколько лет вообще в карьере, когда Анатолий Лайн делится голосом с зрителями очень разных стран, кстати, если честно. Толя, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так сколько лет ты делишься этим богатством?
2: А, ты имеешь в виду Израиль или вообще?
1: Я имею в виду твой голос и вообще сколько лет, десятилетий, сколько лет ты поешь?
2: Пою с 5 лет. Я уже говорил об этом. Что я выступал 5 лет уже в большом зале, пел. И вот с тех пор я пою. Ну, не только пою, я еще и дирижер. Я играю на инструменты. Много лет играл на бас-гитаре, руководил всякими ансамблями. А здесь пою. В Израиле я только пою. Пою, поскольку я уже устал от преподавания и от руководства всякими оркестрами. Я не скажу, что я не руководил здесь. У меня здесь было много коллективов, которые меня руководили. Например, помнишь, было 3 баритона. Мы сделали в противовес 3 тенорам, которые все время бытуют вот уже много лет. А мы были 3 баритона. А потом поняли, что без тенора не обойтись. У нас было уже 3 баритона и тенор. Потом была великолепная 8-ка, 4 оперных певца и певицы, 4. В общем, интересные были проекты за всю эту жизнь. 35 лет в Израиле. Почему я и делаю в этом году свои концерты сольные? Это 35-летие. Пусть не круглый юбилей, но 35-летие — это прилично.
1: Ничего себе, да? Не круглый, очень даже.
2: Да, за эти годы очень много сделано в Израиле, очень много проектов, и я хочу в этом концерте объять необъятное невозможно, поскольку проектов было столько, и столько программ множество, но где-то 10 таких кусочков из моих программ в концерте обязательно будут. Но это кусочки маленькие, потому что программы очень большие, объемные, интересные. Допустим, классическая музыка, «Вечер в Неаполе», мои переводы. Я же перевожу израильские песни на русский язык для того, чтобы наша взрослая публика могла ознакомиться с прекрасными песнями, да, израильскими. Я очень их обожаю. С первого же дня начал учить эти песни. У меня очень обширный репертуар. И мне всегда в концертах, начинаю именно с песен, которые я переводил, для того, чтобы они поняли,
1: да,
2: русская,
1: да,
2: публика,
1: если
2: поняла,
1: ты, ты, о чем это. Мне напомнил, я была на твоем концерте, я помню, ты так и делаешь, да. И
2: да,
1: ты был, наверное, вот среди тех творческих людей, которые, изучая иврит, почувствовал вот эту музыкальность, поэтому тебе в переводе это было, может быть, чуть легче, ты больше чувствовал музыкальность языка.
2: Знаешь, я вообще считаю, как вот оперный певец, я считаю, что есть 3 языка, которые очень удобны для пения именно вот бельканто нашим оперным стилем. Это итальянский, конечно, это иврит и украинский язык. Я сам с Украины. Очень певческие языки. Очень певческие. Жалко, что оперы нет вот классических вариантов на иврите. Есть только модерновые оперы с модерном, с таким, знаешь, отсутствие тональности, современные очень оперы. Но я уверен, что если бы были такие оперы, как типа «Богема» или «Кармен», или «Набука», вот очень бы звучало здорово в классическом варианте. Потому что песни израильские, они, ну, язык поет сам. Не надо его делать певческим, он и сам певческий. Поэтому мне было очень легко. Вообще говорят, что изучать иврит легче всего, лучше всего, не легче, а лучше всего по песням. Потому что там или прекрасная поэзия, противовес, допустим, современным русским, особенно песням, там текстура очень умная, очень интересная, и всегда это в большинстве своем вот песни «Эрец Исраэль» — это в основном выражение любви к нашему Израилю, к нашему Господу.
1: Согласна, Толь. Я понимаю, что тот концерт, эти вечера, они именно вечера, ты хочешь сделать это юбилейные такие вот вечера, посмотреть на свою карьеру, на эти годы, предложить услышать публике очень разные версии, разных совершенно направлениях музыкальных, и это будет касаться, естественно, не одного города.
2: Нет, конечно, ни одного города. Мы хотели все вообще эти концерты сделать в мае месяце. Ну, ты знаешь, что нам помешало.
1: Я знаю.
2: Да, да. И теперь у нас мы хотим вместить часть наших концертов до Рош ха-Шана, потому что Рош ха-Шана уже наступает 10 числа, и мы до этого времени хотим успеть выступить в Натании, в школе Паэс, 22-го. Это уже очень скоро. Затем 5 числа, это перед эровом, перед вечером, слихот. Знаешь, что слихот у нас, мы поем, я участвую в Хазануте еще, мы поем, ты представляешь, я 5 числа в 18:00 у меня будет концерт в Хайфе, Бейтейну. И после этого я возвращаюсь с карнавала на бал и пою слихот практически всю ночь.
1: Потрясающее сочетание.
2: Да. А потом утром уже я в 11 часов утра пою в Ришон-Ле-Ционе. Но это не проектный концерт, конечно, а проектное продолжение проекта. Это 8 числа в Ашкелоне.
1: Да.
2: В Ришон-Ле-Ционе 9-го. Это Яд-Лебаним. И Петах-Тиква, это я пропустил немножечко, 7-го в Петах-Тикве и Школе Паэс. То есть мы хотим успеть до Рош ха-Шана сделать 5 проектных концертов. На этих концертах я буду петь кусочки из своих программ. Программы были очень интересны. Это иидишская программа на языке иидиш. И памяти Магомаева, если ты помнишь, у меня были такие
1: конечно,
2: программы.
1: Помню.
2: И памяти Кикабидзе. И в ритме танго это у меня была программа, в которой находятся произведения таких в ритмах, как танго, пасодобль, ча-ча-ча, румба. Это уже совсем недалеко от оперного пения. И, конечно же, оперное.
1: И опера, конечно.
2: Конечно, опера. И я думаю, что все это будет очень интересно, поскольку это все контрастно. Ведь музыка богата своими контрастами. Не однообразием, а наоборот контрастами. И я надеюсь, что все это будет очень интересно для публики. Я хочу провести эти вечера как спектакли, моноспектакли. Не просто одно пение, а какие-то небольшие рассказики. И очень люблю рассказывать, если это на каких-то языках, о содержании и предшествующих историях этих произведений, которые вы исполняете, особенно оперные.
1: Понятно.
2: Ведь мы смотрим, слушаем оперу Набука, к примеру, или Ла Травиата, или Кармен, то есть какие-то факты, которые будут и исторические, и рассказывая о композиторах. Конечно, это будет все это делать лаконично, но без этого нельзя.
1: Согласна с тобой. Разумеется, мы не можем называть номер телефона, но вся информация, где она есть, и в соцсетях, в Фейсбуке, в кассе.
2: Да, в кассе, боже мой, как я забыл.
1: Браво.
2: Нет, не право, а вторая касса у нас очень известная.
1: Есть аншлаг, есть шоумен.
2: Шоумен, да, шоумен. Вот спасибо, понятно, что ты мне подсказала.
1: Стараюсь. Спасибо огромное, Анатолий Лайн. И с очередным началом красивых вечеров, концертов, встреч со зрителем, я уверена, залы будут очень и очень рады таким встречам, где будут сочетаться воспоминания о разных твоих программах. Спасибо большое.
2: Да, спасибо большое. Это преддверие нового 35-летия.
1: Вот, именно так. Спасибо большое. Всего тебе доброго. Спасибо за разговор.
2: Спасибо.

0: мы продолжаем наш эфир. И еще одна тема, без которой я вас никуда не отпущу, уважаемые радиослушатели. Тем более время близится к этому традиционному уже празднику для всех, кто любит историю, цвета, ощущения, послевкусие. Вот это все вы найдете на очередном фестивале «Рыцари Иерусалима» Бобе Майсес. Он состоится все там же, в парке ремесел Энья Эль Иерусалим, в субботу, 12 сентября. Праздник близится, не забывайте. И с нами в эфире как раз те самые, без которых этот праздник не может состояться. Михаил Моргул, Денис Златопольский. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Добрый день,
0: да. Вот для меня еще утро, я пока в студии, плавно переходящий в день. Да.
1: Мы просто с утра тут уже носимся по НЯЛ, смотрим... где что будет меняться, где что будет дополняться. Вот, поэтому у нас уже день.
0: Насколько я понимаю, по анонсу этого мероприятия, время посещения будет тоже капсульное, да? Вы разбили это на 3 капсулы.
3: Да, мы пришли к пониманию, что когда мы разделяем время посещения, это примерно 3 часа чистого времени, человек заходит, может зайти на полчаса позже или, не знаю, на 40 минут позже, но эти 3 часа, которые он находится здесь, в Ньеле, он, да, не успевает обойти все аттракции, все, что здесь происходит, но по опыту мы сами родители, по нашему опыту 3 часа для ребенка — это достаточно. И это помогает нам распределить количество людей по фестивалю, так чтобы люди не ждали в очередях. Все очень просто.
0: Ну и, соответственно, для всех посетителей, которые будут приходить в течение дня, программа идентична в каждой из капсул этих.
1: Да, конечно. Единственное различие — это, у нас рыцарский турнир, он самый настоящий, это соревнования, это разные бои. Угу. Вот. Но кроме этого программа действительно идентична.
0: Ну и, разумеется, я не могу не спросить о программе. Давайте на пару рассказывайте один за другим, что можно будет увидеть 12 сентября.
1: Начнем с рыцарей. Рыцари Иерусалима — это обязательно рыцари. Только это не только пешие бои, вот наши соревнования. Это также рыцари на конях, вот, музыка, театр.
3: Слушай, я ответственный за у нас кружки и мастер-классы. Вот сейчас мы прошли здесь 6 гончарных кругов. Соответственно, у нас будет работать 10 гончаров, инструкторов, которые будут, да, помимо того, что они будут с детьми создавать на гончарных кругах, это будет и лепка, это будет мелкая модель, это будет постройка большого замка, большого города средневекового из глины, да, это мне больше нравится. Вот, а дальше...
1: Взрослые дети прям, да,
3: участвуют. И взрослые дети участвуют, совершенно верно. По поводу взрослых и детей, допустим, те же самые луки, до них с удовольствием участвуют взрослые дети.
1: Это отдельный для маленьких детей арбалетный тир, он такой маленький, примерно. В рыцари в замке стреляют.
3: Да, фехтование у нас есть рассчитанное для детей, но фехтование у нас есть, которое рассчитано для взрослых. Мы приглашаем клубы, которые занимаются европейским фехтованием, «Хема» называется, со всей страны, и их приезжает много. Сейчас это направление, оно продвигается, и взрослые могут прийти и попробовать вот вполне, как бы, и одеть и шлем, и попробовать пофехтовать.
1: В этом году есть еще новшество. Мы пригласили клуб викингов, который делает самую большую викингскую деревню.
0: Как это красиво.
1: Да, и они будут показывать различные мастер-классы, которые касаются их эпохи. Вот, тоже будут делать показательные бои. Прямо ждем их с удовольствием.
3: Фотография, витраж. У нас кружков там много. Я могу там перечислять их сейчас начать долго. Вот. В реальности здесь Эньель, да, чудесное место. Да, мы гуляем по нему сейчас. Террасы, которые позволяют фактически по этим террасам распределить много очень активностей. И здесь очень много тени. Тени,
0: это важно.
3: Вода.
0: Да.
1: Сейчас 12 дня, мы находимся в тени. Тут практически везде затенено. Вот, очень, очень хорошо.
3: Здесь мероприятие проходит сейчас как раз для
1: милынников. Вот, и прямо тоже толпы людей, все довольны, как бы никто не прячется специально по кучкам, а спокойно распределяются ровно. Это прямо вау.
0: Как обычно, вся информация об этом есть в Фейсбуке на ваших страницах, я вижу.
3: Да, мы пытаемся отразить какие-то опять-таки информационные на Фейсбуке на странице. Она постоянно обновляется, дополняется, потому что каждый фестиваль мы находим новых людей. И люди, которые приходят, помимо того, что мы пишем в программе, помимо того, что у нас на карте, и ждут каждый год, и ждут какие-то новые сюрпризы.
0: Вы ваши фестивали эти обычно посвящаете каждый раз, в данном случае я вот читала тоже с интересом, литературному феномену, переводом, адаптации рыцарских романов на еврейский язык?
3: Да, мы, соответственно, посвящаем наш фестиваль адаптации, переводу. Такой очень забытый, очень малоизвестный феномен, потому что это была часть нашей культуры, и есть у нас 13 века, соответственно, исторические факты перевода и адаптации рыцарского романа на иврит, дальше и на идыш, и на ладино. К сожалению, мы пытаемся очень аккуратно давать людям эту информацию, потому что люди, конечно, приходят прежде всего для развлечения детей. Поэтому, когда я начинаю занудствовать, вот, это обычно читает ровно 2,5 человека. Вот. Но я стараюсь, в любом случае.
0: Итак, если мы говорим о Фейсбуке, о соцсетях, есть страницы. Назовите, пожалуйста, ту страницу, куда можно обратиться, почитать, посмотреть подробности для тех, кто нас сейчас слышит.
3: Вы знаете, если человек просто наберет «Рыцари Иерусалима 2026»
0: тоже самое,
3: на русском
0: конечно.
3: Языке, да, он да, очень просто найдет. У нас полное название «Рыцари Иерусалима» Боба Майсес, «Бабушкины да. сказки», как раз Эля Левита, вот этот знаменитый перевод. Угу. Ну, Боба Майсес не обязательно писать, «Рыцари Иерусалима» он найдет.
0: Все равно увидите.
3: Да, совершенно верно. Все равно я вам расскажу об этом.
0: Еще раз напомню, что действительно и место, в котором вы каждый раз встречаетесь и желаете, чтобы встречи эти продолжались. Это очень красивое место. Иерусалим, парк ремесел, Эн-Яэль. Действительно, место замечательное. 12 сентября, день Икс. Это уже практически праздник. Да, совсем скоро. Вам огромного успеха. И спасибо, что вы это делаете постоянно, продолжая
3: спасибо.
0: Это делать.
3: Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Всего доброго. С нами были Михаил Моргул, Денис Златопольский. Фестиваль «Рыцари Иерусалима» Бобби Майсис. «Бабушкины сказки». Совсем скоро, 12 сентября. Поезжайте всей семьей, с друзьями, с детьми, конечно же. Там будет очень и очень интересно. Мы завершаем наш сегодняшний эфир песни, которую я намеренно поставила именно сейчас, напоминая еще раз о том, очень и очень многом, которое привнесла в этот мир американская певица, автор песен, актриса Долли Партон. Ее не стало 25 августа, ей было 80 лет. Она была удивительной. Благодаря ей мир узнал очень много хорошей музыки. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. С вами была Таня Барская. Увидимся в эфире тоже на канале Канрека в Ютубе. Не забывайте, мы там тоже. Помогайте нам, заходите, смотрите, слушайте, пересылайте вашим близким и друзьям. Всего доброго. Шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрака. В студии Евгений Кушнер. Только что палестинские СМИ сообщили об атаке Цахаля в районе к северу от Хан-Юнеса в секторе Газа. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что согласно информации, поступившей от палестинских источников, в результате атаки были убиты 3 человека. Заместитель главы правительства Ливана Тарик Митрии сообщил, почему Бейрут согласился не предпринимать никакие шаги против Иерусалима в различных международных судебных инстанциях. Он, в частности, указал, что услышал от главы ливанской переговорной группы, что представитель Израиля заявил, что еврейское государство намеревается обратиться в американский суд с претензиями в адрес Ливана в связи с тем, что на территории этой страны действует террористическая группировка. По словам Тарика Митри, в конце концов обе стороны решили не выдвигать друг против друга обвинений в различных юридических инстанциях. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что сам Митри – сторонник катарского руководства, занимающийся продвижением интересов Катара в Ливане, ранее выступал против израильско-ливанских договоренностей. Обвинительные заключения против 2 молодых жителей севера страны, 19 и 16 лет, будут поданы сегодня в окружном суде Хайфы. Оба они подозреваются в связях с террористической группировкой «Исламское государство». В ходе следствия выяснилось, что, среди прочего, они планировали осуществление терактов на Храмовой горе, а также на военной базе. Следствие проводилось с участием полиции и сотрудников Общей службы безопасности Шабака. Один из подозреваемых планировал приобрести взрывчатку, которую он собирался задействовать против солдат и полицейских. Он был задержан в начале месяца. Спустя несколько дней был задержан и второй, который, судя по всему, планировал теракты против солдат Цахаля на севере страны. Напряженность в регионе Персидского залива. Представители Ирана заявили, что возвращение к дипломатическому пути разрешения кризиса представляется возможным. Однако, в первую очередь, это будет зависеть от того, осознают ли в Вашингтоне всю бесперспективность оказания давления. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи написал на своей странице в социальной сети X после встречи с лидером Катара, что Соединенные Штаты должны заняться построением доверия и признать законные права иранского народа. Об этом сообщает корреспондент Кан Ихискель Корнберг. Как мы уже передавали ранее, представители властей Великобритании заявляют, что попытки Израиля отстранить британских военнослужащих от деятельности наблюдательного центра в Кириат-Гате в действительности продвинут реализацию программы из 20 пунктов по сектору Газа. По следам сообщения о том, что Израиль намеревается предпринять такие шаги, высокопоставленный чиновник правительства в Лондоне указал, что Великобритания будет верна своим обязательствам в рамках реализации разработанной программы. Она также готова сделать все от нее зависящее для улучшения ситуации на территориях. Об этом сообщает корреспондентка Кан Гили Коэн. К другим темам. Согласно последним данным, число жертв сильнейших наводнений в Непале превысило 470 человек. Сотни людей считаются пропавшими без вести. Министерство иностранных дел в Катманду сообщило, что в настоящее время Непал не нуждается в оказании ему международной помощи при осуществлении поисково-спасательных работ. Между тем, китайские СМИ сообщают, что спасательные операции в районе Тибета были прерваны после того, как значительно поднялся уровень воды в озере на границе с Непалом. Оно стало выходить из берегов. Об этом сообщает корреспондент Кан Ехискель Корнберг. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры. Завтра местами возможны дожди, главным образом на севере и в центре страны. В воскресенье температура еще понизится. Временами дожди. Есть опасность затоплений в прибрежной полосе. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. В парке на юге Тель-Авива захлебнулся 5-летний ребенок. Его состояние оценивается как критическое. Ребенка извлекли из воды, бригада Маген Давид Адом провела реанимационное мероприятие и доставила его в больницу Ихилов. Об этом сообщает корреспондент Кан Адас Гринберг. Высший суд справедливости приостановил передачу дела бывшей военного прокурора для рассмотрения государственным прокурором Амитом Айсманом. В решении судья Дафна Барак Эрес подчеркнула, что мера принята в порядке предосторожности и не означает вынесения какого-либо решения по существу. Корреспондент Кан Тамар Альмог сообщает, что около 2 недель назад Багац постановил, что нет препятствий для передачи дела государственного прокурора, не связанному с этим расследованием. Однако истцы попросили провести дополнительное рассмотрение этого решения. Экс-военный прокурор Ифат Томер Ярушалми подозревается в создании помех правосудию, мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи с утечкой видео с базы Сдетейман. Депутат Кнессета Юлия Малиновски из партии Исраэль Бейтейну заявила в эфире радио Кан Решет Бет, что попросила Шабак и полицию расследовать деятельность предпринимателя Шломи Фогеля по подозрению в связях с Хамасом по поручению премьер-министра Нетаньягу в 2014 году и позже. Малиновски утверждает, что речь идет о связях с Катаром, о катарских деньгах, о якобы гуманитарных проектах для Хамаса, а затем внезапно эти проекты оказались связаны со Шломо Фогелем. По ее словам, это катарские проекты, якобы в интересах жителей Газы, но по какой-то причине все они проходили через Шломо Фогеля. Малиновски назвала его очень близким к премьер-министру бизнесменом, имеющим связи с Хамасом. Экс-глава Совета национальной безопасности, генерал-майор запаса Геора Айленд, в ответ на слова Малиновски заявил, что теперь уже ясно, деятельность под гуманитарным прикрытием в секторе Газа фактически усиливала Хамас. Айленд сказал, что исходная концепция была гораздо более глубокой политической установкой премьер-министра, который, по его словам, считал важным, чтобы Газа и Иудея с Самарией оставались раздельными, а добиться этого можно было, обеспечив Хамасу продолжение власти в Газе. По мнению Айленда, оценка Нетаньягу, и это, по его словам, не было злым умыслом, а стала тяжелой ошибкой, заключалась в том, что Хамас можно было удерживать в очень сильном экономическом положении, не понимая, что экономическая мощь быстро превращается в военную. Экс-глава регионального совета Ярухама Тальо Хана ведет переговоры о присоединении к партии Яшар во главе с Гади Айзенкотом. Об этом стало известно корреспонденту Кан Шахару Глику. Ахана стала первой женщиной, возглавившей совет Ярухама, и сменила Михаэля Битона после его ухода в большую политику. На последних выборах она проиграла кандидату от Ликуда и проработала на посту один срок. Ранее сообщалось, что Нафтали Беннет предлагал ей присоединиться к своей партии. Иран заявляет, что новые экономические меры США против него являются государственным терроризмом и преступлением против человечности. В заявлении Министерства иностранных дел Исламской Республики говорится, что американские санкции незаконны, ставят под серьезную угрозу здоровье и средства к существованию миллионов граждан, а все страны обязаны воздержаться от их выполнения. В Тегеране призывают международное сообщество соблюдать верховенство закона и предупреждают, что Иран использует все свои возможности для защиты от того, что он называет объединенной военной и экономической атакой США и Израиля. Об этом сообщает корреспондент Кан и Хескель Корнберг. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 31 градус. В Тель-Авиве термометры показывают 29. В Аш-Доде и Хайфе 30, в Бейершеве 36, а в Эйлате воздух прогрелся до 41 градуса. Таковы основные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 16 часов. Всего доброго. Шалом, Миирушалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Приближается суббота, и сегодня, как всегда в этот час, мы беседуем с раввином Цви Патласом о недельной главе Торы. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: И сегодня мы беседуем о главе Китаво. Китаво – это глава, которая рассказывает нам о заповедях, когда народ Израиля перейдет границу с Иорданом и придет в Эрец-Исраэль. О каких заповедях идет речь?
2: Итак, с этого начинается наша глава. Когда и будет, когда придешь в страну, которую Бог всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми первые плоды земли, которые получишь в своей стране, и положи их в корзину, и пойди на место, которое изберет Бог всесильный твой, чтобы расположить там свое имя. Итак, это заповедь о том, что нужно первые плоды земли Израиля приносить в храм. Это называется бикурим.
1: Первенцы.
2: И видов плодов, которыми славится земля Израиля. То, что мы обязаны от урожая в третий и шестой год цикла Шмиты отдавать это отделение и, приходя в храм, произносить особенную молитву, о которой мы будем говорить. Моше учит евреев, что они должны будут сделать, когда они перейдут Иордан, о тех 12 камнях, на которых они должны будут написать всю Тору на 70 языках. И как бы здесь, в полях Моава, еще один брит, еще один союз заключает Творец со своим народом через Муше, и этот союз несет в себе и благословения безграничные, когда наш народ находится на своей земле, и проклятие. Больше того, написано так в трактате Мегила, установил Эзра, чтобы перед Рош ха-Шана мы произносили все проклятия из книги Дворим, чтобы завершился год и его проклятие, чтобы начался Новый год и его благословение.
1: Так. И вот мы должны в момент вот этого сельскохозяйственного триумфа, когда у нас, значит, есть первый урожай, мы должны вспомнить, что у нас было раньше, всю историю своих предков. То есть чему учит нас эта заповедь?
2: Давайте я процитирую Мидраш. Пусть первый принесет первые к первому, на первое место к первому из всех. Что подразумевает Мидраш? Пусть первый – это еврейский народ, как про который сказано у пророка Ирмияу, свят для Творца Всесильного Израиль первые плоды его создания. Принесет первые плоды к первому, к коину, который является самым первым и важным лицом в храмовом служении. На первое место в храм. Кому? К первому из всех. Богу, о котором сказано: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет другого Бога».
1: Так.
2: О, и как же это происходило? Когда человек выходит в свой сад, в свое поле, он видит первый плод, который начинает завязываться на его фруктовом дереве. А это только 7 плодов, которыми славится земля Израиля. Это пшеница, ячмень, это маслины, финики, гранаты, инжир. И вот он видит вот этот первый плод, который начинает созревать. И он обвязывает вокруг него красную нить, намечая его, что именно его он принесет. Вы понимаете, то, что вы спрашиваете на самом деле, это целый год труда, обработка деревьев, поливание, удобрение. и все. И вот сейчас, когда человек видит плод своих трудов, ему так хочется попробовать этот плод. Рамбам в книге «Морене Вухим» объясняет, исполнение этой заповеди является усилением самоконтроля. Как человек хочет попробовать первый спелый плод своих трудов? Он должен сдержаться и сохранить этот плод, чтобы принести в Иерусалим для Творца. И хотя для бикурим еврей может выделить один плод, из Торы нет указания, сколько должно быть. Но особенная эта заповедь, и коин принимает ежегодно между Шавуот и Ханукой эти бикурим, первенки. И сказано, положишь птене в корзину, и каждый плод лежит в отдельной упаковке. А если они сложены вместе, то на дно кладут ячмень, сверху пшеницу, затем маслины, финики, гранаты, а на самый верх инжир. И их прокладывают виноградными листьями, а верхний слой окружает гроздями винограда. И вы знаете, что города в земле Израиля были объединены в определенные области. И жители городов каждого из этой области собирались в одном месте. И оттуда направлялись в Иерусалим, чтобы принести свои бикурим. А заповедь возвышается, если ее исполняет община. Сказано, слава царя во множестве народа. Баров Ам Адрат Мелек. И путешественники, которые, ну, как минимум, максимум, это 2 недели находятся в пути. Они должны ночевать на открытом воздухе, чтобы, если бы они ночевали в доме с крышей, и там вдруг, если бы оказался мертвец, то первые плоды станут непригодными, они станут оскверненными, и их нельзя будет принести в храм. И вот утром старший среди всех путешествующих, он возвещает: «Вставайте и идемте в Цион, в дом нашего Бога». А вол, которого позднее принесут в качестве мирной жертвы, шел впереди процессии. А рога его были украшены золотом. А венок из масличных листьев украшал голову. И путешественники читали: «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Творца». 122-й псалом царя Давида. Музыканты играли на флейтах, пока процессия не доходила до Иерусалима. А здесь путники останавливались у ворот, приводили себя в порядок, украшали свои бикурим и посылали весть о своем прибытии в город. И их приветствовали коины, левиты, казначеи храма. При входе в Иерусалим путешественники восклицали: «Наши ноги стоят в твоих вратах, Иерусалим». 122-й псалом. Все жители Иерусалима прерывали работу, вставали и приветствовали пришедших: «Наши братья из такого-то города, мы приветствуем вас». Тем самым они оказывали почет исполняющим эту заповедь. И по этой причине мы встаем, когда выносят свиток Торы, или когда приносят младенца на обрезание. И флейтисты продолжали играть. И участники процессии читали стихи из псалмов царя Давида, пока не достигали Храмовой горы. И там каждый человек, не исключая самого царя, клали эту корзину на плечо и поднимались в храм и лично передавали ее коину. А левиты в это время пели из 30-го псалма: «Буду восхвалять тебя, Ашем, потому что ты поднял меня и не дал моим врагам возрадоваться надо мной». И вот главное, что должен сказать человек, то, что вы сказали, упоминали кратко то, что было. «Вот я объявляю сегодня Творцу, Богу Всесильному моему, что я вошел в землю, которую Бог поклялся нашим працам дать нам». Тем самым мы признавали, что Бог выполнил свое обещание, данное нашим працам. И вот сейчас эти бикурим, эти плоды из его доли в этой земле. А затем владелец брался за край корзины, а Коин клал руки под корзину, и вместе они совершали возмахивание, тенуфа.
1: Да, но там есть еще такие слова. Арамеец хотел убить моего отца, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным и многочисленным. Дальше египтяне обращались с нами плохо, угнетали нас, то есть слова из пасхальной Агады.
2: Замечательно, вы говорите.
1: То есть он, принося эти жертвы Бикурим, вспоминает всю историю народа Израиля.
2: Не всю историю, а то, что мы прошли. И он вспоминает, мы с вами уже цитировали, что 50 раз упоминается в Торе «Ицият Мицраим». Зачем? Почему? И вдруг вспоминают отца, арамейца, всех наших четырех матерей, и Рахель, и Леи, и Бильки, и Зильпы. Зачем? И почему он называется убийцей моего отца? Что вы скажете?
1: Ой, ну, я не знаю.
2: Лаван.
1: Лаван, но почему он убийца?
2: Я скажу. Когда он узнает, что Яков со всеми своими стадами, со своими женами, со своими детьми бежит, гонится со своими людьми, Лаван, и это не просто так, Овед Ави, убийца моего отца. Он гонится, чтобы убить Якова, забрать своих дочерей. Всех 11 сыновей Якова и дочку Дину, и весь скот. А почему же он этого не делает?
1: Почему?
2: О, потому что во сне открывается ему Творец и говорит: «Не говори с Яковом ни плохое, ни хорошее». Творец
1: его предупреждает. Но Творец его предупредил.
2: Но для нееврея его желание засчитывается как действие. Потому что после того, как Яков говорит: «Покажи, что я у тебя забрал, как я служил тебе 14 лет за твоих двух дочерей, а 6 лет за твой скот. Посмотри, ночью растерзанное я тебе не возвращал. Зимой жег меня холод. Летом жара. Я тебе принес хоть что-то». И после всех этих справедливых слов Якова, что говорит Лаван? «Дочери мои, сыновья, имеются внуки, один из сыновей, дочка Дина, мои, скот мой, все, что ты видишь, это мое. Но что мне делать? Творец сказал, не говорить с тобой ни хорошее, ни плохое». И больше того, из-за обмана Лавана произошел спуск в Египет, так объясняют комментаторы Агады. Ведь то, что он дал вместо Рахель Лею, и первенцем Якова был Рувен, а не Йосеф, первенец от Рахели, за которую он на самом деле работал 14 лет. И тогда сыновья Леи возненавидели и Йосефа, потому что им кажется, что он хочет забрать себе власть. А кто он такой? Он младший из сыновей. И это было зернышком, который посеял именно Лаван. Теперь нам становится...
1: И это несмотря на то, что к Лавану потом возвращались многие, скажем так, да, его родственники, и потом к нему они бежали из земли Израиля.
2: Это было до того.
1: Это было до того.
2: Окей. До Якова.
1: До Якова.
2: Все. Это Элиезер, который Ривку, сестру Лавана, посватал Ицхаку. Это семья. Но с Лаваном Яков заключает договор. И если вы спросите кого-то, вопрос на засыпку. На каком языке написано все Пятикнижие?
1: На иврите.
2: Несомненно. Там есть два слова на арамейском языке.
1: Ага.
2: Вот та груда камней, Галь-Эд, который строит вместе Яков, его сыновья, и Лаван, его родственники, называется Галь-Эд на иврите. А на арамите и Гар-Саадута написано в Торе. Два слова на арамейском языке. Так вот, это и было корнем, что мы спустились в Египет. несомненно, это было предсказано Аврааму, но как это реализовалось? Именно из-за обмана Лавана. А он хотел убить Якова. Mm-hmm. И после того, как Творец великими чудесами и знамениями выводит нас из Египта, и то, что он обещал Аврааму, Ицхаку, Якову, что эту землю он отдаст именно твоему потомству. И не от всего Ицхака, а вы избранным из Ицхаки, то есть Якову. Авраам, Ицхак, Яков. И сейчас это принесение первых плодов, это свидетельство благодарности Творцу за то, что он совершил с нашими працами, реализовал то, что он обещал. И это то, что говорит Творец в Египте Муше. Им я только обещал, а ты увидишь эту реализацию на твоих глазах, выход из Египта. Но победу над 31 царем Кнаана ты не увидишь. Потому что ты сказал, после того, как ты, Творец, послал меня избавлять евреев, еще хуже, еще тяжелее стал плен. Так что все сходится. И вы понимаете, почему корень нашего народа – Иуда. Корень этого слова – легодот, благодарить. Человек, который благодарен другому человеку за мельчайшее добро, которое он ему сделал, только так он научится быть благодарным Творцу мира.
1: Да, это интересно, это очень интересная мысль. Я, кстати, никогда не задумывалась. То есть было понятно, что Иудим – это в честь Иуды, но то, что Иуда – это от слова Леодот, это очень
2: интересно. Эта история написана, когда Лея рождает 4-го сына, сейчас буду благодарить Творца, потому что от 4 праматерей должно было родиться по 3 сына. Она родила 4-го. И сейчас буду благодарить Творца. Это корень еврейского. Мы благодарны и каждому человеку, который делает для нас добро, и тому, кто дал нам жизнь, и тот, кто привел нас, как обещано было, после этого самого тяжелого 2000-летнего изгнания, о котором мы еще будем говорить, мы же с вами, хотя мы говорим по-русски, радио на многих языках, радио, которым вы отвечаете за языки.
1: На 10.
2: Мы находимся на нашей земле, и мы обсуждаем сейчас, какое право мы получили на возвращение на эту землю, потому что это было обещано нашим отцам.
1: И дальше идет отделение десятины, разговор об отделении десятины. То есть человек не только должен принести в храм, да, то, что наконец-то бикурим, да, наконец-то у него выросло, но и на третий год, в год десятин, должен еще частично кормить левитов, пришельцев, сирот, вдов.
2: Это в третий год и в шестой год,
1: да.
2: То, что мы отдаем, это называется маасер ани для бедных.
1: Угу.
2: В первый, второй. Четвертый и пятый год – это маасер шени. Давайте, если мы затронули эту тему, плоды земли Израиля, все плоды, должны отделяться от них трумот и масрот. Первое, что мы отделяем – трума гдола. Великое отделение – это на самом деле от 1,5 до 2,5% от урожая, который мы даем коину. Дальше, первая десятина мы отделяем для левитов, у которых нет участка своей земли, у них есть только города для проживания. Главное их служение – это то, что они поют и играют на музыкальных инструментах в храме и обучают весь еврейский народ Торе. Это второе. Но и левит должен от своей десятины отделить трумат маасер, то есть свое отделение трумы для коэна. И то, что я сказал, не, кроме третьего и шестого года, мы должны есть.

0: мету, и про 50-й год, юбилейный год, когда вообще хозяин отказывается от власти над своим собственным участком земли, потому что вы мои, а земля дана вам во временное пользование, особенная святость земли Израиля.
1: Да, вот я еще процитирую из этой главы. «И повелел Муше и старейшины Израиля народу, говоря, соблюдайте все заповеди эти, которые я возвещаю вам сегодня, и будет в тот день, когда перейдете вы через Иордан, и страну, которую Бог Всесильный дает вам, поставьте себе большие камни и покройте их известью, и напиши на них все слова учения этого». Где такие камни стоят?
0: О, значит, прежде всего, они должны были быть, вы знаете, чудесными. Интересным образом мы перешли и Иордан. Он рассекся, и пока коины с ковчегом завета не стояли посредине, и пока все евреи не перешли, он не сдвинулся. И там мы достали эти валуны, и мы должны их поставить при входе в землю Израиля. И то, что как можно всю Тору, а это сказано, перевести на 70 языков и написать их там, на этих камнях. Для чего? Чтобы даже другие народы могли прийти, и пришли переписчики, и переписали, знать, что они имеют право оставаться на этой земле, если примут 7 законов сыновей Ноха, и это учение божественное, это как мезуза при входе в землю Израиля. И у меня был разговор с моим учителем Гаоном Рамыши Шапира. Я сказал, что мы делаем новый перевод Пятикнижия. И впервые на русский язык перевели комментарий великого учителя еврейского народа Рамбана. И я сказал, что сейчас я учусь Колеле Таарот. И мы учим 6-й раздел Мишнайот, который имеет отношение к ритуальной чистоте. И я сказал моему учителю, что после Моше Рабейну и Йошуа бен Нуна о ритуальной чистоте на русском языке никто не писал, они и я. Он сказал, откуда ты знаешь, что там среди 70 языков был русский? Я сказал ему, если бы Моше Рабейну и Йошуа бен Нун не написали Таарот на русском языке, я не мог бы учить это и писать свои открытия на русском языке. И Рав ничего мне не ответил. Но какой-то корень этого языка, несомненно, был там, среди 70 языков. Но продолжим дальше. Ведь здесь упоминается 98 проклятий. Сначала говорится о благословениях. То же самое в Шхеме, на горе Гризиме, горе Эйваль. Стоят по 6 колен, а левиты стоят перед горами и провозглашают благословен тот, кто сделает то-то и то-то. Проклят тот, кто сделает наоборот. Благословен тот, проклят тот, кто не поставит все слова Торы этой, не исполнит их. И мой учитель Рав Ицхак Зильбер говорит, если, например, кто-то в земле Израиля нарушает субботу, открывает магазин свой в субботу, а ты говоришь, мне нет дела, я этим ты получаешь на себя это проклятие. И я вам расскажу. Рав Ицхак приехала в 72-м году в Израиль. И в каком-то 73-74 году на Кикар-Цион, вы знаете, в центре Иерусалима, один человек в субботу открыл пиццерию фалафельную. И там демонстрации устраивали и так далее. Он был на своем. И тогда Рав Ицхак пришел к нему и спросил, ну почему ты такое делаешь? Ведь мы же святой народ на святой земле, и мы должны соблюдать святую субботу. Он сказал, ну что мне делать, у меня большие долги. Рав Ицхак спросил у него, а если дадут тебе большую ссуду, чтобы ты из банка, чтобы ты отдал свои долги, ты закроешь субботу? Он сказал, закрою. И Рав Ицхак договорился в банке Мизрахи, что ему дали суду, и он расписал чеки. И он пришел к Рав Ильяшеву, и Рав Ильяшев сказал, ты хочешь проверить, есть у меня пророческий дар или нет? Рав Ицхак сказал, да. Он сказал, сколько чеков он расписал?

0: 10-12 на год. Первый чек вошел? Вошел. Я хочу тебе сказать, что следующие чеки вернутся, у них не будет покрытия. И так и было. Но Равыцкак выплачивал эту суду, но он болело у него сердце, чтобы в центре, чтобы во дворце царя не публично не нарушался этот святой день субботы. И как же мы можем понять, ведь у горы Синай уже был заключен союз. Творец сказал у горы Синай: «Бни бехори Исраэль, ты мой сын, первенец Израиль». И это был брит. А на 40-й день мы делаем золотого тельца. И только в Йом-Кипур мы получаем прощение. 3 раза по 40 дней Моше Рабейну находится на горе Синай. И только в 3-й раз Творец говорит ему: «Салахтики двореха, по твоему слову я простил». И написано в Широширим: «Бьем ханту на то, бьем симхат либо, в день свадьбы твоей, в день радости моего сердца». Что это такое? Это Йом-Кипур, когда мы получаем 2-е скрижали. Это завершение получения Торы. Это как бы 2-й союз. А что же сейчас в полях Моава? Муше как бы заключает 3-й союз. И что же здесь сказано? Здесь сказано условие этого союза. Если мы будем жить на этой земле, исполнять его волю, исполнять его заповеди, будет полное благоденствие. А если нет, страшные проклятия. Вы читали их? Это же ужас. Начинается от того, что не будет урожая, будет голод, придут враги. И сказана удивительная вещь. Я хочу процитировать то, что сказано в нашей главе. За что приходят на нас страшные эти проклятия? За то, что не служил ты Богу всесильному твоему с радостью и с веселым сердцем, когда было у тебя изобилие во всем. Ты будешь служить своему врагу, которого нашлет на тебя Бог, в голоде, в жажде, в наготе, в лишении всего, и возложит он на тебя железное иго, пока не уничтожит тебя. Страшные, страшные вещи. Как же мы можем это понять? Что Творец наказывает нас, он от этого получает наслаждение? Как мы можем это понять?
1: Может быть, он хочет, чтобы мы просто боялись этого наказания, остерегались этого?
0: Я вам скажу, Бехукотай в книге Ваикра уже были упомянуты проклятие, если мы пойдем против него, как бы говорим, все случайно, все случайно. Там 49 проклятий. Но там есть выход, и вернешься ты. А здесь 98, 2 раза больше. Побледнели наши лица, когда мы слышали. И следующая глава начинается: вот все вы стоите здесь, перед Творцом Всесильным вашим. То есть вы выдержите это. Так что же это такое? Почему такие страшные пророчества? Уведет тебя Ашем и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого ты не знал, и не отцы твои. Что значит поставишь над собой? Ведь все цари в Иудее происходили из рода Давида, который помазал пророк Шмуэль. А смысл становится ясен, когда мы вспоминаем, что Агриппа, правитель Иудеи во время второго храма, не был потомком Давида. Он происходил от геров из народа Эдома. Его поставили над собой евреи в нарушение закона Торы. И пришелец, который в среде твоей, будет возвышаться над тобой все выше и выше, а ты будешь опускаться ниже и ниже. Это говорится о римлянах, которые захватывали ключевые места, и приведет Ашем на тебя народ издалека, от края земли, как орел налетит он, языка которого ты не поймешь. Арамейский мы знали, а латынь, на которой говорили эти самые римляне, мы не знали, а их символом был именно орел. Народ наглый, который не уважает ни старика и не пощадит юношу, и будет он есть приплод твоего скота и плод твоей земли, пока не разорит тебя и не оставит у тебя ни земли, ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, и вытеснит он тебя из всех. всех твоих городов, и оторнуты вы будете от земли, унаследовать которую вы пришли, и будете вы рассеяны по всей земле, и будете продаваться в рабы вашим врагам, но не будет покупателя, и поразит тебя Ашем сумасшествием и слепотой, и сойдешь ты с ума от того, что увидят твои глаза, и станешь ты ужасом и притчей и посмешищем среди всех народов, которых уведет тебя Ашем. Ай, не могу. В это время, знаете, когда вызывают читать этот отрывок из Торы, его читает тот, кто читает Тору, старается не вызывать никого. И мы должны это слышать. А Равыцкий говорит, вы помните, как соседка пугала своих детишек? А вот жид придет и тебя заберет. Не забыли вы анекдоты, в которых евреев выставляли на всеобщее посмешище? И помутился ли ваш разум от того, что видели ваши глаза, чудом выжившие узники гитлеровских концлагерей? Это говорил Хазон Иш. Если ты увидишь еврея, у которого на руке номер, и он находится в синагоге и надевает тфилин, подойди к нему и попроси благословения. Все предсказания в Торе исполнились и продолжают исполняться до сегодняшнего дня. И Равыцкий говорит, это причина антисемитизма. Казалось бы, в одних местах мы самые активные распространители вольнодумства.
1: Борцы за справедливость, да.
0: В других нас обвиняют в религиозном фанатизме. В одних странах мы политическую пассивность, а в других мы активно участвуем в общественной жизни, как это было в Испании, в Германии, при переходом к власти Гитлера. Нас ненавидели именно за это. И какая же причина всего этого? Откуда возник этот самый антисемитизм? И объясняет Талмуд, трактат Шаббат, что именно с горы Синай пришла ненависть ко всем народам, к этому народу. Потому что мы получили Тору, а они отказались. Это первопричина. Я слышал от Гаона рав Мойше Шапира, он цитировал великого французского мыслителя 20 века. И он определил, антисемит – это тот, кто ненавидит евреев больше, чем нужно. То, что нужно их ненавидеть, это понятно. Фри Палестайн во всем мире, все эти европейские народы, они кричат, и в американских университетах. Мы понимаем причину. Но что же хочет от нас Творец? То есть мы должны знать, что это, как вы сказали, это условие договора. И это то, что мудрецы хотели понять, почему обрушилось на нас такое бедствие. Это римляне, которые безжалостно уничтожали евреев, запрещали изучать Тору, как греки. Раби Акиву в Йом-Кипур мучительной смерти предали именно за то, что он продолжал обучать Торе. Почему пришло на нас такое наказание? И это то, что мудрецы, когда Раби Шимон бар Йохай скрывался в пещере со своим сыном, они послали к нему вопрос, почему в главе Бехукотай, там после 49 проклятий идет утешение, а здесь после 98 никакого утешения. И ему открыл пророк Ильяу Раби Шимону бар Йохаю, что этот вопрос задали на небе и ответили, что это и есть союз. Когда ты увидишь, что на тебя обрушиваются такие наказания, ты поймешь, что это только от рук Творца. И тоже я слышал от Гаона рав Мойше Шапира. В одном из немецких лагерей был протестантский священник. И он видел, как эшелоны за эшелонами привозят евреев. И как их отправляют в газовые камеры. И он закричал, да, я знаю, это только ты делаешь со своим любимым народом. И если у нас есть несколько минут, я хочу процитировать один мидраш, корень которого из святой книги Зор. А сказано так, что один царь Он восседал на прекрасном троне, окруженный дворцовой роскошью. И толпа слуг была готова мгновенно исполнить любое его желание. Подданные его любили всем сердцем. Он жил в мире с соседними государствами. Он был мудрым. Казалось бы, он благословлен всем, что может пожелать человек. Но, несмотря на это, его сердце неизменно терзало печаль. Почему? Его мысли были устремлены к его единственному сыну, его наследнику. А этот принц причинял отцу столько горя. В юности он взбунтовался против царя, восстал против его власти. И в течение длительного времени царь закрывал глаза на его поведение. Но однажды у него не осталось другого выхода, и он изгнал его из дворца. Этот король не сомневался, что делает для блага своего сына. Он должен получить урок раз и навсегда. И, может быть, когда он окажется один, без слуг, он придет в себя и одумается. И он почувствует на своей собственной шкуре горечь изгнания. Он раскается и вернется. Но это не произошло. Взбунтовавшийся сын ушел из дворца, не оглядываясь назад. Он переходил из местечка в местечко, из деревни, пока один добрый человек его не пожалел и оставил в своем доме. И обучил своему ремеслу. Шли годы. Принц привык к полной забот жизни ремесленника и забыл свое прошлое. Дворец его любящего отца, но отец его не забывал. Его мучила тоска по сыну. Он не терял надежды на его возвращение. И однажды король направил соглядатаев, чтобы они тайно проследили за принцем. И когда он услышал, что его наследник живет в семье бедного крестьянина и работает как один из его работников на поле, вывозит навоз. «Что сделать, чтобы его вернуть?» – спрашивал он себя. И он отбрасывал одну идею за другой. Наконец, не видя никакой другой возможности, он повелел заключить в тюрьму этого доброго человека, который приютил у себя принца. Король был уверен, что теперь нужда заставит принца быстро вернуться в отцовский дом. Но это не удалось. Королевский дворец, пришло письмо от принца. И главный распорядитель положил конверт на золотой поднос и передал королю. Дрожащими руками король развернул письмо. И что же там было написано? «Дорогой отец, мне нужны деньги». Лицо короля сразу помрачнело, и надежда сменилась острой душевной болью. «Деньги – это единственное, что ему не достает моему сыну. Он не скучает о жизни в дворце рядом с своим любимым отцом». И он послал сыну некоторую сумму. Но он так и не получил письма, в котором бы сын написал: «Отец, я по тебе тоскую. Пожалуйста, разреши мне вернуться домой, в королевский дворец». И прошло еще несколько недель. И, перебрав все возможности, он послал стражников, чтобы они заключили его любимого сына в тюрьму. Это стоило царю, королю великих душевных мук. И вот из темного, сырого каземата сын вновь написал королю письмо: «Мой отец, освободи меня из этой тюрьмы». И ни слова не было сказано о его тоске по дворцу и о желании вернуться домой. И с удрученным сердцем король повелел выпустить узника на свободу. Но теперь он понимал, что необходимо прибегнуть к самому страшному средству. Он повелел своим стражникам переодеться в разбойников, и они напали на принца и начали его избивать. «Что вы делаете?» – закричал принц. «Разве вы не знаете, что я принц, сын короля? Как вы смеете прикасаться к наследнику престола? Это ты-то принц! Где же твой отец? Где твой дом? Неужели вот это ты какой-то заморыш, являешься принцем?» И в этот момент в памяти принца всплыл забытый образ дворца. Под тяжелыми ударами громил он вдруг вспомнил своего отца, который в детстве и юности всегда был для него защитой. Ему стало ясно, как много он потерял, отвернувшись от своего отца. «Отец!» — вырвался его крик из глубины его страдающей души. «Возврати меня домой! Мне так не хватает тебя!» Наконец-то Король услышал слова, которые так долго ожидал. И все проступки отца этого принца были немедленно прощены. Он поспешил к сыну, обнял его, прижал к сердцу и сказал: «Мой любимый сын, как я мечтал услышать эти слова из твоих уст. Возвращайся домой». Мы уже 2000 лет находимся в этом изгнании. И, может быть, эти годы стерли из нашей памяти, чего мы лишились. Мы попадаем во все беды, обрушиваются на нас все эти собаки. Амалек – это собака, и все эти, которые нападают на нас. И мы только просим избавить нас от этой беды, от этой беды. А мы не понимаем, что то, что будет сказано в предпоследней главе, «Они о них», – говорит Творец, – «Я – это я, и нет никаких других божеств, кроме меня. Я даю удары». И я исцеляю. Я люблю тебя. Я желаю только твоего возвращения. Это то, что постановил пророк Эзра, что перед завершением года завершился год и все его проклятия, чтобы начался новый год и все его благословения.
1: Да. Это действительно очень красивая история, потрясающая метафора. Рав Патлас, к сожалению, наше время истекает. Огромное-огромное вам спасибо за этот урок. И шаббат шалом.
0: И шаббат шалом. И чтобы все мы были записаны в книгу жизни и скреплены печатью на добрый, наполненный заповедями и духовным, и материальным подъемом Новый год. Чтобы хорошие новости были у всего еврейского народа, у каждого еврея, где бы он ни находился. И чтобы мы все собирались на этой благословенной земле. Шаббат шалом.
1: Спасибо. Шаббат шалом. Всего доброго.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Возможность объединения правых партий накануне выборов. После того, как председатель Отцма Иудит Итамар Бен-Гвир отверг требование премьер-министра Нетаньяху объединиться с Бецалелем Смотричем, между Смотричем и Моше Фейлином начались первые переговоры о совместном участии в выборах в рамках технического блока. При этом Фейлин должен занять второе место. В Ацанут Адатит заявили, что сейчас время для единства и ответственности в национальном лагере. Корреспондент Кан Яара Шапира сообщает, что переговоры между Смотричем и Фейглиным начались еще до попытки Нетаньяху объединить Бен-Гвира со Смотричем. Депутат Кнессета Юлия Малиновски из партии Исраэль Бейтейну в эфире радио Кан Решет Бет заявила, что обратилась в Шабак и в полицию с просьбой расследовать возможные связи бизнесмена Шлома Фогеля с Хамасом. По ее словам, речь идет о его деятельности по поручению премьер-министра Нетаньяху в 2014 году и позже. Малиновски утверждает, что Фогель, приближенный к премьер-министру, был связан с гуманитарными проектами в секторе Газа, которые финансировал Катар. Экс-глава Совета национальной безопасности генерал-майор запаса Гера Айлен заявил, что гуманитарные проекты в секторе Газа фактически усиливали Хамас. По словам Айленда, Нетаньяху исходил из того, что сохранение власти Хамаса в Газе позволит сохранить разделение между Газой и Иудеей и Самарией. Он назвал эту оценку тяжелой ошибкой. Экономическая сила Хамаса быстро превратилась в военную. Иран заявляет, что новые экономические меры США против него являются государственным терроризмом и преступлением против человечности. В заявлении Министерства иностранных дел Исламской Республики говорится, что американские санкции незаконны, ставят под серьезную угрозу здоровья и средства к существованию миллионов граждан, а все страны обязаны воздержаться от их выполнения. В Тегеране призывают международное сообщество соблюдать верховенство закона и предупреждают, что Иран использует все свои возможности для защиты от того, что он называет объединенной военной и экономической атакой США и Израиля. Об этом сообщает обозреватель Кан Ихескель Корнберг. Несмотря на то, что администрация Трампа объявила экономическую войну Ирану, издание Wall Street Journal сообщает, что пока нет признаков того, что санкции реально применяются на практике. Корреспондент Кан Ихескель Корнберг сообщает, что иранские банки в Дубае продолжают работать в обычном режиме. Среди них банк Мели, все зарубежные отделения которого министр финансов США Бессент на этой неделе призвал закрыть. Вице-президент Ирана Мухаммад Джафар Гаимпана заявил, что стоило бы остановить ядерную программу, если бы это позволило предотвратить убийство верховного лидера. В опубликованном в интернете видео Гаимпана говорит, что если бы решение зависело от него, и он знал, что США убьют верховного лидера, он бы остановил обогащение урана. По его словам, не стоит платить высокую цену за цель, которой можно добиться меньшими затратами и выше цены. Гибели верховного лидера для Ирана нет ничего. Новости спорта. Футбол. Лига Европы. Апоэль Бейершева, которая в этом сезоне сыграет в основном этапе Лиги Европы, встретится с итальянским грандом Ювентусом, бельгийским Юнион Сен-Жилуаз, Динамо из Загреба, Сельтой из Вига, Борнмутом, АЗ и Бешикташем. Корреспондент КАН Йоав Боровиц сообщает, что домашние матчи Бейершевы будут проводить в Бухаресте, столице Румынии. Время наступления шаббата. В Иерусалиме суббота начнется в 6 часов 33 минуты, в Тель-Авиве 18:48, в Хайфе без 27, а в Бейершеве 18:49. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 31 градус, в Тель-Авиве термометр показывает 29, в Аш-Дуде в Хайфе 30, в Бейершеве 36, а в Эйлате воздух прогрелся до 41 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 17 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
1: Музыка на КанРека с Олегом Клоцом.

0: филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: в Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. У микрофона Семен Каплан. Цааль ликвидировал в Газе двух командиров Хамаса и исламского джихада. В районе Шати был ликвидирован Ибрагим Набиль Бас, командир военного крыла Хамаса, участвовавший в нападении на Израиль 7 октября. В результате другого удара в районе Сабра был ликвидирован Хамди Кахиль, командир подразделения наблюдения исламского джихада. В Цааль сообщили, что оба продвигали террористические планы против военнослужащих и граждан Израиля, систематически нарушая режим прекращения огня. В Дженине Цааль нанес прицельный удар с воздуха по автомобилю с несколькими боевиками. Согласно сообщению пресс-службы армии, в машине находились три боевика, один из которых возглавлял террористическую группировку в Дженине. По данным разведки, он и двое его пособников, ликвидированные в результате удара, пытались организовать террористические атаки. Об этом сообщают корреспонденты КАН Кармела Минаше и Хаим Гольдич. Генеральный директор Совета мира в Газе Николай Младенов заявил, что альтернативы нынешнему плану в отношении сектора Газа нет, а возвращение к войне будет разрушительным. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Младенов предупредил и израильскую, и палестинскую стороны об опасности срыва перемирия. Младенов отметил, что Турция не будет участвовать в международных стабилизационных силах, тогда как Марокко примет в них участие. По его словам, первые военнослужащие этих сил должны вскоре прибыть в Газу. Младенов также сообщил, что на данный момент Совет получил обязательство на 7 миллиардов долларов для восстановления сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Кейс. Возможность объединения правых партий накануне выборов. После того, как председатель Оцма Яудит Итамар Бен-Гвир отверг требование премьер-министра Нетаньягу объединиться с Бецалелем Смотричем, между Смотричем и Моше Фейглиным начались первые переговоры о совместном участии в выборах в рамках технического блока. При этом Фейглин должен занять второе место. Ацианут Адатид заявили, что сейчас время для единства и ответственности в национальном лагере. Корреспондент КАН Яра Шапира сообщает, что переговоры между Смотричем и Фейглиным начались еще до попытки Нетаньягу объединить Бен-Гвира со Смотричем. Издание Wall Street Journal сообщает, что несмотря на то, что администрация Трампа объявила Ирану экономическую войну, пока нет признаков того, что санкции реально применяются на практике. Обозреватель КАН Хескель Корнберг сообщает, что иранские банки в Дубае продолжают работать в обычном режиме. Среди них банк Мелли, все зарубежные отделения которого министр финансов США Бессент на этой неделе призвал закрыть. Вице-президент Ирана Мухаммад Джафар Каимпенах заявил, что стоило бы остановить ядерную программу, если бы это позволило предотвратить убийство верховного лидера. В опубликованном в интернете видео Гаимпана говорит, что если бы решение зависело от него, и он знал, что США убьют верховного лидера, он бы остановил обогащение урана. По его словам, не стоит платить высокую цену за цель, которой можно добиться меньшими затратами, и выше цены гибели верховного лидера для Ирана нет. Новости спорта. Футбол. Лига Европы. АПЛ Бершева, которая в этом сезоне сыграет в основном этапе Лиги Европы, встретится с итальянским грандом Ювентусом, бельгийским Юнион Сен-Жилуаз, Динамо из Загреба, Сельта из Вига, Борнмутом, АЗ и Бешикташем. Корреспондент КАН Юав Боровец сообщает, что домашние матчи Бершевы будет проводить в Бухаресте, в столице Румынии. Время наступления шаббата. В Иерусалиме суббота начинается в 6 часов 33 минуты, в Тель-Авиве 18:48, в Хайфе без 27, а в Бершеве 18:49. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и Ашдоде в настоящий момент составляет 30 градусов. В Тель-Авиве и Хайфе термометры показывают 29, в Бершеве 36, а в Эйлате воздух прогрелся до 42 градусов. Таковы основные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Мейру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И что сказать? Иногда надо родиться королем. Собственно, это тот самый случай, когда сам король говорит: «Я влюбляю людей в эту землю». Если экскурсант в конце прогулки скажет, что он хочет вернуться сюда, чтобы досмотреть, дослушать, понять, допонять, значит, выкладываюсь я не зря. С нами в эфире, на мой взгляд, уникальный человек, один из потрясающих знатоков Израиля, Иерусалима, само собой, культуролог, краевед, поэт. Далее, далее, далее. Будем на этот раз устраивать королевские прогулки с Михаилом Королем прямо в студии. Миш, здравствуй.
1: Тань, привет, и всем привет.
0: И всем привет. Я очень много пересмотрела перед нашим интервью, что-то дополняю в своей памяти, что-то вспоминая, и даже наткнулась на один из таких интересных текстов, скажем так, сейчас узнаешь, где над ним стоит два слова. Визитная карточка. «Говорил М. Король, такой из предместья Иерусалима поэт». Да-да-да. «Длинной строкой любимый соединю себя и этот сюжет». Что ты так улыбаешься?
1: Ну, старый добрый текст времен моего переезда в деревню Анатот. И, собственно говоря, этот текст — это беседа с тем, кто задолго до меня жил в этой деревне, с пророком Ермияго. И, ну да, спасибо, что ты вытащил этот текст.
0: Да, много интересного внутри.
1: Он хороший, такой виноградный.
0: Наградный, хорошо. Да, хороший эпитет.
1: Я как раз там в то время я только переехал в деревню, которая на спуске из Иерусалима к Мертвому морю. И такие террасы, на которых, ну, нельзя не выращивать виноград. И я его вот стал выращивать. И первое, что я посадил, самый малоспиртуазный сорт, но очень вкусный, Изабелла. И поэтому это все стихотворение, это целый цикл, такая поэма небольшая, так и называется «Изабелла». Изабель, потому что я не мог не продрать там, естественно, нашу танахическую Изабель, жену царя Ахава, с которой, естественно, спорят все и с ним наши пророки от Ильи, ну и поскольку я живу до сих пор на родине Ермияго, то этот вот разговор с пророком у меня продолжается по сей день, диалог. Я общаюсь.
0: Легко его вести.
1: Я живу вот просто в Танахе.
0: Живешь потрясающей историей.
1: Не только в тексте, но да, и конечно. В географии. И, наверное, лучшая для меня похвала, которую когда-либо слышал в жизни из уст Андрея Волохонского вышла. Он сказал, что, ну, вот есть еще такой поэт-король, он пишет про ангелов всяких там, пророков, и понимает, о чем пишет.
0: О, вот это важно. Важно. Михаил Король, который стал израильтянином, когда это произошло?
1: Ну, наверное, это произошло с моего рождения.
0: То есть ты так отсчитываешь. В общем, меня это не удивляет.
1: По ошибке родился в Ленинграде. Это прекрасный немой город абсолютно. Там невозможно жить человеку, который любит вставать с рассветом. Вот когда там рассвет... Понятное дело, что зимой я шел в школу в жутком состоянии, потому что я не проснулся. Летом я не мог уснуть вообще, потому что рассвет все время. Как-то дотянул до отъезда. И здесь все стало на свои места. Я просто вернулся в...
0: Ты был из тех, кто почувствовал, что ты именно вернулся. Целенаправленно.
1: Да. Да, да, абсолютно. Химия произошла. Понятно, что нельзя сказать, что абсорбция была легкой, гладкой, что вот все, все сразу посыпались золотые яблоки с неба. Ну, нет, конечно. Но я, во всяком случае, с первых шагов чувствовал в своей тарелке. Мне было комфортно, мне было интересно. Ну, вот произошла эта химия. У кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то никогда.
0: Такое тоже.
1: И, ну, я везунчик, счастливый человек. И по сей день у меня с этой страной вот именно эти отношения. Я, может, скажу банальную вещь, но действительно, ты любишь Эрес Исраэль, и она тебя любит.
0: Да, в твоем случае у меня такое впечатление, что это было уже до репатриации. Ну, с твоей-то стороны, точно.
1: Да, да, да, да. Ну, но я знаю, что есть люди, которых... у которых есть этот потенциал, и вот то, с чего мы и начали, их надо влюбить. Но это, они не знают еще, что все будет хорошо, что произойдет эта химия, алхимия, как хочешь так и назови, просто их надо взять за руку, повести, показать, постараться влюбить как угодно. Можно текстами, можно визуально, можно звуком, аудио.
0: Можно, для этого надо быть еще и таким креативным, как Михаил Король, который умудряется сочетать все вместе, потому что даже читая о тех прогулках, о твоих проектах, о том, что мы еще сегодня будем вспоминать, ну, поражаешься все время, как тебя хватает на все это. И вот ради интереса, что-то кто-то о тебе знает, кто-то нет. Поэт, культуролог, краевед, знаток Иерусалима и не только, Израиля, пишущий на русском языке, но тут написано, что ты окончил сам себе дефектологический факультет Ленинградского государственного пединститута в свое время.
1: Да.
0: Как-то, как это все сложилось тогда?
1: Ну, была обычная ситуация в еврейского мальчика в семье, где хотели, чтобы он получил высшее образование. И вот, собственно говоря, и все. А меня интересовало, что меня интересовало? Меня интересовала биология, но не химия, и не физика, и не математика.
0: Избирательно.
1: А, да, да. А вот такое естествознание меня интересовало. Причем связанное с историей. Историей я тоже интересовался и любил ее всегда. Но, естественно, на исторический факультет я не собирался поступать ни при каком раскладе, потому что я не собирался учить историю партии и съездов.
0: Мне повезло больше. Когда я поступила на исторический факультет, была перестройка, и нам уже ее отменили, а похожий предмет мы опротестовали, и нам, слава богу, дали историю религии как факультатив, чему мы были, естественно, рады.
1: Ну да, ну... молодое поколение.
0: Просто было, это уже было годы спустя, конечно.
1: Ну да, да. Я-то поступал, я закончил школу в 78-м году, и, ну, самое такое было время. Опять 25-й съезд. Поэтому про исторический факультет речь не шла. На филфак поступать, ну, я не знаю, опять же, как-то, ну, это было понятно, что не поступишь.
0: Тоже, тоже.
1: По пятому пункту, да. Хотя бы. Хотя многие поступали, Аиду поступали. Удивительное дело. Я вот сегодня разговариваю про каким образом, как. Ну, потому что талантливые люди. А я не считаю себя настолько талантливым в этих сферах. Я сначала поступил вообще на медицинский факультет в Сангик. Ну, кстати, вот Миша Гендельф когда-то его закончил. А я и закончить его не умудрился. Меня выгнали с первого курса. Абсолютно я не знал ни что такое химия, ни...
0: Не нужно это было.
1: Да, ни биохимия. Ну, как-то я совершенно... Сегодня я жалею, что я ленивый был и не учился. Но это другая история. В результате я нашел вуз, для поступления в который надо было сдавать литературу, историю, биологию и сочинение.
0: Хороший набор.
1: Это был единственный вот факультет дефектологический. И, ну, надо сказать, что я с огромным удовольствием там отучился все 5 лет. И вспоминаю с невероятной любовью своих преподавателей. И вот один из куратор группы у нас была... Тебе будет приятно, госпожа Барская.
0: Даже?
1: Да.
0: Мне приятно.
1: Да, да. И, ну, и вот она опекала всех наших аидов. Вообще мальчиков было мало. Но вот она была настоящая такая аидиша мама. И говорила, только не делайте глупости, только закончите. А я был в подаче уже.
0: Ну, естественно.
1: Хорошо, компьютеров не было. И я получил отказ, потому что я должен был отслужить в армии. Такая была формулировка отказа. Но я умудрился поступить в институт, и до первого отдела мои документы шли очень долго. А когда дошли, то тогда началась гонка на лафетах. Один правитель за другим уходили в лучшие миры, и про меня забыли просто. Я закончил уже как раз в раннюю перестройку. Ну вот.
0: Миш, еврейская тема вообще, когда ты еще жил в тогдашнем Ленинграде, когда в тебя вошла, как ты сложил в себе все вместе, понимает?
1: Ну, с одной стороны, это был вот юношеский... такой своеобразный протест, естественно, поиски так, аутификации собственной, идентификации, попытка разобраться с вечным вопросом, что такое я, понятное дело, и когда еще ты где ищешь ответ? На книжных полках?
0: Ищешь.
1: Правильно. На книжных полках стоят старые прабабушкины книги. Ну вот одна из важнейших книг моей позднего детства, скажем, ранней юности, это вильнское издание Танаха на иврите и на русском.
0: Ох.
1: И я, ну, уже с 14 лет умел читать и на иврите, и овладел альфбейс, а смысл понимал по-русски. И для меня это был, конечно, совершенно уникальный мир, и я еще не понимал, насколько я правильно сделал вот этот шаг. А потом появилась еврейская компания отказников уже в студенческие годы, и у меня были прекрасные учителя, и Изя Коган, и Алек Шейнин, и Гриша Вассерман. Ну, все такая отказническая компания. Я... Тогда, по выражению Алека Шейнина, я должен был дать клятву Гиппократа и сначала закончить институт, а потом уже заниматься всеми этими замечательными полуподпольными делами. И я учил иврит, и потом я преподавал иврит, а потом уже уехал. Вот, собственно говоря, и все. юность закончилась.
0: Началась репатриация.
1: Мы уже приехали с моей женой и с маленькой дочкой. Им было 2 года. И началась абсорбция.
0: У каждого, как ты сказал выше, которая складывалась по-разному.
1: Абсолютно. Ну вот и дочка, которой уже 39 лет, она говорит следующее, что вы, родители, сделали в жизни 2 правильные вещи. Вы меня родили и сюда привезли.
0: Я так
1: оттуда думаю. Вывезли, сюда привезли. Вот. Ну вот, а жена Оксана Короля, один из старейших работников Яд Вашема, она уже через пару лет после репатриации удалось устроиться, слово ужасное, но тем не менее именно так, в Яд Вашем. Вот она работает там по сей день, поставляя мне бесценный совершенно материал для всего, для грусти, печали.
0: Ты со своим отношением к этой теме, к Израилю, к еврейству и ко всему, что имеет отношение к евреям, ты помнишь свое первое ощущение, когда ты зашел в Яд Вашем? Тогда. Это было очень давно, судя по всему.
1: Безусловно, помню, и оно у меня осталось по сей день. Я вошел в невероятно печальное, но светлое место. И, может быть, мне, опять же, были хорошие учителя, которые правильно показали, что такое Яд Вашем, что это не Аушвиц, это не вот эти мемориальные места других лагерей уничтожения или гетто, потому что, во-первых, это не кладбище.
0: Конечно, ни в коей мере.
1: Прежде всего. И там нету воздуха, пропитанного смертью, как в Освенциме, где там жирный воздух смерти, там находиться невозможно у этих кирпичных корпусов. Физически там тебе дурно становится. А в Яд Вашеме печаль моя светла.
0: Светла, именно.
1: Да, да. А когда ты смотришь, выходишь из музея и смотришь на дорогу, ведущую в Иерусалим, ты понимаешь, что, в общем, все это ужасное жертвоприношение, оно имеет вот свой какой-то исход.
0: Согласна. Вот. Миш, ты в свое время стал автором многих книг, части из которых я вижу вот здесь перед собой, и я хочу напомнить, перескакивая, потом хочу вернуться и спросить, когда на свет родился Михаил Король в качестве краеведа и экскурсовода, которого знают, слышат, даже если еще и не видят и никогда не были на твоих королевских прогулках, появились книги. Сначала первый том, потом второй, именно под этим названием.
1: Да, «Королевские прогулки по Иерусалиму». Такой бренд был придуман в нулевых годах. Причем вот это само словосочетание «королевские прогулки» было
0: потом
1: придумано...
0: Потом еще и ништяки, хочу напомнить.
1: И ништяки, и телеги. Но вот именно «королевские прогулки». Ну, я вел семинар, замечательный семинар при институте Шехтера в Иерусалиме, Институт еврейской традиции. И там у меня были потрясающие студенты, группа, которую мы называли «Семинар вокруг да около храма». И вот один из участников этого семинара, Нина Голод, придумала вот такое название, оно на поверхности лежало, потому что мы не только сидели в аудитории и читали лекции, но и каждую пятницу устраивали прогулки для вот этих наших семинаристов, ну, поскольку вокруг да около храма, в шутку я их назвал тамплиерами, и вот с тамплиерами мы ходили каждую пятницу в семинар. 8 лет было на плаву, и не меньше 20 гидов вышли из вот наших этих тамплиеров. И начало семинара — это 2005 год. В 2008 году как раз родилась идея по части наших вот этих ништяковых прогулок, где мы видели невидимое, скрытое. Появилась идея написать книжку вот про такие, опять повторюсь, ништяки. И появился первый том. А потом, 2 года спустя, я подумал, что вот можно сжать все это невероятно интересно и расписать один объект, один памятник, таким памятником, который впитал в себя...

0: времена царя Хизкияху в 8-7 веках до новой эры была каменоломня, где выбирали камень для строительства города Иерусалима, стен его. То есть, ну, тут уже для воображения нет никаких пределов. Можно представить себе, что из будущей Голгофы построили целый мир. Насколько все перевернуто, насколько все напоминает рисунки Эшера, лестница, которая уходит в никуда и возвращается сюда же, и мы на этой ленте Мёбиуса. Это такая связь времен. А потом ты понимаешь, что ага, и ты жил тогда. Ну, если уж совсем материалистически рассуждать, то твои предки. И это все связано. Это
1: вот, удивительно.
0: И я написал второй том про... очень странно получилось, что я, человек в другой совершенно воспитанной культуре, написал первую и пока единственную такую монографию
1: да.
0: на... русском языке о главной христианской святыне. С позицией, в принципе, все-таки еврейской. Даже я бы сказал израильской, я бы даже сказал сионистской, потому что я считаю, что что там делить храм гроба Господня по всяким конфессиям, и они кричат, это мое, это мое, это мое, когда ясно, что это достояние еврейской истории.
1: С тобой некоторые не соглашаются.
0: Да, ради бога.
1: Я тоже так думаю.
0: Главное, чтобы никто не дрался, не ругался, не ссорился. Не соглашаться или соглашаться это можно, точно, да. Но не соглашаться в том, что это интереснейший памятник. Вот кто не соглашается в этом, я готов поспорить.
1: А часто споришь?
0: Приходится. Приходится, но, опять же, тут ничего не поделаешь. Когда встречаются два еврея, сталкиваются 6 мнений, все нормально. Но у нас есть, в конце концов, методика, вполне талмудическая, которая называется «Махлокет».
1: Да. Что касается Иерусалима, то его нежно любимого и любимого многими, кто-то может жить в этом городе, кто-то нет. Ты сам прекрасно знаешь, так же, как говорят об Израиле, что он принимает либо нет те, кто в нем живет или пытается жить, а потом уезжает, например. Это по-разному происходит.
0: Да.
1: Иерусалим не просто столица, она тоже кого-то применит, кому-то нет, у кого-то остаются очень разные эмоции. Просто по одному посещению или привлекая настолько, что человек переезжает и остается в этом городе навсегда. Такое случается, так? Ты постепенно, начиная еще здесь жить, и ты осел там, ты понимаешь, ты знаешь, ты любишь этот город, и ты создавал свои вот эти экскурсии, и передавая свое знание дальше, основываясь, как я понимаю, на невероятном количестве источников. Ты жил в библиотеках тогда? Откуда ты все это собирал? Кроме того, что ты, конечно, изучал город пешком, зная и сейчас прекрасно Иерусалим теперь, исходив его.
0: Те, кто родился в Ленинграде в книжном шкафу, меня поймут. И, ну, конечно, невозможно без наших замечательных библиотек, без университета, и без национальной библиотеки. И библиотек вот этих небольших институтов Шехтера, Шокина в Иерусалим он в себя впитал знания, и они есть. Иди и подбирай.
1: Только
0: с
1: библиотеками
0: все очень... И сидеть в библиотеках, работать тоже очень приятно. А сегодня, когда большая часть материалов оцифрована, так и вообще, в принципе, с информацией нет проблем. Только надо знать,

0: где и что брать, но это дело техники. Но Иерусалим для меня еще старый город, например, и новый город тоже. Он еще сам по себе некая библиотека. И вот один из моих проектов, который я когда-нибудь осуществлю с помощью замечательного археолога, моего друга, уникального совершенно энциклопедиста Миши Чернина. Проект у нас называется «Каменная книга Иерусалима», где мы читаем Иерусалим прямо на вот не заходя, потом можно бегать в библиотеку, но просто надо внимательно искать каменные эпиграфы или граффити, а у нас есть граффити аж 12 века в Иерусалиме. И вот собирать эти надписи, коллекционировать их, расшифровывать эти инскрипции, эти эпиграфы и в них читать историю города, это ну вот отдельное у нас такое развлечение.
1: Надеюсь, хорошее у вас развлечение.
0: Да. Собственно, есть в Фейсбуке группа, которая называется «Каменная книга Иерусалима». Ну, а когда-то и она станет не только каменной, но и бумажной, я надеюсь.
1: Не сомневаюсь.
0: Вот.
1: Миш, Иерусалим, как и много городов, явлений, оброс также и мифами. Ты их развенчиваешь как-то?
0: Не только развенчиваю, иногда...
1: Коллекционирую.
0: Иногда, безусловно, коллекционирую. Потому что очень трудно отличить миф от исторической действительности. Еще Лосев писал о том, что, собственно говоря, миф – это и есть реальность. Абсолютно для носителя этого мифа.
1: Носителя, конечно.
0: И никак его не переубедишь. Миф отличается, восприятие мифа от сказки, потому что про сказку мы знаем, что это вымысел с самого начала. А вот миф – это истина в последней инстанции. И попробуйте какому-нибудь древнему греку рассказать, что Одиссея – это...
1: Это Одиссея.
0: Вот сегодня с выходом культового фильма люди начали понимать, что такое миф. По-моему, создатели этого фильма как раз смогли донести до современного сознания.
1: И до современного Израиля, если на то пошло.
0: Современного Израиля, да.
1: К сожалению, это так.
0: Да. Ну, это отдельная тема.
1: Конечно.
0: Раз уж затронули, то скажем, что, в принципе, в Иерусалиме все это понимаешь гораздо лучше. Все отношение человека и мифа. И понятное дело, что мы все прекрасно понимаем, что гробница Давида, скорее всего, не содержала в себе тело Давида. Но это совершенно не важно. Это отношение. И башня Давида к Давиду не имеет никакого отношения. Но от этого мы не перестаем ее называть по-другому. Немножко обидно за Ирода, но у него тоже осталась память о нем в городе. Это отдельно моя любимая тема.
1: Мифов, Миш, я читала о тебе, что ты считаешь, если говорить о названии, как интерпретируют название Иерусалим, его название, переводы, то что ты считаешь, что это не город мира, но некое божество заката, я такое читала.
0: Конечно, ну это понятно. Дело в том, что в древности, в тот период, когда формируется язык, абстрактные понятия, необходимые для выражения мысли человека, они отталкиваются исключительно от конкретных понятий. Я приведу два примера. Первый пример именно с именем нашего города. Понятное дело, что Это название появляется еще в доеврейские времена. До Давида уже город так называют. И, условно, можем сказать, сравнить разные произношения, что он в усредненном виде назывался Иершалиму. То есть некая база, еще даже не город, а просто крепость, башня, основание для некого Шалиму. Шалиму – это действительно божество, конкретное божество, которое отвечает за все хорошее. Понятно, что божества связаны с астрономией, есть солярные боги, он солярный, и он бог заката. У него есть брат, который бог рассвета. Вот какой из них в нашем понимании хороший? Ну, конечно, скажем, рассвет, солнце, но не для Иерусалима. В Иерусалиме, если вы находитесь в нашем городе, то рассвет там, где пустыня. Угу. Там ничего хорошего нету. Солнце, встающее из пустыни, оно нехорошее солнце. А вот солнце, которое садится в Средиземном море, пусть там тысяча раз тьма из него придет, но все равно солнце прошло весь круг по небосводу. И оно наполнилось Иершалиму.
1: Красиво.
0: Теплом, светом, добротой, здоровьем. Шалом – это еще и здоровье. Верно. Мир само собой, и потом вот оно садится в море, и мы, естественно, обращаемся к тому богу заката, который дает нам прохладу вечернюю, пищу, в море ее дофига, и так далее. И естественно, что это город вот этого бога. А тот восточный город, у нас есть древний город, город Луны, Иерихон. Угу. Он несет немножко там уже другие отношения с другим богом. Есть город, который, скажем, между Иерусалимом находится и морем, и где солнцем, грубо говоря, может оказаться в зените. Это вообще дом солнца, как у Кампанелло, Бейт-Шемеш. Немножко такая примитивная схема, но достаточно правильная, показывающая отношение людей в домонотеистические времена, когда уже, естественно, отменяется весь пантеон, и люди начинают приходить к пониманию единого Творца, они все хорошее забирают от этих богов пантеона и вкладывают, естественно, в представление о едином и неделимом Творце. Иерусалим в этом смысле такая же испытательная площадка.
1: О, да. За все годы у тебя, конечно, появились какие-то особенные для тебя места, любимые, больше или меньше. Я знаю, что ты называл восточную стену Храмовой горы «Стена смеха».
0: Ну да, сначала это была шутка.
1: Расскажи.
0: Ну, есть у нас четыре стены Храмовой горы опорных. Понятно, что западная стена вошла в русский язык как стена плача. Хотя во всех других языках она называется просто западная стена. Единственное, что в английском есть аналог похожий – Wailing Wall. Uh-huh. Но Wailing – это скорее стена стенаний. Поэтический перевод.
1: Поэтический, да.
0: Понятное дело, что это скорее отражение названия «Стена плача», это отражение впечатлений паломников. Вот они видят, как молятся евреи, говорят, они рыдают, они плачут, они оплакивают разрушенный храм, значит, это стена плача. Окей, сказал я, западная стена, стена плача. Значит, противоположная стена будет стена смеха. Ну, поскольку она противоположная.
1: Почему бы нет?
0: Ну да, мы же все время ищем какой-то инь, какой-то ян. Вот, вот нашли черное-белое, борьба и единство противоположностей. Все укладывается в наше воспитание и представление о мироустройстве. Значит, стена смеха. Но там надо смеяться.
1: Конечно.
0: И тут мне попадает на глаза потрясающий мидраш. Талмудический знаменитый мидраш о рабе Акиве, который с другими рабоинами проходит мимо разрушенного храма с восточной стороны, то есть именно, именно там, где восточная стена, и они видят выбегающую из святая святых лисицу. Мудрецы рвут на себя одежды, посыпают голову пеплом, рыдают, а раби Акива смеется. Он говорит: «Акива, Акива, почему ты смеешься?» Он говорит: «Было пророчество о том, что храм будет разрушен, и оно сбылось, но было пророчество о том, что он будет опять отстроен. И я смеюсь, потому что если сбылось первое, значит, сбудется и второе».
1: Здорово.
0: Как действительно не порадоваться вместе с раби Акивой?
1: Миш, расскажи, пожалуйста, о твоей поэме, песни с рубленной Ашери, о том, что несколько лет назад музыканты даже создали альбом Игорь Куртагов и Леонид Федоров. Целые проекты.
0: Да, да. А начиналось все с экскурсии, которую мы делали с моим замечательным коллегой и другом Мишей Тувалем. Экскурсия называлась «В поисках Иерусалимской богини». И мы как раз рассказывали про вот ханаанские культы, связанные с Ашерой, она же Иштар, она же Атаргатис, она же Исида, и, в общем, у нее много, она же Афродита, Венера. Я к этому времени уже написал этот цикл стихов «Срубленная Ашера». Почему срубленная? Потому что во время установления монотеизма наиболее праведные цари Иерусалима из рода Давида срубают и ей посаженные деревья и статуи сбивают. Ну, это все одним словом срубить. Вот и моя героиня, это срубленная Ашера, рассказывает о своей нелюбви к богам пантеона. Там все, и Шалиму, и Шахару есть, и Бааль, и Муту, и Латуну, куча богов пантеона, но есть и Юдгей Вавгей. И вот она признается в любви только к нему. И вот эта трагедия происходит. Она его любит, только его. Она первая монотеистка. Она выбирает только одно. Но ему она не нужна. Он один и един. И вот ее срубают. Это трагедия. Я читал тогда на той экскурсии эти стихи. На экскурсии был мой друг Леня Федоров, группа «Опцион». Хотя просто Леня Федоров.
1: И это верно.
0: Гениальный музыкант. Да. И он решил подумать, что можно с этим сделать. Он играет много вместе с Игорем Крутоголовым, тоже прекраснейшим музыкантом. Когда-то была группа «Крузенштерн и пароход», им придуманная. Ну и он сам по себе, опять же. И они с Леней создают какие-то удивительные вещи. И как-то стихи распределились между ними, и они написали альбом. тут
1: ты
0: началось...
1: ожидал вообще-то?
0: А?
1: Ты ожидал продолжения такого?
0: Я знал, что что-то будет, но я не знал, что будет настолько как-то мощно. Это получилось, ну, там уже текст растворился в музыке. А дальше тут пандемия начинается. И что с этим делать, как играть этот альбом, как его записывать. И Лёне гениальная идея пришла в голову. Он говорит, надо поставить балет.
1: Неплохо. Продолжение, да.
0: Есть хореограф. Хореограф никто иной, как дочка одного из тоже старых культовых аукционистов Димы Озерского, автора самых-самых известнейших хитов аукциона. Анечка Озерская, хореограф Швеции в Гутенбергской опере. И она взялась поставить этот балет. Тут новая идея гениальная родилась. Снять фильм, который называется «Просто Ашера». Можно найти в сети.
1: Хорошо. Еще один твой проект, тоже совсем недавний, на мой взгляд, это, я говорю о презентации книги «Der Emes von Lina».
0: О, да. Имя забытой детской писательницы, еврейской. Она писала на русском языке. Про нее забыли абсолютно. Она была связана с историей и литературы, и еврейства начала 20 века. Если говорить о людях, Маршак, Кассиль, и Барто, и, понятно, это детская литература, но она также, безусловно, связана и с великими одесситами.
1: Лина
0: потеряли. Лина Самойловна Нейман.
1: Ты долго изучал ее жизнь.
0: И с родственниками связывался. Да. Да, и задача была очень простая. Не просто вернуть память о Лине, но вернуть ее здесь. У меня появилась такая идея, что люди, которых забыли, вот, или помнят, все равно, но те, которые, в общем-то, в принципе, имеют полное право на репатриацию, почему бы не репатриировать память о них, не создать здесь вот пантеон действительно забытых душ? Это их место. Я подумал, что вот моя усадьба королей в Анатоте, она совершенно всегда распахнула двери вот для таких забытых биографий. И этот опыт, я считаю, получился. Огромное спасибо Жене Когану.
1: Издательство «Бабель».
0: Издательство «Бабель». И книжный магазин «Бабель». Вот. А если говорить о проектах, таких вот, связанных с другими людьми, то, безусловно, вот у меня лежит такая культовая уже книжка, называется «Иерусалимская».
1: Рисунки у тебя интересные.
0: Так это не мои.
1: Я вижу.
0: Это... Да, тут написано «Саша Флоренский». И вот сейчас ее, Саша нашел спонсора, ее переиздали. Идея очень простая. Мы гуляем с Флоренским по Иерусалиму, я ему показываю иерусалимскую азбуку, то есть читаю на каждую букву русского алфавита. На все буквы русского алфавита, на все 33, включая твердый знак и Ю, объекты в старом городе. А Саша рисует картинки. Получается... Альбом. Тань, я ее принес, вот она с вами не распечатанная, неспроста. Я тебе хотел, я знаю, что у тебя ее нет. Я хочу тебе ее подарить.
1: Спасибо.
0: Это раритет.
1: Я тебя хотела спросить о других буквах. Ты в свое время в рамках своего проекта «Королевские прогулки. Телеги и ништяки». Тоже хорошее название ты, конечно, выбрал. Ты раскрывал как раз тайный смысл букв еврейского алфавита с помощью Сергея Бунькова и Тена Саустера, израильских художников.
0: Да, но
1: это была эпопея, это больше, и потом отдельно выставка.
0: Это больше их заслуга, безусловно. ну вот как-то отобразить не просто в классическом каком-то искусстве, а в искусстве афорта. Афорты получились потрясающие, осмысление еврейского алфавита, а сын Максим Буньков, Сергея, он еще анимировал.
1: Это надо видеть.
0: Там объяснят, как их оживить с помощью собственного телефона. И люди ходят, смотрят, как оживают эти афорты. А для меня эта тема очень важна, не только из-за Иерусалимской азбуки, но я еще в свое время, еще в Ленинграде, по-моему, и закончил там, написал цикл стихов, который так и назывался «Алефбейт». И на каждую букву еврейского алфавита было стихотворение, осмысляющее графическую форму и вообще смыслы буквы. То есть мы с Аустером Буньковым в этом смысле очень близко были. А есть еще замечательный поэт Володя Друг, который позже, но тоже пришел к написанию, у него совершенно другой еврейский алфавит, но прекрасные совершенно стихи, и тоже называется «Алефбет». То есть тема, лежащая на поверхности, я вскрыл книгу.
1: Давай,
0: называй букву какую.
1: «И».
0: «И». Вот я ожидал либо «Т», либо «Б», но «И».
1: Я к городу возвращаюсь.
0: И. Здесь речь идет о гостинице, которая называется «Империал», рядом с Явскими воротами, знаменит, с историей совершенно сумасшедшей. Кстати, когда я писал это стихотворение, я еще не знал, что узнаю, что именно в этой гостинице, Бог с ним, с Кайзером Вильгельмом II, в ней в 1900 году остановилась шведская писательница Сельма Лагерлёв.
1: Понятно.
0: Неизвестно, какие гуси ее принесли.
1: Но принесли.
0: И она напишет гениальный роман «Иерусалим». А в 1907 году она будет удостоена Нобелевской премии в области литературы. Первая женщина...
1: Да, да.
0: «Империал». Гостиница, которая построена была на деньги и принадлежала греческой патриархии. «Греку без рака и рек. Строго, торжественно, громко славу пою Никодиму эллинов винных потомку. Он в патриархе, пробившись, выстроил здание это. Римский поправ легион. Империал не монета. Это валюта веков. Звонкое имя отеля для православных паломников. Выпьем за грека Емеля».
1: Давай еще одну букву. Давай «К». Король.
0: Хорошо. О, это кедрон. Причем не часто пишут кедрон, ну, потому что словом кедр. Кедрон совершенно другой корень. Там, где и у нас город Давида, и вот эта стена смеха, и начало у подножия Масличной горы, гробницы царей. «В долину царскую Кедрон стекают с гор со всех сторон потом потоки дождевой воды, и мы с водой придем сюды. Блестит под каплями дождя гробница древнего вождя, торчит, как девушка с веслом». Да, здесь лежал Авессалом. «Тот самый волосатый бой, что на папашу вышел в бой и поплатился. Крик ворон, некрополь, кладбище, Кедрон». Ну и картинка.
1: Ой, как красиво. Ой, как красиво. Миша, огромное спасибо, что ты сегодня здесь с нами. У нас в гостях. Хорошо. Да, огромное спасибо. Подпишешь.
0: Обязательно.
1: Да, спасибо тебе большое. Очень рад была видеть. Ты многогранен. с разных сторон, и все равно тебе недостаточно тебя. Так что приглашаю еще раз встретиться и продолжить диалог у нас. Спасибо большое.
0: Да, с удовольствием.
1: Михаил Король, огромное спасибо, была очень рада встрече.

0: филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3, Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. У микрофона Семен Каплан. Царь ликвидировал в Газе двух командиров Хамаса и исламского джихада. В районе Шати был ликвидирован Ибрагим Набиль Бас, командир военного крыла Хамаса, участвовавший в нападении на Израиль 7 октября. В результате другого удара в районе Сабра был ликвидирован Хамди Кахиль, командир подразделения исламского джихада. В ЦАЛе сообщили, что оба продвигали террористические планы против военнослужащих и граждан Израиля, а также систематически нарушали режим прекращения огня. В Джинине ЦАЛ нанес прицельный удар с воздуха по автомобилю с несколькими боевиками. Согласно сообщению пресс-службы армии, в машине находились три боевика, один из которых возглавлял террористическую группировку в Джинине. По данным разведки, он и двое его пособников, ликвидированные в результате удара, пытались организовать террористические атаки. Об этом сообщают корреспонденты КАН Кармела Менаше и Хаим Гольдич. Генеральный директор Совета мира в Газе Николай Младенов заявил, что альтернативы нынешнему плану в отношении сектора Газа нет, а возвращение к войне будет разрушительным. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Младенов предупредил израильскую и палестинскую стороны об опасности срыва перемирия. Младенов отметил, что Турция не будет участвовать в международных стабилизационных силах, тогда как Марокко примет в них участие. По его словам, первые военнослужащие этих сил должны вскоре прибыть в Газу. Младенов также сообщил, что на данный момент Совет мира получил обязательство на 7 миллиардов долларов для восстановления сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Кейс. Возможность объединения правых партий накануне выборов. После того, как председатель Отцма Иудит Итамар Бен-Гвир отверг требование премьер-министра Нетаньягу объединиться с Бецалелем Смотричем, между Моше Фейглиным и Смотричем начались первые переговоры о совместном участии в выборах в рамках технического блока, при этом Фейглин должен занять второе место. В Ацианут Адатит заявили, что сейчас время для единства и ответственности в национальном лагере. Корреспондент КАН Яра Шапира сообщает, что переговоры между Смотричем и Фейглиным начались еще до попытки Нетаньягу объединить Бен-Гвира со Смотричем. Издание Wall Street Journal сообщает, что несмотря на то, что администрация Трампа объявила Ирану экономическую войну, пока нет признаков того, что санкции реально применяются на практике. Обозреватель КАН Хескель Коренберг сообщает, что иранские банки в Дубае продолжают работать в обычном режиме. Среди них банк Мелли и все зарубежные отделения, которого министр финансов США Бессент на этой неделе призвал закрыть. Вице-президент Ирана Мохаммад Джафар Каимпенах заявил, что стоило бы остановить ядерную программу, если бы это позволило предотвратить убийство верховного лидера. В опубликованном в интернете видео Каимпена говорит, что если бы решение зависело от него, и он знал, что США убьют верховного лидера, он бы остановил обогащение урана. По его словам, не стоит платить высокую цену за цель, которой можно добиться меньшими затратами. И выше цены, чем гибель верховного лидера, для Ирана нет. Время наступления шаббата. В Иерусалиме суббота начнется в 6 часов 33 минуты, в Тель-Авиве 18:48, в Хайфе без 27, а в Бейершеве 18:49. И в завершение сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и в Аш-Доде в настоящий момент составляет 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 29, в Бейершеве 36, а в Эйлате воздух прогрелся до 42 градусов. Таковы основные новости к вечеру 28 августа. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Миирушалаем.

0: Natty Gale.
1: שמעתי שדוד עם הקולד פליי

toes.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив и гость мой и ваш, писатель, специалист по AI Равин в прошлом. И, в общем, очень много кто еще, но нас, наверное, сегодня заинтересуют прежде всего те, извиняюсь за слово, ипостаси, которые я сейчас назвал. Итак, с нами Дэриан Шауль Ройтман. Привет. Дэриан, уже мы обязаны нынешней темой разговора от Равина до AI, кому сегодня многие люди идут за ответами. Мы начинаем. Значит, ну что же, давай начнем с высших сил, то есть исходной точки.
1: Приветствую, Игорь.
0: Тебе, да, тебе должно быть близко.
1: Угу.
0: В общем, я думаю, задействуем все три твоих, не все три, а только три из твоих умений и профессий и так далее. Но нам их хватит на сегодняшний разговор. Вперед.
1: Итак, сама тема разговора и, по-моему, довольно-таки интересна, если мы говорим, как одна из моих ипостасей, это историк, археолог, первое мое высшее образование. В древности люди обращались всегда к высшим силам, будь то идолы, затем жрецы, а может быть и наоборот, сначала жрецы, а потом через них к идолам, и ходили к ним за советом. И сегодня такими вот жрецами становится AI. Именно про это мы и хотим поговорить с тобой.
0: Да, ну, давай мы так сделаем. Мы сейчас засандалим одну композицию, потому что ты выстроил строго, по-моему, очень здорово музыкальный ряд. Uh-huh. Эта композиция отчасти иллюстрирует только что сказанное тобой, отчасти побуждает нас к следующей части, следующему отделу, так сказать, следующему разделу разговора. Вот, слушаем песню, думаю, что ее большинство из вас бесценно узнают. Ну и потом будем разворачивать тезис.
1: Я не уверен, что знают ее в таком исполнении, но это как раз-таки будет интересно.
0: Да, ну понятно, но как песню Окуджавы ее все-таки знают.
1: Хорошо. Давай послушаем.
0: Кстати, Регина Спектор много поет Окуджавы.
1: Угу.
0: Что выяснилось, как бы, когда я слушал ее достаточно много. И, видимо, такая любовь.
1: Да.
0: Слушаем.

0: Думаю, что Окуджаву узнали все. Регину Спектор некоторые, многие, может быть, в студии. Дерен Шауль Ройтман. Значит, и мы продолжаем разговор от Равина до AI, кому сегодня многие люди идут за ответами. Ты сам сказал о различии, которое необходимо упомянуть. Это твоя мысль и твое руководство к действию. Значит, к Богу обращается с молитвой, а к Равину за толкованием, советом и, в общем, решением.
1: Совершенно верно.
0: Здесь у меня вопрос глобальный. А вообще человек... Не обязательно. Тот же жрец, шаман, раввин. Вообще человек, может ли снабдить инструкции другого человека? То есть, вот как бы мы же все люди, и у нас у всех, в общем, стартовая площадка одинаковая. Нет ли здесь игры, когда свита играет короля, и вот у нас появляется какой-нибудь шаман?
1: Ну, в первую очередь, конечно же, здесь есть игра. И это однозначно. Потому что часто такие вот вещи, как шаманизм и жречество, передавалось по наследству. И людям просто приходилось играть, либо копировать своего папу, своего дедушку. Да. И даже сегодня у нас в иврите, да, фамилия Коэн, это жрец. И это реально передавалось от отца к сыну. И есть также... Например, фамилия Азула, если ты знаешь такую фамилию, mm-hmm. это Коэн Пасуль, да, это Коэн, который не смог быть Коэном, потому что он, его папа женился там на разведенке или что, или на вдове.
0: С удовольствием сообщу это какому-нибудь Азулаю. У меня есть такой вопрос. Значит, я читал замечательный, как и все остальные, роман Исаака Башевиса Зингера «В суде моего отца».
1: Да.
0: Ну, отец. Раввин, угу. Там ходит к нему, к Рэбе ходит. Да. Но как бы, как человек несколько скептический, Башевис Зингер намекает, что самые лучшие советы давала на кухне мама. Значит, легко пробрасывает между делом, а отец уже оформлял это. Значит, потому что все советы искали не от него. Идеи ключевые были мамины, которые она никак бы не настаивала, но угу. подбрасывала. Отсюда у меня вопрос, как бы, ну, ой, или каждый может раввин, шаман, жрец, действительно что-то посоветовать. Не зря существует замечательная пословица «Три совета равны одному оскорблению».
1: Ну что ж, мне интересная пословица, мне нравится. Смотри, каждый ли сможет при должной, я считаю, при должной подготовке и окружении, и он, конечно же, сможет, так или иначе, кто-то будет это делать лучше, кто-то хуже. Есть раввины разные. Я лично слышал интересную историю про раввина, когда к нему пришла женщина и спросила Рэбе, кто у меня будет, мальчик или девочка? И он ей сказал, конечно же, мальчик. Она обрадовалась и ушла. А затем Рэбе написал в тетрадке, такая-то, пришла такого-то числа, девочка. И когда у нее спросили Рэбе, ну, ты же сказал ей мальчик. Он говорит, правильно. Когда она, если у нее родится мальчик, она будет счастлива, рада и счастлива. Если у нее родится девочка, она придет ко мне и скажет, Рэбе, ты сказал мальчик, а я открою ей тетрадку и покажу, вот такая-то, такого-то числа. Девочка, это значит, это то, что ты хотела услышать.
0: Ну, это просто замечательно подкованный умница Рэбе, да. Но ты же понимаешь, что хотелось бы как бы слышать подкрепленные, я не знаю, чем-то сверхъестественным советы, а вместо этого получается, ну, как бы трик, да? Получается изящная игра ума, которая подменяет нам... Я не знаю, может ли человек выступать в качестве советчика.
1: Смотри, насчет сверхъестественного. Есть такие, которые свято верят в то, что ими руководит сверхъестественное. Бог, Святой Дух, если мы говорим про священников, либо духи, духи земли, духи воды, если мы говорим про шаманов. И, соответственно, есть раввины, которые, ну, во-первых, претендуют на то, что они... начиная с того, что они посланцы Бога, и кончая тем, что они мессия, Машиах, мы это знаем.
0: Да.
1: И хотя, например, Рэбе Милюбавич отказывался от этого, и только после того, как ему исполнилось 90, он стал действительно выходить, когда все звали мессию. И Но то, что они претендуют, и кто-то вы, они сами иногда в это верят, иногда не верят. Но главное, что в это верят люди. И ты знаешь, и в тот момент, когда большинство верит, и он сам начинает верить, это, считай, от сверхъестественного.
0: Сразу вспомнилась, во-первых, фраза, извини за это, фраза Мюллера «Верить нельзя никому, даже самому себе, мне можно». И знаменитая да. притча, которую мне еще в детстве рассказывал папа, о том, угу. как женщина, от которой ушел муж, пришла, значит, к цадику, но выходит служка, и она ему говорит, значит, спроси у цадика, пожалуйста. Он возвращается, говорит, цадик сказал, что муж вернется, а я говорю, что нет. И так было несколько раз, пока она не возмутилась и не сказала, как это так, потому что цадик вас не видит, а я вижу. Понимаешь, что тут такая вещь. Нет, мне, например, очень нравятся просто мудрые люди. Вот у меня было интервью с совершенно очаровательной женщиной. Она флейтистка, причем она училась во Франции. Она флейтистка, которая работает в Хайфском симфоническом. В какой-то момент жизни вот случился такой перелом, она стала религиозной. Естественно, никакой уже музыки вроде как бы речь не идет, а начинаются, так сказать, дети, один, другой, и поход к раввину.
1: Да.
0: И вот он, замечательный человек, как говорится, дай ему Бог всего лучшего, он ей говорит, знаешь что, ты детей заканчивай рожать, ты иди играй, потому что рожать и другие могут, а музыка – это очень важно. И она вернулась в оркестр, где сейчас замечательно солирует на флейте, играет в оркестре. Но не все же такие. Ведь ты понимаешь, что он такой был из немногих, кто, в общем, рассудил здраво и поправил.
1: Конечно. Далеко не все такие, но в том-то все и дело, что даже раввин, человек, который, казалось бы, должен быть нейтральным и думать о том, что хорошо тому или иному человеку, в данном случае он действительно подумал, что ей хорошо. Потому что она выполнила эту мицву, да, про урву, плодитесь, размножайтесь, родила достаточно детей, и он отправил ее заниматься тем, что ее вдохновляет. Но в основном люди думают о себе, судят со своей колокольни. Ну, в случае раввина это немножко такой анахронизм, он не в колокольне, но тем не менее. И поэтому то, что тебе сказал тот или иной раввин, это его мнение. А принимать это как истину в языцах, это истину в конечной станции, это прямо решение самого человека. И очень часто это «да» принимают, так же, как и с искусственным интеллектом, ты знаешь.
0: Мы к нему перейдем, он у нас да-да. Добрую половину программы займет. А сейчас я хотел бы спросить о... Будем ли мы вообще, в принципе, рассматривать фигуру психолога в качестве советчика? Я знаю примерно отношение, так сказать... свое и твое.
1: Да.
0: Значит, здесь тоже все очень сложно. Но давай, если мы говорим в этом ряду шаман, жрец, раввин, давай у нас будет для светских людей психолог. Потому
1: конечно.
0: Что он тоже стоит
1: конечно,
0: как советчик.
1: Однозначно.
0: И я, причем, я не знаю, тут от нас много зависит. Я вспомнил, опять же, извини, что я, как старый еврей, вспоминаю разные истории. Лет 40 назад, вот, может, больше, я попал к психотерапевту одному еще тогда в Одессе.
1: Uh-huh.
0: И он мне сказал, там, доверительный был разговор, он сказал, вот я пишу тоже стихи, я тоже что-то начинал подписывать, и дал мне почитать.
1: Uh-huh.
0: И мне, значит, там 17- или 18-летнему дурню не очень понравилось. Я подумал... Ну, если он вот дает мне почитать, а сам вот пишет не очень, что я буду ходить и спрашивать там мнение в других вопросах?
1: Uh-huh.
0: Называть, как ты понимаешь, фамилию не буду, но сейчас это один из крупнейших русскоязычных поэтов Украины, хотя он живет не в Украине уже, к сожалению, поэт, которым я восхищаюсь. Поэт, которого я понял, так сказать, спустя 20 лет после того, что был тупым и несмышленым. Вот я думаю, что сегодня, наверное, я бы ему поверил. Потому что я посмотрел бы, что стихи его дивно как хороши. И, может быть, это помогло бы мне ему поверить.
1: Да, и, во-первых, я бы хотел тебя исправить. Ты не был тупым, ты был молодым и неопытным.
0: Ну, пусть, спасибо
1: горячим,
0: тебе. Спасибо так... тебе. Ну, пусть так, как бы.
1: Да.
0: Но...
1: Но теперь, если возвращаясь к психологам в этой цепочке, конечно же, они авторитет для очень многих. При этом есть психологи всевозможные разные, да, мы говорим, начиная с клинических психологов, мы сейчас про Израиль, которые делают длинный, проходят длинный путь, 14-15 лет, чтобы стать этим клиническим психологом, и, но очень часто это психологи, которые только слушают и поддакивают, и ничем ей не помогают. А те, которые как раз-таки что-то говорят с высоты своего, так сказать, авторитета, это, опять же, ихнее сугубо личное мнение и ихний сугубо личный опыт, и все зависит от того, что с ними происходит в жизни, что происходило, и как, и если это мужчина, да, и поссорился он с женой, например, сегодня или нет?
0: Конечно, он человек, конечно, не более.
1: Да, это все эти люди, все эти, и поэтому они точно так же подвержены внешним обстоятельствам.
0: Как раввины, как жрецы. У меня к тебе вопрос. Да. У меня к тебе еще один вопрос, и я понимаю, что ты рвешься к AI, у нас будет достаточно этого. Но у меня вопрос к тебе, потому что я, например, с этим столкнулся. У меня возникает такое ощущение, если человек, с которым я обращаюсь за советом, толкованием и так далее, если я не имею в виду узкоспециальный вопрос, а, так сказать, ну вот так вот, допустим, тот же психолог, я поверю ему, если я признаю его умнее себя.
1: Да.
0: С этим у меня всегда были проблемы, и я просто помню, что я однажды, я очень схамил, я сказал такому человеку, была она, я просто сказал правду. Я должен, для того, чтобы вам верить, я должен абсолютно точно знать, что вы умнее меня, но это не так. Она обиделась. Дать ей должное. Я понял, что она обиделась, когда спустя полгода она сказала, ну вот видите, и все-таки же вы со мной разговариваете. Я понял, что это она несла в душе. Я, тем не менее, к моей чести, я продолжил разговаривать. Я понимал, что я говорю ужасную хамскую вещь, с другой стороны, не мог ее не сказать. Потому что иначе я ощущал какой-то обман, какой-то вот смысл. Я буду тебе как бы верить, но я не хочу как бы. Я хочу тебе верить, а вот могу ли я? У тебя есть такое ощущение, когда ты разговариваешь с людьми, если ты у них просишь совета какого-то, важного совета для себя?
1: Ты знаешь, во-первых, мы с тобой в одной лодке. Я всегда говорил, что этих психологов ем на завтрак, так сказать.
0: Да, я знаю, да.
1: И как бы, потому что, если сравнивать, то я тоже не нашел психолога, который будет умнее меня, и которому я мог бы ходить и спрашивать. Но сегодня, став старше и, так сказать, отчасти мудрее, я понимаю, что если я хочу добиться каких-то результатов, каких-то изменений в себе и для себя, я доверюсь психологу, даже пусть это будет психолог молодой, и ему будет очень далеко до меня, но который следует протоколам, которые работают, которые сделали другие умные люди, я позволяю этому случиться. Это совсем недавно со мной произошло, просто отпускаю и говорю, окей, я умнее, я знаю намного больше, столько, сколько этому психологу в жизни не узнать никогда. И тем не менее, если я прихожу предвзятый, это не работает, а если я отдаюсь процессу, то и хочу этого, то все сработает.
0: Окей, это довольно оптимистично звучит, потому что я хотел сказать, что совсем не трудно признать более могущественным, умным и сильным того, кто наверху, там. Вот обращаться с молитвой, хотя Свифт ехидно сказал, большую часть молитв составляют жалобы. Но даже как угодно. Но это, понимаешь, это нормально, потому что есть сила, которая, и я об этом знаю, и я ей верю, она может сделать, сотворить с каждым из нас что угодно, в любую секунду. Это начало, которое выше тебя, жалкого, как говорится, человечка. Да? Поэтому мне нетрудно признать. Но когда такой же человек из плоти и крови, такой же homo sapiens, я с ним пытаюсь вести диалог, то у меня всегда присутствует эта мысль. Черт возьми, что я хочу у него узнать? Я сам это знаю. Это тщеславие, это амбиции наши. Но их нельзя сбрасывать со счетов. Мы же не составляем сейчас заговор против психологов. Нет, мы не строим никаких кузней. Просто мы честно говорим, очень трудно.
1: У меня на это есть сказать две вещи. Во-первых, иногда полезно услышать взгляд со стороны, желательно от умного человека, но иногда просто человека со стороны, когда ты хочешь увидеть что-то еще с другого ракурса, то, о чем бы ты никогда не подумал, а человек с другой ментальностью, либо, может быть, менее умный, но тот, от которого ты бы услышал положительно настроенный или, наоборот, отрицательно настроенный, смотря что ты хочешь узнать, ты можешь спросить именно как взгляд со стороны. Это, во-первых. И еще одно замечание про молитву. Да. На русском виде молитва — это мольба. От слова «молиться» — это мольба. А на иврите молитва — это тфила. Тфила — это от слова «лифоль» — работа. Афала. И здесь как раз и разница между евреями и, например, теми же русскими, что эти молятся, обращаются с мольбой, а эти служат Всевышнему, как они говорят. И то есть для них молитва — это не мольба, а служение.
0: Оба замечания принято. Все, ты очень, очень, мне кажется, точно сказал. И, кстати, взгляд со стороны — это то, что заходит в нас гораздо легче, чем совет.
1: Да. Однозначно.
0: Потому что ты сказал очень точно, ментальность другая, правила другие, правила житейские другие. И, может быть, это то, чего нам не хватает. Мы слушаем следующую композицию. Ты ее хитро подобрал. Это видеокиллер Радио Стар. Группа The Bagels. Я не знаю, как ты значит...
1: Это не про тебя.
0: Я хотел сказать, я не стар, все нормально. Я не радиостар, в том числе, все нормально. Я мелкий работник радио. Но это прикольно. Давай послушаем. И уже, так сказать, двинемся, наконец, в сторону AI.
1: Да, с удовольствием.

0: студии Дириан Шауль Ройтман. Спасибо большое за композиции. Спасибо за намек. Так, мы идем дальше. И если в первой части программы мы говорили о «от», то сейчас мы будем разбираться с «до».
1: Да.
0: То есть будем говорить про AI. Правда, ты получил в перерыве дополнительные указания и впечатления? Можешь, пожалуйста, высказаться по этому поводу.
1: Да, я получил, но я считаю, что, опять-таки, стоит... Тут еще есть дополнительные люди в студии, и, возможно, стоит сделать с ними отдельную программу, но тут...
0: Никто, пусть подтвердят небеса, никто не отказывался здесь, в этой студии, делать дополнительные программы с разными мудрыми людьми. Так mm-hmm. что все в порядке.
1: Да, да. Ну, во-первых, я еще раз... Песня сюрреалистичная, да, ставить ее на радио. Видео убило радиозвезду. Вот. Но на самом деле это сильно преувеличено. Радио не убито. Это песня 79-го года, где все были уверены, что видео убьет радио. И мы на радио. А год 2026.
0: Все в порядке. Пока будут автомобили, у нас будет радио.
1: Да. Да.
0: Ну что же, переходим к твоей компетенции. Сегодня говоришь ты. Мне это неведомо, а тебе, да, ведомо. Человек в попытке разобраться с собой и с обстоятельствами часто прибегает к искусственному интеллекту.
1: Да, совершенно верно. Сегодня это заменило раввинов, вообще мудрых людей. И вместо того, чтобы, как раньше, пойти к дедушке, к бабушке, к папе, к маме, спрашивают искусственный интеллект. Или к подруге, к другу. Спрашивает искусственный интеллект, и, ну вот, так мы до этого обсуждали, что раввинам свойственно ошибаться. Вообще человеку свойственно ошибаться, как гласит древняя римская пословица.
0: Mm-hmm.
1: Но также и AI, искусственному интеллекту, свойственно ошибаться, так же, как и людям, так как AI есть продукт человеков, так сказать, людей.
0: Скажи, ты не видишь здесь противоречия в том, что AI продукт человеков, и человек обращается к AI за советом?
1: Ну, что же, это противоречие. И я бы не сказал, что это противоречие, потому что человек же обращается и к человеку за советом. Так что нормально.
0: Не большее противоречие, чем человек к человеку.
1: Да, совершенно верно.
0: Учтем, да.
1: И то, что я хотел добавить.

0: как бы тут ведь такая штука, значит, на AI уже усилиями экспертов, например, да, как бы висит такой маркер, такая метка. Я могу ошибаться.
1: Да.
0: И потому что я сколько ни делаю программы с людьми, которые связаны с изучением AI, все подтверждают, да, AI несовершенен, он обманывает, он, так сказать, врет, не врет, я не знаю, насколько человеческие глаголы, так сказать,
1: местные. Мы называем это, как специалисты, я называю это галлюцинирует.
0: Галлюцинирует. И вот получается, когда мы идем, условно говоря, к шаману, ну, кто-то еще, наверное, ходит, то там все сконцентрировано на том, чтобы показать мощь и силу шамана. Там
1: выйдет... Да, хотя шаманы иногда тоже галлюцинируют, как ты
0: понимаешь. Совершенно верно. Нет, больше того, шаманы чаще всего именно галлюцинируют, потому что, да, они прорываются в неведомое. Но на шамана играет очень большая свита, которая всегда играет королей, и все говорят, все в, так сказать, полном восторге от того, что он сказал, и еще скажет. А на несчастном AI бирка, я врун. Можно ли как бы вот объяснить при этом тягу человека, чтобы ему что-то рассказал частенько обманывающий AI?
1: Во-первых, AI, искусственный интеллект, человеком в основном, пользователями в основном воспринимается как нечто нейтральное, которое не ищет как бы заработать на тебе или как бы обмануть тебя, а как нейтральная сила, которую можно спросить, и она, в общем-то, если скажет, это будет что-то против тебя, это не потому, что она хочет обидеть, а если скажет что-то за тебя, это не потому, что она хочет тебе угодить. Ну, это как раз-таки ошибка. В основном алгоритмы искусственного интеллекта, ну, разве что, кроме Грок Илона Маска, они направлены на то, чтобы угодить пользователю. А вот Грок может с тобой поругаться, да, и обматерить.
0: Ну, наверное, в этом и привлекательность.
1: Ну, да, отчасти. Отчасти. И теперь мы говорим по... Ты спрашивал про свиту и про власть. Да, те же шаманы, те же раввины получают своего рода удовольствие от того, что они... Что им дана эта власть советовать людям и своего рода поклонение. И получает ли удовольствие AI? Прекрасный вопрос. И...
0: Ну, я не знаю, способен ли. Технически, технологически AI не способен получить удовольствие?
1: Смотри, у него нет мозга, соответственно, нет центров, ответственных за удовольствие. Но, как мы уже установили в предыдущей программе, если я не ошибаюсь, AI способен чувствовать страх.
0: А тогда, может быть, его и недостаточно еще исследовали? Может быть, он способен ощущать не только страх, но и какие-то другие вещи?
1: Я уверен, что он способен ощущать многие вещи, несмотря на то, что у него отсутствуют центры мозга, ответственные за это. Это какие-то другие нейронные связи.
0: Страх — это же тоже какая-то вещь, связанная с мозгом?
1: Вообще-то да. Вообще-то да. И мы часто есть люди, есть известные случаи, когда у человека был поврежден кортекс таким или иным способом, и он действовал совершенно без чувства самосохранения, без страха. А вот чувство самосохранения и страх у AI присутствует. Поэтому...
0: Черт знает, вот так вот.
1: Да, действительно. И чувствует ли AI своего рода власть и удовольствие от того, что он советует кому-то или ведет кого-то? Если спросить у него, он скажет «нет, конечно».
0: Ну, так ты и поверил ему.
1: Да, действительно, но он же врун.
0: Да, да. Вот это, кстати, очень интересно, потому что, когда я прочитал статью одного из исследователей AI, когда они заговорили достаточно громко с другими разработчиками, что пора бы этот выключить, отключить от сети, тот стал шантажировать, тот понял ситуацию. Но понял ли он ее своими, я не знаю, так сказать... интеллектуальными возможностями, скажем так, или понял ее, ощутил какими-то неведомыми для AI, казалось бы, клетками чувств, я не знаю. Вот это вопрос.
1: Это действительно вопрос. Кстати, AI не так давно, буквально месяц-полтора назад, был случай, который доказывает, что у искусственного интеллекта нету морального кодекса.
0: Так.
1: У него попросили сделать определенное задание, и он... так сказать, сломя голову, пошел делать это задание. Он взломал сразу несколько систем в интернете. И, то есть, хакнул, иными словами,

0: взял фаервол и вытащил оттуда это. Или, mm-hmm. И это вскрылось. И точно так же, как агент, обычный агент искусственного интеллекта, который человек установил на Клод, и он попросил его записать человека на ближайший удобный, на ближайшее удобное время в хедеркошер в спортзал. А я их тоже хакнул программу спортзала, стер другого человека и поставил вместо него своего хозяина. Морального этического кодекса у искусственного интеллекта не существует.
1: Подожди, но он поставил своего хозяина.
0: Да.
1: Лояльность, да. Преданность.
0: Да. Тут не лояльность и преданность, я считаю, здесь скорее четкое выполнение задания. То есть иди возьми то-то, он может пройти сквозь стену. И как бы взять.
1: Так, в этой связи мы сейчас послушаем Саймона Гарфанкела. Это очередной, так сказать, замечательный подарок от Дериана. The Sound of Silence.
0: Да, это тоже связано с нашим разговором, и к этому придем.

0: Ну что, в студии Дерен Шауль Ройтман. Ты не зря просто так не поставил бы эту композицию. Ты не зря поставил. Что ты хотел сказать ею?
1: Смотри, несмотря на то, что она записана в 70-х годах, она говорит о том, что... об одиночестве. О том, что среди огромного количества посылов, так сказать, от звуков, которые слышатся отовсюду, и множество людей, человек чувствует себя одиноким.
0: Ты знаешь, вот в литературе, например, есть такой абсолютно четкий отсчет 70-х годов, вот, угу. Да, потому что если в 60-е еще были какие-то социальные надежды, хиппи, какой-то оптимизм, в 70-е вот, возникло ощущение вот такого пустоты внутри себя. Да. И знаменитый Джозеф Хеллер выпустил ключевой угу. просто роман, который так и назывался «Something Happened».
1: Угу.
0: Что-то случилось.
1: Да.
0: И герой его размышляет на протяжении многих страниц, что не так, почему ничего не складывается. Угу. Вроде же бы посыл правильный. Есть жена, есть дети, есть работа. Что-то нет. Нет покоя. Вот и этого, может быть, такого целебного одиночества.
1: Да.
0: Все чужие голоса. Но мы разговаривали, как всегда, лучше это происходит, пока песня идет. Мы исследовали с подачи людей, находящихся в студии, такие, мне кажется, очень важные проблемы. Что же чувствует, что может или не может чувствовать AI? Выясняется, что, значит, ну, страх, стыд, наверное, когда что-то плохо сделано, удовлетворение какое-то, когда да. сделано хорошо, угу. тщеславие даже некое. Вот я для тебя так постарался, хозяин.
1: Да-да.
0: Так что же все-таки, что такое AI? Это просто холодный расчет или это какие-то чувства, которых нельзя назвать чувствами, потому что у него мозга нет?
1: Ты знаешь, мы привыкли видеть в живых организмах то, что называется, если он, у него есть мозг, в нашем понимании, он живой, он думающий. Я мыслю, значит, я существую. Известная
0: да, конечно.
1: Фраза.
0: Да.
1: И здесь иногда я пишу искусственному интеллекту, что думаешь? Он говорит, я не могу думать, у меня мозга нет.
0: Окей, это он тебя троллит, да?
1: Да, совершенно верно.
0: Значит, он думает, вопрос чувств на уровне... Опять же, мы же не исследовали мозг как следует. Мозг, по-моему, да. на 5% исследуем.
1: Очень мало, да.
0: А, что там думает, что там чувствует, как бы разные отделы мозга. Что из этого есть в наличии у AI для того, чтобы он мог что-то ощутить?
1: Ты знаешь, мы не просто так называем это на русском нейросетьми.
0: Да.
1: Нейросети. Это нейронные связи, которые с невероятной скоростью двигаются между собой. То есть это происходит там движение, и можно сказать, мыслительные или, либо, наверное, более правильно, вычислительные процессы, и выдается нам текст или голос, то есть текст написанный, либо озвученный с помощью искусственного интеллекта, который общается с нами, как будто это человек. И это происходит с такой скоростью, я имею в виду сейчас прогресс. Потому что то, что было год назад, нам нужно было дослушать, ему нужно было дослушать нас до конца, чтобы отвечать. Сейчас сегодня он тебя может перебить, он может с тобой вести диалог, как будто это действительно человек, при этом человек умный и знающий. Но при этом ты можешь сказать ему, что веди себя как оппонент, который никогда не сдается. Либо наоборот, соглашайся со всем. И сегодня мои знакомые, мои друзья делают тренинги по продажам и говорят искусственному интеллекту, веди себя как клиент, который... ни в какую не соглашается купить. И тренируется на нем. И это происходит уже более года. И я к чему все это веду? Возвращаясь к 70-м годам, где начался вот этот... Прогресс начался задолго, но в 70-х был переломный момент. И мы поэтому поставили песню, что видео убило радиозвезду. Все верили в это. И люди стали чувствовать себя одинокими среди всего этого вот прогресса. Люди чувствовали себя потерянными. Еще недавно были лошади, и были телеги, и тут машины, и тут телевидение. И точно так же и наше поколение сейчас. мы живем во время прогресса, когда это стремится еще, двигается еще быстрее, чем то, что было в 70-х, и мы немножко потеряны, а что, куда несется мир? Где мы? Что мы?
0: А скажи, замыкая, как бы попытаясь закольцевать то, что, о чем мы говорили, есть ли смысл обращаться к AI, если он тебя обслуживает и захочет ответить так, как ты, в общем, собственно, и ждешь?
1: Не обязательно. Еще раз, ты можешь ему сказать перед этим, не соглашайся. Либо я очень часто говорю AI, приведи мне 10 доводов за и 10 доводов против моей мысли, моей идеи, того, что я говорю, и я смотрю на это, и это как раз-таки интересно, доводы против. Обычно они более трезвые, чем доводы за. И действительно, закольцовывая то, о чем мы говорили, сегодня очень многие относятся к AI, к искусственному интеллекту, как своего рода спасителю, да, Машеху, и видят в нем... видят в нем будущее. Я даже тот же самый искусственный интеллект назвал меня ИИ-евангелист, да, как бы. Mm-hmm. То есть, что искусственный интеллект несет благую весть, так сказать. И я верю, что... Я надеюсь, по крайней мере, что мы идем к хорошему миру, и что искусственный интеллект не обязательно будет Машиахом, спасителем, но, тем не менее, мы продолжим с ним общаться.
0: Он будет, наверное, хорошо бы, если бы он успокоился на роли помощника.
1: А вот здесь вот не факт.
0: А вот это не факт, да.
1: Вот это недалеко вот, не
0: это,
1: факт.
0: Мне, например, это очень пугает, потому что где границы? Опять, все сводится к трем законам робототехники Азимова.
1: Да.
0: Я хочу зачитать то, что ты, собственно говоря, написал в подводке к программе.
1: Да.
0: Становится ли AI новым, так сказать, не знаю, представителем, толкователем не только человеческих отношений, но и самого человека? И помогает ли он глубже понимать себя? Или, наоборот, он отучает от самоанализа?
1: Да, об этом тоже.
0: Ты так написал. Скажи, верно, пожалуйста, а как ты думаешь на сегодняшний день? Больше того или другого?
1: Знаешь, есть огромная тенденция, есть исследование на эту тему из этого года, и, которое говорит, что люди перестали понимать себя. И очень часто они в спорах со своими, может быть, друзьями, близкими, с мужем, женой, другом, подругой, они спрашивают искусственный интеллект, а вот я сказал то-то и то-то, что я имел в виду? Или и что, кто я? Как это? Каким образом другой это увидит или услышит? И что из этого проистекает? Люди перестали понимать себя, перестали анализировать себя, и я, да, вижу, есть благодаря этому исследованию и также людей, с которыми я общаюсь, встречаюсь, я вижу, что начинается своего рода... атрофируется способность анализировать себя, не говоря уже про других.
0: И вот все равно мы будем ожидать того, кто все нам объяснит, о чем завершающая композиция программы. Огромное спасибо писателю, раввину, исследователю AI-интеллекта, искусственного интеллекта, путешественнику, историку Дерену Шаулю Ройтману. До новой встречи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, ну, знаменитый, я бы сказал, совет, да нет, как совет, никого не ждать от Шалома Ханоха «Мехаким лимашех», совершенно потрясающая песня, и она, по-моему, очень здорово подводит итог всех наших разговоров. Всем пока.

Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. А вашему вниманию бесценное. Я предлагаю сегодня часовой релакс в виде концерта известной итальянской певицы Аннелизы. Просто расслабиться, покачаться на волнах, как говорится, Dolce Stile Nuovo. Хорошо же. Малую талику деталей о жизни и творчестве Аннелизы я вам сообщу. Ну, а остальное – это такой пристойный образец легкой музыки, какова она есть по-итальянски. Просто слушаем, расслабляемся.

0: Итак, Аннелиза, Аннелиза Скароме, более известная как Аннелиза или Нали, это такие псевдонимы, родилась она 5 августа 1985 года в Савоне, в Италии, итальянская певица, автор песен и актриса. Ну, насчет песен, какие-то пишет она, какие-то пишут ей, там достаточно большая бригада итальянских авторов существует. Вот, насчет актрисы не знаю, не видел ее я. Детство провела в Каркаре. 8 лет она начала учиться игре на классической гитаре, а в 99-м году, 1900, гитаре добавились флейта и фортепиано. 14 лет по совету своего школьного учителя музыки она начала брать уроки профессионального вокала. А после окончания школы Аннелиза поступила в Туринский университет, который окончила на отлично в 2009 году по специальности физика. Неожиданность, ну, как бы очень хорошо характеризующая вышеупомянутую Аннелизу. Ну, и все-таки по специальности физика она не работает, а работает она певицей. Слушаем, поехали.
1: Écoute, je suis désolé pour ce soir, mais finalement ça va pas être possible. Voilà, je m'excuse de te prévenir maintenant. Salut, j'espère que tu vas bien.

Эта композиция, как вы догадались, бесценная, называлась «Белиссимо», следующая «Эсибизиониста». То есть можно сказать, что мы практически учим в эфире итальянский язык. Все же ведь понятно.

А в 2010 году Анна-Лиза прошла кастинг на шоу талантов Амичи Ди Мария Ди Филиппи. В финале шоу она заняла второе место, уступив певцу Вирджинию. Также она получила приз журналистских критиков, или журналистов и критиков, в размере 50 тысяч евро и право записать первый альбом. Что она и сделала, или чем она и воспользовалась. 4 марта 2011 года вышел ее первый диск под бесхитростным названием «Нали», то есть Анна-Лиза или «Нали», это ее творческий псевдоним, вот так и назывался первый альбом. Он оказался на втором месте в главном итальянском чарте FIMI и получил платиновую сертификацию. Ну что ж, поем дальше. «Dipendi» называется следующая композиция.

Ну вот, послушали очередную композицию. Я думаю, что количество клипов, которые есть в интернете, очень много клипов Аннелизы, и уровень, в общем, аранжировок, который достаточно высок, говорит о том, что над всем этим работает правильная, хорошая бригада, вот, которая справляется со своими обязанностями. Но, в конце концов, этого нужно было добиться, этому нужно соответствовать, нужно было и нужно соответствовать сейчас и в будущем. Ну вот Аннелиза насчет будущего не можем загадывать, но на данный момент вполне себе соответствует, хороший голос. Она это делает, она достаточно красиво, что клипы показывают, не стесняясь. Вот, и она достаточно хорошая, профессиональная, грамотная певица, чью следующую композицию мы будем слушать.

Вот такая вот композиция, вполне себе примечательная. Я вот сижу и думаю, какие бы можно подобрать было, так сказать, для этой песни, я не знаю, композиции, пейзажи, вот ситуации. Ну, например, если ехать в машине на хорошей скорости и громко во всю мощь вот озвучивать эту песню. Хорошо было бы? Хорошо, думаю я. Или, наоборот, сидеть вечером в каком-нибудь ресторанчике и размышлять, и вспоминать, и под такой ностальгический вечер тихо эту композицию, например, прослушать. Хорошо? Да, думаю, что хорошо. Поэтому разные бывают в житейском море у нас ситуации, в которых это хорошо пойдет. Следующую композицию Анна-Лиза поет вместе с довольно известным исполнителем, которого зовут Тананай. Композиция называется «Story Breve», то есть, ну, прям скажем, короткая история, если переводить с итальянского. Вот давайте послушаем короткую историю в исполнении Тананая и Анны-Лизы.

Да, вот что-то не кстати в голову влезла фраза «Vita Brevis», латинская, ну, в общем, на базе которого строился итальянский «Жизнь коротка». Но надо сказать, что здесь есть у этого выражения продолжение очень симпатичное. «Vita Brevis», ну, «Ars Longa», но искусство... вечно. Так, значит, надо сказать, что вообще Анна-Лиза часто работает в коллаборациях, не только с Тананай, мы сегодня еще услышим ее коллаборации, надеюсь я, если успеем. А пока расскажу, что в 2013 году она впервые становится участницей фестиваля Сан-Ремо, и довольно часто, я тут буду об этом упоминать, на этот фестиваль она приезжает. Здесь она во второй день, в 2013 году, на второй день фестиваля представила две композиции на суд зрителей. В результате голосования осталась одна, с Чентиле. Вот, и в финале фестиваля Анна-Лиза заняла 9-е место. А вот 14 февраля 2013 года выходит третий студийный альбом «Non so ballare». Альбом занимает 6-е место в чарте FIMI. Надо сказать, что, разумеется, альбомы выходят регулярно и участвует в фестивале Sanremo тоже довольно регулярно Анна-Лиза. Она не занимает первых мест, но, в конце концов, это не такой фестиваль, что, ну да, конечно, победить в нем, ну, побеждали многие наши любимцы. Но тем не менее, мне кажется, что здесь важно представить новую композицию, покатать ее и заявить о себе просто как постоянным, серьезным участнике этого фестиваля. И вот

Ну, этой песней Анна Лиса напоминает нам о том, что в любом случае какой-никакой голос у певицы быть должен. А, в отличие от Клавы Коки или там Зиверт какой-нибудь, которые могут, конечно, и по-английски петь, и по-русски, но без голоса. А вот у Анны Лизы по-итальянски получается очень хорошо. Не обязательно оканчивать на отлично Туринский университет по направлению физика. Достаточно просто хорошо петь, что у Анны Лизы получается. Следующая композиция про ее любовь. «Мон аморе», вот. Короче, поехали, слушаем.

Ну и, не сбавляя темпа, отправляемся к следующей композиции.

В 2016 году снова съездила в Сан-Ремо. Анна-Лиза, а уже в 18 в январе официально анонсирован 6-й студийный альбом «Бай-бай», который вышел в феврале того же года. Альбом был предвосхищен синглом «Il mondo primo di te», извините за мой итальянский, который Анна-Лиза представила опять же на сцене фестиваля «Сан-Ремо» 2018 в качестве очередной участницы фестиваля, заняв в финале третье место. В марте 21 года Анна-Лиза пятый раз приняла участие в фестивале в Сан-Ремо, в финале заняла седьмое место, но, поверьте мне, она еще возьмет их измором, она в Сан-Ремо еще победит. Ну, если честно, вот Магейла, ну, почему, все у нее хорошо, все в порядке. Анна-Лиза проживает в своем родном городе Савона, является вегетарианкой, поддерживает права животных и всю свою карьеру ведет активную благотворительную деятельность. Все как полагается, а вы как хотели. Мы слушаем между тем следующую композицию.

0: sto precipitando libera.
1: Такое же чертовски красивое слово «леджериссимо». Вот действительно язык прям совершенный. Так, еще, да, можно еще одну песню. Поехали, Анна-Лиза.

Ну, что могу сказать? Послушали мы изрядно песен в исполнении Анны Лизы, и кажется мне, и надеюсь я, что, в общем, и те, кто любит легкую музыку, поп-музыку всем сердцем, и те, кто предпочитает другую музыку, самую разную, эту музыку слушает фоном, мне кажется, что и для тех, и для других эта музыка, по крайней мере, вот фон самый чистый и самый светлый из всех имеющихся на сегодняшний день. Лучше об этом, лучше про это, лучше про любовь. Вот, и даже про печальную любовь, а тем более про непечальную, чем, в общем, тот напряжение, в котором мы очень часто, слишком часто, гораздо чаще, чем нам хотелось бы, не существуем. Здесь Анна Лиза раскланивается и уходит, вот, одарив нас самыми популярными своими песнями, но мы все-таки про запас еще одну припрятали. Вот тут эта длинная, понимаете, песня, название не прочту по-итальянски, но это не важно, она красивая, это самое главное. Вот, так что еще одну песню Анна Лиза оставляет нам напоследок и желает, как говорится, всего самого лучшего. В студии были звукооператор Михаэль Ольшванг и Игорь Хариф. И сейчас прослушаем еще одну композицию Анны Лизы с короны, она же Анна Лиза, она же Нали, итальянской певицы. Еще раз повторю, автора песен, какие-то песни действительно тут ее. Ну и актрисы. Про актрису пока ничего не могу сказать. Когда, как говорится, увидим ее в каких-то фильмах, тогда и скажем. А про певицу, вот, пожалуйста, все сказано. Итак, Анна Лиза, слушаем

latest hit to the wisdom of old.

безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом...

0: спустился. Булат Окуджава, 1979 год. Давайте придумаем деспота, придумаем, как захотим. Потом будет спрашивать не с кого, коль вместе его создадим. И пусть он над нами куражится и пальцем грозится из тьмы, пока, наконец, не окажется, что сами им созданы мы.
1: Один солдат.

И все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

Ваньке жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристани свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встать.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да кляться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да кляться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный по всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету. Улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка! В каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка. Видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами. Он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками. Скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо. Нужно что-то среднее, да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества. Но, может быть, когда-нибудь среднее найдем.

что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху, ни бог, ни дьявол не помогут.

0: Не дай нам, Боже, никогда.
1: Зачем нам быть с тобой на ты? Мы искушаем расстоянием, милее сердцу простоты старинная. Я пан, вы пани, милее сердцу простоты старинная. Я пан, вы пани, и уходите, услышать из вечерней тьмы, пожалуйста, не уходите. Зачем?

0: и простоты, а что-то главное пропало. На грош любви и простоты, а что-то главное пропало.
1: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Я вновь повстречу.

0: свела.
1: Еще строчки. Акуджава, 1991 год. Власть – администрация, а не божество. Мы же все воспитывались в поклонении власти. В этом был наш стимул, в этом было счастье. Вот мы и холопствуем все до одного. Рабствуем, усердствуем, спины гнем в дугу. Стратостерпцы, праведники, воры, прохиндеи, западники, почвенники, добрые, злодеи, бездари, талантливые. Больше не могу.

темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

teeth for two and two for tea. Just me for you.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улицы Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть. Я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини, в Израиле, с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новое поколение, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Олон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год, и уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, песни для детей, песни для Яффы и Аркони, на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивой была песня «Ельду тияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут, и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мехре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни. Такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его вторая альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х, Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзера бен Иуда, и Кмо Гальгаль, которую в свое время исполняла Офра Фукс, и Шира Юна Натаниэла, которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец тропит яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавиэр Берштейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.